0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио – это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

в солнечный день, как жить, начиная с другого листа, летит мой трамвайчик под номером 7. В счастливые давние с детства места он мчит по Полихе все дни напролет, звеня переливом прохожим скорей. Здесь где-то Сережа Галанин живет, поет про Валеру и верных друзей.

площадь вокзалов меня он несет, с которых когда-то нас с папой вдвоем моя электричка опять увезет в те лучшие дни, где нам все нипочем.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

0: ешьте тушь!
1: Если бы Китай был побольше, Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.

сны, голоса слышны в нашем доме светлом. Сны унесло, как дым, гости разошлись.

0: весна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Он появился на свет в семье шахтера Томаса Вудварда и получил имя в честь отца. Само рождение не обошлось без косяка. Акушерка подумала, что он мертворожденный, и уже собиралась, так сказать, сообщить об этом матери. Но бабка вмешалась, взяла ребенка за ноги, окунула головой в ведро с холодной водой, потом покрутила вокруг себя, и вуаля! Мы все радуемся уже более 55 лет, слушая его голос. Это ж хрень какая! В 12 лет чел переболел туберкулезом, 2 года сидел и лечился дома, не выходя на улицу, и слушал музыку. Вы представляете? Мы живем! Мы можем посмотреть и послушать человека, который пел дуэтом с Элвисом Пресли и конкурировал с ним в хит-парадах в одно и то же время.

В 1970 году хит-парад Billboard Элвис был на 78-м месте, а Том Джонс на 91-м. Вот такие дела. Это вам два короля пели. Том Джонс. А вы думали, я про Элвиса травить буду? Пресли? И так все знают. Ну, все рок-н-ролльщики в чем-то одинаковы. Все прошли через кучу хрени, наломали дров, сожгли мосты. И чего там еще? Кто там что делает? В 16 лет женился, так как заделал себе сынулю. Том устроился на перчаточную фабрику. Потом пошел на стройку. Рубить уголек по состоянию здоровья, к сожалению, было запрещено. А на стройке он и подкачался маленько, ну, таская кирпичи. А в выходные выступал со своей группой Tommy Scop and Senators по кабакам и ярмаркам Южного Уэльса. Че, платишь 5 фунтов на всех за выступление?

Первый успех пришел в 1965 году и сразу вывел Тома Джонса в высшие эшелоны эстрады. С 1967 года по 2011 он регулярно гастролировал и выступал в Лас-Вегасе. Пел дуэтом с Чаком Берри, Литл Ричардом, Дженнис Джоплин. В прошлом году выпустил новый альбом с новыми песнями. В передаче «Голос Великобритании» есть такая. Уже 10 сезонов сидит в жюри в качестве наставника. Пока есть время, цените это. Том Джонс, Дженнис Джоплин, «Rise Your Hand».

0: Yeah.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

дыхание ляжет на слова. Слова поглотит жадный черновик, и песня не родится никогда. И не узнаем мы ее из книг, и неизвестный автор будет жить.

лучик солнца, желто-теплый по ресницам, осторожно, можно.

полуденный зной, с утра жара. В одном кармане пусто, в другом дыра. Нервной змеёй

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя», «Астана», «Поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Ты улетела.
3: Не формат.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: На этом не даешь играться.
3: Итак, друзья, добрый вечер.
2: Всем привет.
3: 21.00 на наших зеленых системных. У нас тут с Коляновной раздел имущества. Все.
2: Он мне не дает играть. Все компьютеры у него, а мне поиграть не во что.
3: Не во что ей.
2: Не во что.
3: Не во что ребенку поиграться в Одноклассниках. Вот, в Маджонге.
2: Да, твою мать, это Маджонге. Прости, не могу, меня бесит.
3: Не, ну слава богу, бросила ту эту.
2: Нет, я захожу туда.
3: Ты заходишь?
2: Ну, я юю, но
3: захожу. Ну, по крайней мере, не из дома. Уже хорошо. А, итак, привет, Иван Привалов, привет, Стрела Морфея, Южище, здравствуй, Натаха, привет. Так, у нас Никодим, здравствуй, дружище. Кто у нас еще? Все, пока в Дискорде больше никого не вижу. Я начинаю с Дискорда, друзья, вы уж извините, но теперь для меня это основной мессенджер. Во ВКонтакте вижу Андрюха Боженков. Нарисовался, привет тебе. А, пишет, в записи будем слушать. Все понятно, значит мы с тобой сегодня не общаемся. В WhatsApp пока никого не вижу. Итак, друзья, с вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок. И мы начинаем очередной очередной миксер.
2: Значит так.
3: А потому что смакую тот факт, что я сейчас скажу, что Коляновна сегодня шлонговала.
2: Да,
3: поэтому треки...
2: я игралась, я выбила ноут и игралась
3: вот,
2: на нем.
3: Поэтому треки расставлял я сам. Мы сегодня вообще, я понял, сейчас я прикурю.
2: Сегодня полнолуние, кстати.
3: Шизофреники активировались.
2: Пошел ты.
3: И моя Коляновна в их числе.
2: В ударе, да?
3: Вот, Антоху еще забыл поприветствовать. Дружище, ты просто выше темы отписался. Вот, и я ее не увидел. Извини, дружище. Привет тебе, конечно же, тоже. Вот, группа 444, привет. Вот, пишет, а ссылку дайте эту народу закидывай. Так закидывай, она в теме лежит у нас. Да, я же никак договорить не могу. Итак, как с нами общаться? У нас есть WhatsApp, Viber, 902-75-00-59. Кому удобнее, во ВКонтакте находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Всем советую и рекомендую Дискорд. Да, есть ссылочка у нас во ВКонтакте в теме, туда прям нажимайте на нее, есть там и браузерная версия, и можно на телефон, на планшет поставить, и на комп скачать. Короче, штука удобная. Это, по-моему, убийца всех мессенджеров, я думаю, скоро за ней будущее. Вот, плюс фишка в чем? Во время эфира, когда играют песни, и никто не слышит диджея.
2: Он ругается матом.
3: Я ругаюсь матом, и все в Дискорде это слышат. Вот, поэтому это еще один плюс, чтобы туда занырнуть. А итак, друзья, в прошлой программе у нас не было никаких конкурсов, никаких голосовалок, поэтому мы так долго вступаем. Не потому что шизофреники вырвались, а потому что
2: кто-то сейчас по голове.
3: Мы сегодня, вот видите, она ее сегодня не заткнуть прям.
2: Дебильный кусок мяса вообще.
3: Вот, вот все знают теперь, что я дебильный кусок мяса. И обычно уже не слышно, она как мышка сидит, спицами позвякивает, ну, иной раз там бякнет что-нибудь, а сегодня прям молодец, умничка, прям, моя любимая женщина.
2: Чё?
3: Все, ладно, друзья, давайте начнем уже программу, и начнем мы сегодня с группы Exmoor. Сейчас я найду их вкладочку, вот это мне теперь, а, вот, можно навести, хапну сразу ссылочку, и так смотрю, что там у них написано про себя. А про себя у них ни хрена не написано, зато есть полностью текст песни на английском. Поэтому мне остается только сказать следующее. Группа из Ставрополя. Как правильно сказать? Из Ставрополя, наверное, да?
2: Да.
3: Из Ставрополя. Вот, в стилистике указан метал, хард-рок. Сегодня будет такой полутяжелый эфир. Поэтому наверное, многие порадуются. А там посмотрим. Слушаем Exmoor, Ставрополь, Alone in the Dark. Вот так вот. Я не испанский ужастен. Как могу, так и говорю. Поехали, ставим, слушаем. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте. Кстати, музыканты, если слышите свой трек в эфире, прям не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы ВКонтакте, на свои сайты, на свои ближайшие мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Для этого, в принципе, все и делаем. Итак, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:10 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Абсолютное зло. Коляновна подмешивает мне крысиный яд в чай. Вот. Мы решили делать по очереди чай. Она мне, а я ей. Но я ей потом буду делать. Так, только что у нас отзвучала группа «Город». А город я уже забыл. Ставрополь. Вот. Вот, пришел мой чай. И абсолютное зло тоже с чаем, значит, мне не придется делать чай. Вот. А тут вот в Дискорде предположили, что Коляновна злая, голодная, поэтому кусучая. Вот. Нет, мы уже выяснили, все дело в полнолунии. Скорее всего, шизоиды, они вот, да, в полнолуние активируются. Так, ладно, что нам написал народ? Вот спрашивают, закончился ли вчера коньяк. Так его было-то чуть-чуть. Я же не бухал тут, не синячил. У меня там, ну представь, Натаха, я пол-литру. А что такое пол-литру для моих 100 килограмм веса живого? Я ее садил, начиная, по-моему, с 7 ноября. Вот, очень долго. Поэтому, собственно, он давно закончился. Так, вот у нас Эксмо нарисовались в Дискорде. Привет, ребята. А что у вас такой логин интересный? 45654. Ну, попробую запомнить, что это вы. Так, Колка нарисовался. Привет, дружище. Привет, дружище. Так, ну, начинаю читать комментарии по треку. Собственно, начну. Давайте я обновлю страничку во ВКонтакте. А вдруг и там кто что написал? Хотя я понял, что уже... А, вот. Тошик у нас нарисовался. Привет, дружище. Так, Катюха... Катюха! Катюха! Вас первыми... Вас сегодня вообще не поставят. Потому что... Потому что мы спутаны. Ну ладно, вот как нарисуешься, так я и буду рассказывать. Так, Леха Кот. Привет, дружище. Нарисовался у нас во ВКонтакте. Пишет, саунд хороший, но словаря под рукой нет, чтобы понять слова. Вот, Тошек пишет, ритм секции как будто бы и нет, гитары наваливают, хим напомнила. А так нормальный трек для разрядки мозга не напрягает. Ребят, мне, знаете, почему-то напомнило, ну, видимо, это вот из-за манеры пения. Прям вот технология. Технология, которая поет по-английски. Ну, это чисто мои ассоциации, может меня сейчас... закидают тухлыми арбузными шкурками. Я не против. Поэтому давайте кидайте.
3: Я хочу арбуз.
2: Ты дыню вчера хотела.
3: Это позавчера было. Сейчас хочу арбуз.
2: Позавчера она хотела дыню. Сейчас арбуз. А под Новый год мы пойдем за грибами в лес. Мы так делаем 31 декабря. Кто в баню, а мы в сугроб копать грибы.
3: Не будет, я смотрю.
2: Так, привет, Родик. Отлично слышно Коляновну. Вот, Антох пишет, неплохо, однако, хотя и можно поживее петь. Это в адрес прозвучавшего трека, я так понял. Ванек вот пишет, неплохая заявка, хорошо под такую музыку за компом по клавишам щелкать. Вот, видишь, Ванек, и ты теперь у нас щелкаешь под музыку клавишами. Вот, связался с Аткой. Так, Натаха пишет, вокал немного съезжает, но такой вполне приятный, что скрасило... метол, и мои ушки совсем не свернулись. Далее. Вот по поводу стратегического запаса. Их есть у меня. Их есть у меня. Но у меня что-то сегодня башка болит. Я, наверное, не рискну. Хотя, может, наоборот, надо бы.
3: Это я ему зубочисткой.
2: Она мне она склеила.
3: Протюкала.
2: Ребят, а вот вы знаете, с чего делают куклу Вуду? Берут клочок волос, да, человека, и потом втыкают. Я так подозреваю, что Коляновна сделала эту куклу не из волос. Она ее слепила
3: из того, что было,
2: наковыряла туалетной бумаги, использованной где-то там в ведерке, и, в принципе, втыкает в это дело зубочистки периодически.
3: Ну, действует же.
2: Да, действует. Я, наверное, к вечеру сдохну. Так, Ярослав у нас нарисовался. Привет, дружище. Пишет вот всем добрых вечеров. Сейчас я тебя добавлю в други. Не пугайся, это я, это не спам-бот. Вот Эксмор пишет. Песня про любовь была. Про любовь была песня. Так, а вы поменяли... А, или это разные люди? Я не знаю, я путаюсь теперь. Так, ладно. Стрела Морфея вот пишет, скорее отчасти на Depeche Mode. Похоже, может быть, кстати. Ну, у меня вот первая ассоциация была, я не знаю, с технологией, хоть убейте меня. Не знаю, с чем это связано. Анжелка, приветище тебе. Родик предлагает делать маринованные арбузы. Знаешь, такая это хрень. Да, я как-то повелся на эту штуку. Я увидел, в магазине стоит банка тровая. А в ней... Это у нас мандарины начались, кстати. Наконец-то начались мандарины. А в ней арбузы. Я с такой радостью эту банку домой принес. Открыл. Ну, я же как нормальный человек. Я думал, это вот как вишневый компот, там, яблочный компот. Ну, думаю, это, наверное, арбузовый компот. Втыкаю туда зубы, а там уксус, соль.
3: Бе.
2: Вот, да, примерно так. Меня чуть не это, не вывернуло. Так, вот группа Эксмо пишет, у нас состав международный на самом деле. Гитара и бас Россия. Вокал и барабаны американцы в седьмом поколении. О как оно бывает-то. Слушайте, ребят, у меня к вам задача. Раз у вас... вокалы, барабасы, американцы. Аж на колени. Слушайте, спросите, а есть ли в Америке веб-мазаются ними? Ними или нема? Вот мне интересно. И вообще, насколько популярна у них эта платежная система. Так, Никодим пишет, вот, хорошо было. Хорошо было. Что там у нас еще? Колка пишет, если лепить... С того момента получится. Не, ну почему? Если с того самого, то как раз получится вполне себе сносный зухер. Вполне себе сносный зухер. Правда, в фуражке. Так, что там уже? Ну и все. Все. Больше ничего по теме не написано. Переходим, значит, к следующему. Так, мне понравилось. Колено, тебе понравился трек?
3: Медленько.
2: Медленько. Ты у нас вообще как бы это не дынс-дынс, брынс-брынс-брынс.
3: Не, ну сначала ножка дергала, а потом все.
2: А потом, когда начал петь, тебя все вот срубило тебя, да?
3: Да, я пошла чай делать тебе.
2: Чай делать пошла. Вот, а дальше у нас группа, из-за которой вчера, собственно, и произошел кошмарный казус. Так, Артемка, привет, дружище. Артем и Вахненко у нас... нарисовался. Мы вчера слушали в рамках программы «Неформатная бомбардировка» группу Крисис. Вот. И я решил, что это вот группа, которая сегодня еще будет звучать у нас в миксере, она называется Критс. То есть вот это Критс, та была Крисис, и получилось, что мы Катюхе пообещали, что сегодня мы услышим ее. Она сейчас где-то в метро под землей мчится на метле к приемнику, надеется услышать свою группу в эфире. А нифига.
3: А тут балалайка.
2: А балалайка, мы ее обломали. Танчо.
3: Танчо.
2: Танчо звонит. Привет, Танчо, если слушаешь. Вот. Ну и, собственно, слушать-то мы будем все-таки группу Критс. Вот, и сейчас я найду, где она у нас. Вот же она у нас. Хапаю ссылочку. Вот, песня называется «Повелитель мух». Город Москва. Про себя у ребят вообще ни хрена не написано. Написано «Прости меня за то, что я». Прощаю тебя за то, что ты. Ты сегодня как минимум обломал одну девушку. И поэтому вот за это мы тебя и прощаем. Итак, ставим, слушаем. Группа Критс, Повелитель мух. Комментируйте, не стесняйтесь. Вот, и как бы поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что у нас отзвучала программа. Ой, программа, господи, группа. Группа Криц со своим повелителем мух. Вполне себе бодренько, абсолютное зло. Коляновна даже тут ножкой подергала и вообще сказала, вот это зачет. Так что, ребят, абсолютному злу вы понравились. Можете переходить в это, в секту сатанистов, в принципе. Заходите. Так, захожу в Дискорд, смотрю, что там у нас народ понаписал. Вот. Так, во-первых, Эксмор группа мне написали, что 90% используют PayPal. PayPal. Вот это уже грустно. Вот это уже грустно на самом деле, потому что PayPal нам тоже не подходит. Ну да ладно. Ладно, будем искать другие выходы. Ребят, спасибо, что поинтересовались, и спасибо, что ответили быстренько и оперативно. Вы мне помогли. Так, а теперь все-таки возвращаемся к повелителю мух. Группа Криц, город Москва. Колка вот пишет: просто, доступно, короче, в лучших традициях. Замечательно. Антоха пишет: довольно энергичный панк, неплохо. Группа Эксмо пишет: соляк крутяк, веселый. Ребят, вот я честно скажу, соляк прям вот этот мне 8-битный вставил, хорошо. Прям замечательно вошел. Хорошо, что я слов не понимаю. Вот, а так бы, может, еще и на слова бы раскошелился. Ну, не слушаю я текста, извините. Слишком много всего приходится переслушивать, поэтому, как бы, текста с первого раза не слушаю, поэтому не обращаю внимания на них. Вашпе. Так, Юрка пишет, вот, нормальные повелители мух, трек звучит профессионально. Ванек написал: сбодрило. Настроение поднимает, а вот не они случайно поют «Миллионы праворуких жигулей наполнят наши хайвеи». Ну, не знаю, если ребята нас слушают, они сейчас ответят, я думаю. Так, Натаха пишет: прикольно, нас приятно, музыка интересная. Родик пишет: громко и хорошо, но после знакомства с творчеством разных групп радио уже слишком стандартно для слуха. А так хорошо спели, сочинили. Да ладно, ну, Родик, смотри, даже мы с Коляновной похвалили. То есть, как бы, вот мы далекие от этой музыки, человеки абсолютно, еще и шизофреники на 50%. Так что я думаю, вообще отлично. Анжелка вот пишет: за мух. Ой, мы сегодня рекламу видели. Блин, как же он называется? Жира?
3: Нет.
2: Да. А, Салонах.
3: Салонах.
2: Представляете, по центральному каналу телевизора, да, реклама похудения. Салонах. Вот куда мы пришли? Я не знаю. Так, Стрела Морфея пишет: позитивненько, интересный трек, хороший текст, подача понравилась, улыбнула, достаточно сатиры. Блин, мне придется переслушать, все улыбнулись, один я, дурак, текста не слушаю. Вот, хорошие мухи написал Никодим. Далее, Стрела Морфея написали: соляк хороший, нам тоже зашел. Салонах и ибупрофен. Не, ну, ибупрофен это ладно, но салонах, ё-моё, ну, я не знаю. Мне прям хочется сказать что-нибудь, но будет очень матерно. Ладно, не буду ничего говорить про это. Короче, смотрите, вот еще одна вторая галочка от меня точно будет. Колянова, будет у тебя галочка? Или ты вообще их не ставишь?
3: Да!
2: Да!
3: Да!
2: Колянова тоже галочку поставит. Пока эфир начался хорошо. Ну что, едем дальше. Далее у нас три четверки. Три четверки, ребята, уже у нас висят и в Дискорде, и во ВКонтакте. Молодцы, молодцы. Сейчас я найду теперь, где они у меня. Мне же надо ссылочку хапнуть. Ссылочку. Вот же они. Нашел. Вот, смотрите, посыпали. 400... 4.44 правильно читается. 4.44.
3: Почему у вас нет группы ВКонтакте?
2: Почему у вас нет группы ВКонтакте?
3: Я вас искал.
2: Вот, Коляновна мучилась и не нашла. Вот, итак, про себя у ребят написано следующее. Самарский рок-коллектив, состоящий из 5 участников. В творчестве группы проскальзывают такие жанры, как альтернатив, пост-рок, инди-рок, психоделик-рок, незаезженные интересные мелодичные аранжировки, хитросплетение гитарных узоров, знающийся вокал. Детали группы, которые выделяют группу как на записи, так и на живых выступлениях. Сложно читать сопроводиловку, есть слова с каверзами. Надо мне над дикцией работать. Вот тебе, Коляновна.
3: Я не нашел.
2: Вот плохо искал.
3: Я нормально искал.
2: Плохо искал.
3: Итак, они только сделали, значит.
2: Итак, город Москва. Группа 4.44. Трек называется «Корабли». Ставим, слушаем, поехали. Ну, а вы не стесняйтесь комментировать и рассказывать. Ну, соответственно, группа 4.44 может кидать ссылочки на все свои ближайшие мероприятия, на свои группы, сайты и прочую хренотень социальную. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, я еще все еще не прокашлялся, поэтому я буду вот так вот делать периодически. Только что у нас отзвучали 4.44 со своими кораблями. Ребят, вообще неплохо. Вообще прям здорово, молодцы. Вот, но. А, кстати, вот Сереге Привалову привет, пишет, не могу в Дискорд, буду тут шизить. Ну, шизи. Я смотрю, нас во ВКонтакте все меньше и меньше остается, но вы все равно в группу подписывайтесь. Потому что я надеюсь, все-таки ВКонтакт одумается когда-нибудь. И мы сможем там опять нормально общаться. Вот, у нас публика пишет следующее. Одни кричат концовку нах резать, а вторые кричат вступление нах резать. Вот, на самом деле, да, затянули и там, а так вполне себе динамично получилось. Ну, здорово, да, давайте я сразу читать комментарии. Вот, долго начало минус. А, кстати, написали мне, Захар, мы из Самары. Где-то ошибка. Не ипёт, что вы из Самары. Когда трек грузили, указали Москва. Указали Москва? Вот, или поленились поправить. Он вас определил как Москву, а вы даже просто лень было Самару найти. Вот, поэтому как бы я и сказал, что я читал сопроводиловку. Там, по-моему, я самарская группа зачитал. Так что 1-1, ничья. Вот, это по поводу «не было ошибки», это вы совершили ошибку, когда грузили трек. Так, далее. Котейка, могу тебя поприветствовать на Дискорде. Привет. Пишет «ну так, что-то так». Ну что тебе так, по-моему, вполне себе. Колка пишет, наверное, творчество 7B сильно сказалось на ребят. Не поверю, вот тут не соглашусь. Хотя, может быть, ну-ка, ребят, напишите нам. 7B на вас сильно сказалось или... Не сильно. Так, пробую прогрузить комментарии во ВКонтакте, а у меня происходит все что угодно. У меня открываются смайлики, у меня какая-то херь происходит. Нет, ВКонтакт он сдохнет. Я чувствую, скоро люди оттуда уйдут. Точно не в Одноклассники и точно не в Фейсбук, что он тоже отвратительный. Вот, ну куда-то... Вот я думаю, все перейдут в Дискорд. Это было бы здорово. Так, Ванька вот пишет, круто, мне очень понравилось, напоминает что-то очень давно любимое, чуть длинновато, на мой взгляд. Вот, Антоха пишет, Цой в металлическом варианте, а вступление резать нещадно резать вступление. Так, далее, вот Колков добавляет, как это, технических комментариев. Походу, говорит, с комнатой перестарались в куплетах, в припевах вроде нормально, в принципе, хорошо. Юрец, наш друг, говорит, с комнатой перестарались в куплетах, в припевах вроде нормально, в принципе, хорошо. Юрец, наш друг, сердешь кораблям, да.

пишет: весьма интересная композиция, укоротили бы тоже вступление и, наверное, конец. Оригинально, но ощущение, что голос подзадавлен аранжировкой, отчасти напомнил манеры петь «Калинов мост», только утяжеленный. «Калинов мост»? Стесняюсь. Так, вот у Светки, по-моему, красный дискорд. Это, походу, у нас Морфей написал. Ну, не знаю. Я думаю, сейчас Ревякин перевернулся. Где он там сейчас сидит в кресле, и его вспомнили. Так, Никодим пишет: класс, манерка вокала в куплетах похожа на группу «Пикник», и это тоже неплохо. Но это, наверное, не манерка вокала, а сведено. Так вот. Так, далее. Эксмор пишет: вступление длинновато, но в машине я бы слушал. 7Б даже не слушаем, ребята вот написали, не знакомы с их творчеством. Вот, я поэтому и говорю: Колка, ты, наверное, тут перестарался по ходу дела. Вот. Так, Серый вот пишет: Привалов, все в Инстаграме. А что в Инстаграме? Да вы знаете, я пытался... Малинов хвост. Я пытался как-то завести Инстаграм под неформатку. Я не представляю, зачем вообще. Так понимаю, что это соцсеть для тех, кто выкладывает свои морды. Вот, пошел посрать, сфотографировал. Какая у меня красивая какашка. Вот, пошел, я не знаю, носки стирать, сфотографировал. Зачем он нужен? Это... Нет, я в Инстаграм не верю. Это... Вот, кстати, если хотите лить пару миллионов, миллиардов... Не удалить, а как их... Что ты мне показываешь на левый глаз? Пошла нахуй. Вот. Если хотите отсеять, вот, половину людей, вот смело заходите в Инстаграм, и профили, прям можно выбирать профили, вот которые, знаете, вот где профиль 2-3 фотки, это человек попробовал и вышел. А который завален подписчиками...

0: попытка номер два. Вот, появились.
1: Нас хотели закрыть,
0: приехали чуваки в масках, отрезали нам от шнуров все, что должно. Мы кидались в них чайными пакетиками, вот, и бычками, и травили на них собак, и кидались мандариновыми шкурками.
1: Кидались, а кидались.
0: Вот, звук подложки скачет, пишет. Да нет, это я кнопку просто нажимал, включал, выключал. А она никак. Я просто смотрю по индикаторам, мы молчим. А я разговариваю, что-то...
1: А он трындит.
0: Что-то рассказываю. Я как этот, как глухарь. Вот, сам себя слушаю и радуюсь. Какой я замечательный, как я здорово трахчу. Вот, ладно. Друзья, я все равно потерял уже нить мысли. У меня тут была интрига с пультом. Вот, и как бы пульт меня хотел победить, но я его победил. Итак, едем дальше. Давайте уже слушать. Далее у нас группа... Я не знаю, как правильно ее назвать сейчас. Я, во-первых, ее найду, где она у меня тут... Вот же она. Наверное, правильно называется Дантин или Дантин. Я не знаю. Вот, трек... Изумительный барабанщик. Вот просто мастер своего дела. Я... Этот чувак играл со мной раньше, у меня в группе. Вот, но он такой же... Вот насколько он талантливый... А он талантливый барабанщик. Вот настолько он и разъебай. Саша Грачев, подпольная кличка «Цыганский молдаван». Вот, и этот «Цыганский молдаван» загрузил трек. Я не знаю, кто там у них фронтмен. Вот, описание... А, есть же, господи, вот есть описало. Давайте буду читать. Музыка и песни.

тульской группы «Дантин» при первом прослушивании напоминают тяжелые кричащие группы 90-х. Но после очередного прослушивания в песнях этих ребят можно услышать особые ноты, которые сложно найти в творчестве других групп. Вот, все, дальше читать не буду, тут ведро текста. Если кому интересно, сейчас кину ссылочку. Ну а пока ставим, слушаем. Итак, группа «Дантин», город Тула указано, но я, насколько думаю, мне кажется, это все-таки Щекино, все-таки земляки Натахи с Подобаевой. Ставим, слушаем, поехали. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер. Неформат.

0: Итак, друзья, вот. Короче, у нас пульт отваливается периодически. Приходится выдергивать у него из жопы штекер и вставлять на место. Я не знаю, с чем это связано. Скорее всего, надо поубирать все лишние. У меня тут слишком много звуковых устройств. Вот, и надо, короче, решать эту проблему. Вот, итак, только что у нас отзвучали ребята.
1: Ты прям все русские, кроме я.
0: Все русские, кроме я, да. Группа Дантин, город Тула, не знаю, как правильно, но указано Тула. Трек назывался «Выбирай». И читаю... Вот, Натаха сказала, да новый уже пульт, новый. Просто я хочу персонально всех поблагодарить, подключить его как положено, снять видюху и сказать всем спасибо. Это уже новый пульт. Вы заметили, что мы не шипим с Коляном? У нас шипит только отдельно Коляновна. Вот, а так как у меня тут очень много всяких звуковых устройств, по-видимому, он с чем-то конфликтует и его вырубает. Вот. Так, ладно, начинаю читать комментарии. Антоха вот написал «хорошечно», Натаха написал «все понятно, экономим на сведении». Я, говорит, даже подозреваю, кто сводил. На самом деле все намного тяжелее у них звучит. Котейка вот пишет «новых ноток пиздец не услышал, а так вроде норм». Ванек пишет «вот сегодня гонял в плеере поздний Назарет, прям вообще не хуже, зачет». Юрка Арцизов пишет «мне такое не близко». Но ребята серьезно рубятся. Родик у нас сегодня... Он, кстати, что-то не открыл даже темный свой литрович. Ты что сегодня свой темный литрович еще даже не открыл? Ждет, видимо, позднего звонка. Три зеленых свистка и откроет. Так, Стрела Морфея пишет, вот бодрит. Такой хороший тяжеляк. Прям классически хорошо. Качева для фестивалей очень зайдет. Так, Натаха пишет, мясо совсем с водитель стер, как-то пресно получи. Родик поет, грустно поют, прям давят музыкой. Надо открыть бутылочку для широкого спряда. Так вот, полно, уже давно надо было открыть, я не знаю, что ты на меня смотришь. Мы сегодня по чайку ударяемся.
1: Нет, просто когда ты со мной, ты по чайку ударяешься, без меня же.
0: Без тебя. Пиздец!
1: Вот-вот.
0: Да, вот так вот.
1: Я провела анализ.
0: Аллегории, да. Так, вот, если бы пели весело, все равно надо было бы открыть бутылочку, чтобы поддержать веселье. Ну, да, да. Так, и так, там мясо еще мяснее. Ну да, там можно было еще мяснее, просто слышно. Так вот, более-менее хорошо бочку завели, а все остальное как-то оно в кашу собралось. Эксмо пишет, в начале рифец грувовый, а песня, ну, почему-то напомнила «Черный обелиск». Скорее всего, по манере в целом 4 с плюсом, ибо текст хороший. Ребят, я тебя слушаю, поэтому, ну, не знаю, что вам сказать по тексту. Как бы, ну, если хоть кому-то понравилось, значит, уже ребята не зря старались. На самом деле, эту группу совсем не знаю, и это первая песня, которую я у них слышу. Я знаю у них только барабанщика. Барабанщик у них зачетный, классный, малый, талантливейший, но разъебай тот еще. Вот, мы с ним не сработались именно по причине разъебайства. Вот, далее. Что там пишут? Про любовь точно было, пишет Никодим. Да, наверное. Наверное, про любовь. Так, во ВКонтакт захожу, смотрю, что там понаписали. И понаписали ли вообще хоть что-нибудь. И остался ли там хоть кто-нибудь живой. Вот мне приходится нажимать опять показать все следующие комментарии. И опять показать следующие. Вот, Серега написал. Ну а чё, нормуль? Навеяло старым добрым постсоветским металлом. Вспомнил группу ЭСТ, если кто их вообще помнит. Ты знаешь, я из них помню только Катюшу. Вот запомни, Катюша, я гений. И все, вот больше, наверное, что-то у меня так на ушах ничего и не стоит. Так, Серега вот пишет, тоже хочу что-нибудь открыть, но нет ни хрена в дороге. Открой форточку и плюнь туда. Вот, не ходи туда, Захар, ВК. Ну как, вот видишь, там же... Есть комментарии, надо людей-то уважать, они же читают, тут, вернее, пишут, вот он мне, жмакай, не ленись, мне приходится, да. Вот, но, по крайней мере, Все, кто шустрят, все у нас в Дискорде. Все остальные по старинке во ВКонтакте. Итак, даже кот поставить себе Дискорд. Это уже показатель. Далее у нас группа Лемма. Группа. Так, сейчас я закрою щекинцов, где они у меня. Так, вот они. У меня тут теперь очень много окошек. Они даже на двух мониторах не вмещаются, если честно. Так, где вы? Вот они. Вот они, хапаю их ссылочку. И начинаю искать информацию. Написано «Город Николаев». «Город Николаев». Во ВКонтакте они мне в личку отписались. Вот, ребят, сейчас прям готовьтесь. Набирайте воздуху в грудь и начинайте спамить эфирные чаты. ВКонтакте, в Дискорде, везде, где только можете. Кидайте ссылки на свою группу, на свои ближайшие концерты, на встречи. Все это пора. Уже пора, уже можно вываливать. А я читаю про вас. А, про вас мне и почитать-то, собственно, нечего. Целое ведро английского тексту. Поэтому ставим, слушаем Лемма, Fall to Rise. Ну, я не знаю, мой английский ужасен. Ставим, вы не стесняйтесь, дюрите, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 22.01 на моей зеленой сети. Видишь, все работает.
3: Все работает.
2: Каленовна мне говорит, а ты знаешь, мне кажется, что вот как-то там все глючит. Я говорю, что глючит? Отстань от меня.
3: А что ты мне глупые вопросы задаешь?
2: Докопался до меня.
3: Я девочка, ни хера не знаю. Я могу предположить.
2: Ну, предположи.
3: Предположила, ты меня послал.
2: Ладно. Итак, друзья, читаю комментарии. Так, ну, во-первых, во ВКонтакте Лемы отписались, кинули ссылку на свою группу. Вот, кому интересно, дотягивайтесь до них, добавляйтесь. Так, Камоныч вот пишет, на моих колонках слабо голос слышен, будто из преисподней пытаются попасть на прослушивание к продюсеру. Ну, может, на самом деле так и есть. Но куда как ни... Я так подозреваю, что это Николаев все-таки не в Вологодской области, а Украина. Мне так кажется. Ну, хотя, может, и Вологодская. Ребят, вы... Николаев какой у нас? Ну-ка, расскажите. Украина или Вологодская область? Вот, так что если... То вполне возможно, что из преисподней они и поют. Так, Котейка пишет, ну нет у меня словаря, ангеляки захватили мир и картавят еще. Ну, не знаю, я текст не слышу. Единственное, что могу сказать точно, что слышно, что поет не носитель языка. То есть вот в этом плане да. На самом деле я всегда музыкантам говорю это вслух, никогда не стесняюсь, потому что как бы, ну, это слышно, ребят. Если произношение прям вот, ну... не родное, то я считаю, надо или его очень сильно развивать, или вот как в группе Эксмо находить англичанина в седьмом поколении, чтобы он пел, или петь на русском все-таки. Ну, или на родном, какой там для вас родной язык. То есть, ну, мне кажется, это вот самый оптимальный вариант. Представляете, я на английском запою. А надо попробовать, кстати, надо попробовать. Так, вот Камоныч пишет, у них тоже словаря нет. Ну, не знаю. Не знаю. Так, Ванек вот пишет, редкий случай, когда даже неплохо, что поют по-ненашему, нет необходимости вслушиваться в текст и воспринимаешь композицию целиком. Качает, качает. Так, Стрела Морфея пишет, вот опять интересная композиция, но язык буржуинский. Нам это трудно для восприятия, без текста получается... неполным впечатлением. Трудно составить мнение, еще голос слышен не очень четко, или это стиль такой. Вот. Камоныч пишет, предположи, это как положи, но заранее. Открыл, походу, литру свою. Походу, Родик до литры добрался до этой. Ну и все, собственно, больше комментариев нету. Группа Лема что-то мне ничего не пишут, не отвечают, не хотят в дискуссию... Не, ну я сейчас обновлю, конечно, ВКонтакт, может, просто контакт тупит. Он это периодически делает, они испохабили эту социальную сеть. Вот, теперь, за что возьмутся дальше, интересно. Интересно, за что возьмутся дальше. Так, давай уже открывайся, гребаный ВКонтакт, как я тебя ненавижу уже. Уже я тебя ненавижу. Это я ВКонтакту, это я не вам, друзья. Так, вот, Ярослав пишет. Николаев, который украинский. Вот, вот. Я правильно предположил. Пишет Ярик, мы будем работать над вокалистом. Для начала покажем ему комментарии. Да, вот, вы ему прям завтра я выложу запись эфира. Дайте послушать. Потому что, ну, правда, слышно очень сильно. И это ухо режет. Ухо режет. Никодим вот пишет, наверное, тоже про любовь была песня. Вот. Родик пишет, когда заказывают озвучивать иностранные тексты, немецкий, английский, для русского произношения. Это как так? Это как так?
3: Ну, они по-английски, а он переводит. И вот...
2: А, чтобы было слышно, что это русский англичанин. Да?
3: Yes.
2: Из Молдавии.
3: Yes, yes.
2: Эй, ты, молдавашка! Молдавашка, скажи нам по-английски.
3: Почему молдавашка?
2: Ну, потому что он в Кишиневе сидит.
3: И
2: ну, что? Ну, все. Все.
3: Все русские.
2: Все русские, кроме я. Тут все, кроме я, русские. Вот так. Все песни про любовь, а вот любовь, она разная. Над вокалистом. Над вокалистом. Что над вокалистом? Над вокалистом сейчас завис Дамоклов меч. Наверное, ребята после эфира его порубят. Не, ребят, вокалист старается, честно. Но там пострадало только произношение. Ну и немножечко сведение подвело. Конечно, если еще в пластике не отпечатали, советую поработать, потому что так местами очень кашеобразно звучит. Ну, как бы все в кучу собирается. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас точка G. Точка G. X. Да, я помню, как-то я пытался найти эту группу в Гугле. Вбил в поиске точка G. Ох, ох, сколько интересного-то. Я же видел-то, ё-моё.
3: А то ж не видел.
2: Угу. А то ж не видел. Вот, ну да ладно. Теперь они стали умнее. Они переназвались. Теперь они называются Outcry. И для эфира была отобрана изначально песня, ну, потому что робот работал раньше. Ну, не робот, нет, честно. В этот эфир я все треки отбирал абсолютно самостоятельно, но я их отбирал до того, как мне пришел с Бомбы Питер, и получилось, что эта группа у нас звучала вчера, но с другой песней. И в миксер она с той же песней попала, поэтому я ее прямо перед эфиром заменил. Вот, я не знаю, кто-нибудь что-нибудь понял? Я понял. Короче, заменил песню Outcry. Трек называется «Участь». Так, где они у меня, кстати? Где у меня эти Outcry-цы с точкой G наперевес? С точкой G наперевес. Город Ижевск. Город Ижевск. Трек называется «Участь». Outcry. X.G. Ставим, слушаем. Поехали. Ну, а вы не стесняйтесь, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:12 на наших зеленых сетях. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, от нас он уже. С вами Диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна Фрикенбок, с вами программа Миксер. Если хотите с нами общаться, есть у нас WhatsApp, Viber 902-75-00-59. Кому удобно общаться во ВКонтакте, находите группу Неформатное радио, тема заведена, общаемся в комментариях к теме, но там совсем мало народу, потому что мы все перебрались в Дискорд. Ссылочка, опять же, во ВКонтакте в теме к Дискорду присоединиться присутствует. Поэтому давайте добирайтесь до нас, у нас там весело. По крайней мере, там движуха и комментарии не тупят. Вот, только что у нас отзвучал Outcry, город Ижевск. Трек назывался «Участь». И начинаю я читать комментарии. Так, во-первых, я сейчас запущу на обновление ВКонтакт. Он это долго делает. Пока он обновится, я почитаю Дискорд. А итак, что у нас написано? Город Ижевск, класс. Вот Колка пишет мелодично. Да, the best. Антоха написал «Зашло». Анжелке «Зашло». Ванек вот пишет, водичка клево капает, записано, видимо, хорошо. Даже на моих говноколонках рвануло. А бомба, зачет и галочка от меня лично. Родик пишет, ритмично, хорошо. Юрка Арцизов пишет, мне нравится, неплохая работа. Котейка вот написал, здорово, я даже колонки врубил. Камоныч, видимо, всосал все-таки свои литры. Из литры своей всосал, написал «Йети всегда радостно смеются». Так, Натаха пишет «Неплохо». Колка написал «Нафиг испортили проигрыш». Да вроде нормально там все было. Че ты? Ты прям, мне кажется, уже придираешься. Стрела Морфея написали «Хороший трек, держит напряжение, атмосферно очень, вокал хороший, понравилось». Группа «Эксмо» пишет «За припев 5 с плюсом, гитары в кач, но проигрыш согласен, надо поработать». Надо поработать. У меня котлеты пошли. У меня пошли котлеты наружу. Говорят мне.
3: Я говорю, в этот момент надо говорить «Извините, пожалуйста».
2: «Извините, пожалуйста, мои котлеты сказали вам». Вот так. Что я? Я хотел, блин, обновить ВКонтакте. Сейчас вернусь я в группу «Неформатное радио», посмотрю, появились ли там комментарии. Так, прокручу, нажму «Показать следу». И вот так вот я буду 27 раз делать. Вот, Тошек написал, вот это поворот, эта работа уже в ротации. Да ладно! Твою мать, а как же я так не... Ну-ка, подожди. Ну-ка, дай я посмотрю. Ну, где же вы? Где же вы?
3: Где же ты?
2: Где же ты? Где же ты, группа?
3: А
2: я ее закрыл, походу. Я говнюк. Ну-ка, сейчас, да не может такого быть. Не может такого быть просто.
3: Не может.
2: Просто по-быстрому менял трек, как уже в ротации. Да, трек в ротации неформатного радио написано. Твою мать край. Ну что же сделаешь-то? Ну вот смотрите, какая с вами жопа происходит. Вот. Ну ладно. Ну и что же теперь делать?
3: Ну просто послушали хорошую.
2: Послушали хорошую песню. Ну, в конце-то концов. Вот, это же здорово. А вы вот нагрузили бы побольше треков, а то у вас всего два. Один «За и против» и второй «Участь». Вот «За и против» вчера звучал в бомбардировке. Короче, у вас есть все шансы попасть всеми треками в полную ротацию, но для этого вам надо бомбардировку начинать выигрывать. Это будет интересно. Вот, ладно. Ладно, так, что, сейчас я еще раз обновлю ВКонтакт. Вот, у Стрелы Морфея...
3: Котлетки, колбаска
2: и стопка. Каленовна, а где моя стопка налитая? Где, я не знаю, что за моб твою ять? Почему
3: чай.
2: Почему у тебя муж
3: сегодня
2: чай хлещет? Чай хлещет, ну почему?
3: Ну потому.
2: Ай, ладно. Итак. Да, вот пишут, да, давай сюда. А он уже во флешмобе. Прокрути наверх. Там у него литра. И он ее уже всадил, судя по комментариям.
3: Она уже открыта, он не может ее прислать.
2: Он уже нанюхался ей, да. Вот. Но сегодня у него не блокнотик. Сегодня у него текстовый экземпляр какой-то прям даже в переплете. Видимо, наш Родик начал читать. Начал почитывать. Книги. Совсем на работе скучно. Ладно. Итак, едем дальше. И сейчас группа, которая был момент, задолбала всех в эфирах неформатного радио, и мне пришлось наложить на нее вето, и очень долго ее не было в эфирах неформатного радио, и вот, я думаю, время пришло, трек называется «Все наши песни», город Питер, группа называется, ну, кто угадает? Включай микрофон. Вот, соответственно, ставим, слушаем. Ромка, если слышишь нас, приветище тебе огромное. Песня с альбома «Танцы и антитлен». Ну, а мы, собственно, поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:20 на наших зеленых системных. Стрела Морфея, вот эта Светка уже пишет, спрашивает, а где Павел Павлов? А Павел Павлов, сегодня он так это филигранненько зашел так сбоку, с поворота, я ему не сказал.
3: Сюрприз будет.
2: Я думал, сюрприз будет, он говорит, вон, наконец-то тяжеляк, я послушаю, а правда ли тяжеляк? Я говорю, ну, у каждого тяжеляк разный, для каждого он свой тяжеляк. Я говорю, послушай. Он говорит, ну, тогда я в записи послушаю. Ну, вот он пусть в записи и послушает теперь. Это вот, Павлуха, тебе такой от меня подножечка. Вот, ладно. Итак, закончили раньше, чем успели надоесть. Да, Колка, вот это шикарный трек, он длится всего 1 минуту и 9 секунд. Я считаю, это вот... для панка, пусть даже и хорошей панк-группы, на самом деле, включая микрофон, достаточно талантливые ребята, вполне себе их можно слушать даже такому придирчивому нелюбителю панка, как я. Вот, мне нравится, включая микрофон, и для них прям вот даже для них это все замечательно, 1 минута 9 секунд, шикарная длина песни. Так, ладно, начинаю я читать комментарии. Вон Антоха пишет, бодренько улыбнула. Стрела Морфея пишет, качественно, весело, коротенько только. Юрка написал, весело было. Ванек пишет, как всегда, бодренько и с настроением. Анжелка пишет, только собралась послушать, а уже все. Но надо было начинать слушать заранее. Я не знаю, что ты так долго собиралась. На это было круто. Никодим пишет, дискотека «Авария» в роке. Ну, нет, наверное, я бы так не сравнил бы, конечно. Потому что они вот на дискотеку «Авария» не тянутся. Так, ну и, собственно, все. Дальше у нас пошли комментарии окололиверные, околожрачные. И мне прям срочно захотелось сожрать еще одну котлету. Еще одну котлету. И, наверное, я ее сожру. Так, что-то там печатают наши Xmore. И Колка, я пока обновлю ВКонтакт. Может, там что-то появилось. И вот оно начинается, вот это хождение по мукам. Показать следующий комментарий. Показать следующий комментарий. И сейчас окажется, что там нет ничего. А, вот, по просьбе стрелы кинул Родик... надкусанные ребра. Ну, ладно. Все, это уже ливер пошел. Это уже пошел ливер, а мы идем дальше. Финальный трек сегодняшней программы. Группа, название хрен выговоришь. Every Hour. Так, сейчас найду, где они у меня тут. Где они у меня тут? Надо же хапнуть ссылочку. Вот же они. Итак, город Нижний Новгород. Кстати, Стрела Морфея, ваши земляки, нижегородцы, про себя написано следующее. Это металл, бескомпромиссный, честный и лишенный любых примесей. Металл прочный и тяжелый, металл, который звучит, музыка, которая и есть чистейшая сталь. Вот, начали ребята в 2007 году, ну и, собственно, до сих пор играют. Поэтому ставим, слушаем Every Hour, трек называется «Колизей». А вы не стесняйтесь, комментируйте. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22-27 на моих зеленых системных. Это значит, что 22-27, как бы ни хрена это не значит. Отзвучал только что финальный трек сегодняшней программы. Стрела Морфея пишут, жаль их тут нет. Да есть они. Вот Ваня Устинов написал во ВКонтакт. Эвриала на связи, кинул ссылочку. То есть, кому понравился трек, зайдите во ВКонтактовский эфирный чат. Есть, вступайте в группу. Вот так, перехожу к комментированию, к зачитыванию комментариев, собственно, по треку. Итак, Стрела Морфея кинули большой палец вверх, то есть, видимо, пишут земляки, да, хорошие ребята, знаем. Камоныч пишет, хорошая песня для оперы или компьютерной игры, здоровски звучат. Антоха пишет неплохо, однако. Ваня Привалов пишет действительно добротный металл. Не обманули. Слов, правда, не слышно. Во всяком случае, на моей аппаратуре, но они вообще-то и не важны. Эксмо пишет, все приходит с опытом. Парни знают, что делают, поэтому все круто звучит. Натаха пишет, не мое вообще. Стараюсь переключиться, когда слышу такое. Не в обиду исполнителям, я же... Просто не понимаю. Но у такого творчества есть свои поклонники. Наташа, ты знаешь, на самом деле, очень много поклонников у такой музыки. Я считаю, что у каждого исполнителя есть пара-тройка миллионов поклонников. Просто не все об этом знают. Земля большая, людей на свете много, и каждый ударяется по своей музыке. Ну, я, конечно, тоже такую музыку не люблю. Вот, но я больше чем уверен, что у ребят... есть масса поклонников, и звучат они действительно плотненько. Так, вот пишут Стрела Морфея, классические металлисты были на их концертах, очень понравилось. А данный трек так и просится в какой-то фильм исторический антуражно. Никодим пишет, хэви метал класс звучал. Вот, ну и Анжелка нам кинула в ленту металла. Слушай, вот надо нам такой столик сделать, только не из болтов и гаек, а из этих, из отверток. Вот, ладно, друзья, что будет дальше? Завтра утром, ну, по крайней мере, до обеда, на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, запись вчерашнего эфира, будут там голосовалки, поэтому ставьте галочки за все треки, которые понравились. По сегодняшней программе победитель определится ровно через неделю, а именно в следующую среду. Вот, что еще хотел сказать. Хотел рассказать вам, что скоро будет концерт группы... Господи, как же их зовут? Сейчас, ребят, я пролистаю в сообщение, потому что мне Ванек написал... уже треки были отобраны, и я говорю, где ж ты, сволочь, раньше был? Вот, будет у ребят... Сейчас. Где же оно? Вот. Вход свободный будет. Группа «Угрызение совести» 30 ноября в 19:30. Где это будет? Я так понял, это Москва. Улица Покровка, 18/18. Метро «Чистые пруды». О'Коннелс называется. А, вот, О'Коннелс паб. Вот, заходите, вход свободный. Ребята интересные. Я думаю, вам понравится. Так, про это рассказал, про голосовалки рассказал. Что еще хотел рассказать, ребят? Ну-ка, напоминайте быстро. Не помню. Завтра у нас будет в 7 часов Серега Ставроград. Кто в гостях, не знаю. Вот он мне не написал, а то бы я тоже бы рассказал. Вот, ну да ладно. В 19:00 подтягивайтесь к эфиру. Ну и после нас с Коляной как бы тихо не будет. Будет или другой диджей, или автодиджей. Но музыка звучать будет. Давай, Коляна, до свиданькайся. Закрой рот. Сидит, зевает тут. Тоску на всех наводит. Говори до свидания.
3: А я... Всем до свидания, спасибо, что были с нами.
2: Вот, видишь, на тебя луна действует, ты прям вот...
3: Сейчас закончится, только иди, эту кнопочку нажимай быстрее.
2: Вот, итак, друзья, все, всем пока. Ну, по традиции, для всех, кто в Дискорде, а сейчас после эфира еще минуток 5 потрепимся. Вот, ну а в основной сетке говорю всем пока, услышимся теперь через неделю. Счастливо.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Девочки не только про цветочки поют и в куклы играют. Есть некоторые, которые летают в космос. Вот про таких группа Отеп. Вообще Отеп – это имя вокалистки группы. Отеп Шамайя. Группа была создана в 2000 году в Лос-Анджелесе. И сейчас насчитывается 10 студийных альбомов. Каждый альбом – это концептуальное произведение, своего рода спектакль, радио, там, музыкальная книга. Очень интересно и необычно, советую заценить целиком. Стабильность, всегда хорошее плотное звучание и качество кача. Слушаем, кто еще не понял, это все еще New Metal. Отеп Royals.
4: I've never seen a diamond.

светит нам снег рассвета. Судьбы предрешены. Быть может, осколком ветра будешь я или ты. Нам на голову светит правда, а у каждого гниль в душе. Луч первого солнца света — это повод, чтоб быть в пути. Нам солнце светит правдой, нам дует луна росой в спину, чтобы вернуться туда, где ты был собой. У каждого своя правда, а ложь всегда одна. И каждый желает вернуться всегда на круги своя.

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: В этой войне не бывает потерь, не бывает побед и поражений. Здесь твоя оборона и твое наступление. Ты наивен.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет. 21.00 на моих зеленых системных. Сегодня последняя среда 2019 года. И значит, что сегодня у нас последний миксер в этом году. Вот так вот. Привет, Серега. Привет, Маринка. Привет, Антоха. Димас, здравствуй. Славик, приветище. Кто там у нас? Стрела, Морфей, обоим вашим ипостасям. Здравствуйте. Завидую, у вас был вкусный торт. Я видел. И красивый был, и, сука, вкусный. Яшка, здравствуй. Седой граф, Серега, приветище. Родик, привет, привет. Кто там у нас еще? Димка поздоровался вроде. Андрейка, здравствуй. Опять сегодня у нас будет записи слушать. Ну да ладно, все равно поздороваюсь. Воронежу, привет, Дивер. Кто там у нас еще? Все, вроде всех собрал, кто в эфирном чате висит. Давайте так вот, Натаха, привет, привет, привет. Давайте я расскажу для новеньких, как с нами общаться. Мишаня, здравствуй. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но там, сука, неудобно. ВКонтакт в последнее время тупой стал совсем, совсем тупой. Буратино был тупой. Вот, и поэтому, если вы хотите действительно общаться, то лучше находите нас в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме во ВКонтакте, а также на главной страничке ВКонтакта. Прямо большая жирная кнопка «Эфирный чат». Нажимайте, и будет вам счастье. Мира, привет! А итак, друзья, смотрите, что получилось. Ну, наверное, я могу себе позволить быть Дедом Морозом, потому что все-таки последний эфир в этом году, и все-таки группы действительно классные. Пусть у нас будет два победителя, потому что прям реально было рубилово, реально ребята старались, перепостов масса, группа Пароль и группа Санрайз у нас будут. Два победителя прошлого миксера. По 1000 неформатных рублей вам на баланс упадет после праздников. Вот. И забираю в ништяки два трека. Onward и Светоч. Вот. То есть 4 трека у нас получаются. Пролетают в ротацию. Ребят, только единственное, что хочу сказать, все вот эти движухи, да, плановые, будут после праздников. Вы уж не пугайтесь, не переживайте, никто про вас не забыл. Вот, очень мне понравился трек. Господи, забыл, как. Сейчас я, подождите, вспомню. Сейчас я хочу просто напоминалочку поглядеть. Сода. Группа Сода. Но! Как выяснилось, вокал там. Прям вот. Совсем, как сказать, ну, чужой. Вот, и посоветовался я с юристами, могут быть проблемы из-за этого. Я бы взял бы Соду, то есть вот если Сода мне представит документ, что вот вокалистка, я не помню, как ее зовут, вы уж простите меня, что она не против того, чтобы этот трек был размещен на неформатке, или что она уполномачивает группу Сода, да, распоряжаться своим вокалом как угодно на территории Российской Федерации, тогда Соду я тоже заберу, потому что, ну, работа грандиозная, работа классная, ну и трек сочный действительно получился. Вот, посему, друзья, сегодня мы, давайте я вам расскажу такой маленький план действий. Сегодня треков в эфире побольше, обычно 8, сегодня 10. Вот, сегодня мы переходим в режим буханствия. То есть в начале программы я... Ну, сейчас мы отслушаем победителей. Вот, потом мы послушаем новенькие треки от наших давних знакомых. Вот, посидим, поразмышляем на эту тему. Под мандаринки, конечно же. А потом просто перейдем на новогодние треки тоже наших давних знакомых. Вот, и, собственно, на этой веселой ноте я сейчас пойду себе наливать мандарины и чистить коньяк. Вот, пока ставим 4 трека нон-стопом, как бы 2 успеют проиграться полностью, а 2 я, наверное, смиксую, потому что, ну, иначе очень длинно получится. Я коньяк почистить успею и мандарины налить прямо за 2 первых песни. Итак, поехали, прям вернусь скоро-скоро.

Так, ребятушки, мандарины налиты, коньяк почищен. Сейчас по-быстренькому послушаем по чуть-чуть ништяки и будем, собственно, начинать.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Да простят меня Онвард и Светоч, смиксовал их немножечко. Не, ну правда, просто сегодня много треков. Ребят, вы уж не обижайтесь, я вас миксанул немного, чтобы нам как-то чуть-чуть втянуться. Вот, итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Давайте еще раз скажу, что вы слышите диджея Зухера. Абсолютное зло Коляновна Фрекенбок, это надо видеть. Она драет, понимаешь, кафель и пластик. Вот, в морде лица своего трудится, но обещала скоро к нам присоединиться. Яша, не переживай, Коляновна будет. Как раз к тому моменту, когда у меня мандарины подойдут к концу, к финалу. Вот, нарисуется абсолютное зло Коляновна Фрекенбок и всех опизделит. А итак, друзья, давайте сегодня уже как-то начинать Новый год. Спрашивают, будет ли Бузова в эфире. Да знаешь, нет, наверное, ни к чему она нам тут. У нас своих талантов, да, своих талантов хватает. Лучше уж пусть Коляновна споет, чем Бузова. У нее и то голос лучше. Вот, давайте начать я хочу. У меня сегодня такая-то задумка, да, я сегодня составлял программу, я мучился, я пытался разложить все правильно по эфиру. И начнем мы прям вот с лирики. Прям такая вот задумчивая. Наливайте. Кстати, друзья, у нас сегодня я Сереге, нашему седому графу, обещал. Он, кстати, сказал, что запасы тоже к этим, как он называется-то, господи, как вино, когорчиком, он говорит, запасы, мне все портвейн хочется сказать. Вот, сегодня, есть такие-то поющие в терновнике, да, а есть ненавидящие Зухера. Есть такая секта свидетелей тех, кого обидел Зухер. Вот, и хочу за их здоровье выпить. Друзья, дай вам Бог здоровья. Вот, пусть вам будет в следующем году точно так же завидно, как и в этом году. И может быть даже немножечко сильнее. Ненавидьте меня. Вот, это очень здорово на самом деле, когда вы есть, прям понимаешь, что надо жить дальше, чтобы таким, как вы, было еще хуже. Вот, а здоровья дай вам Бог, чтобы вы жили дольше, чтобы вы не болели и вот все это время меня ненавидели. И прям вот в самый смертный час, чтобы вы меня вспомнили, что спасибо Зухеру, он нам пожелал здоровья, мы дожили до 103 лет, и мы все еще его также ненавидим. Вот, Юлька, здравствуй. Здравствуй, Юлька. Итак, бахнем за тех, кто ненавидит Зухера, и включим шикарную, она действительно шикарная, она без всяких новостей, это ближе к бардам, но вещь такая умная получилась. Сергей Машков и «Мандаринов запах сердца» называется трек, поехали.

Плыву, тарался облаков. Пытаясь взять в ошейник небо,

колес и думы слабеет рубль, тело мчится жизнь, светает. Солнце гладит небо, вагон проснулся, зайцы брызнули.

слов. Под наши ожидания, хлопоты, воспоминания детства, слезы в гость. Декабрь, твоих подарков гвоздь. Декабрь, твоих подарков гроздь. По вкусу оливье и мандаринов запах.

Под мышкой Деда Мороза в санях волшебных мчится средь лесов. Зима. А под дружный вой устюжинских волков, под наши ожидания хлопоты, воспоминания детства, слезы в горсть декабрь, твоих подарков гроздь.

0: Запах в сердце.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: А итак, друзья, 21:25 на моих зеленых системных, и только что стреле Морфея ответил наш Юра Арцизов, наш незабвенный, в лице джингла отбивки миксера. Вот, сегодня миксер, Саня, Светка, сегодня миксер, и я сегодня наготовил вам треков. Этот вот первый. Я почему решил в самом начале, я же рассказывал, что сегодня у нас будет так вот, сперва задумчивые песенки, а потом мы передвинемся к новиночкам от наших старичков-друзей, потому что они вышли в этом году, и их надо преподнести, вот, чтобы спокойно перешагнуть 20-й год. А потом мы переключимся на новогодние песенки от наших же друзей, от наших же старичков. Так что все продумано, все запланировано. Вот, и Сергей Машков, мне на самом деле нравится, что он делает. Но вот, блин, я никак не могу насобирать на целую программу. То есть мне надо или делать одну программу, посвященную Машкову, или где-то еще, я не знаю, по подворотням, по тульским пособирать пьяных бардов и, ну, умных пьяных бардов, и сделать такой особнячок. Короче, вот никак не насобираю. И при случае я всегда пытаюсь его как-то вот приспособить к миксеру, к нашему основному каналу. И вот иногда получается. Вот сегодня, мне кажется, песняка в тему, потому что она классная. На самом деле он мужик умный, интересный. Его послушать приятно. Вот. Так, и чего? Чего там нам народ пишет? Вот пишет Яшка. Песень охуенчик, если бы Маргулис услышал бы, он бы петь прекратил. А он, по-моему, прекратил уже петь давно, нет? Он теперь только на погремушках в телевизоре играет. Так, что там? Слайк пишет, больше бард-рок, чем чистый бард. Здорово, действительно умный текст, красиво преподнесенный, мне такое нравится. Антоха пишет, неплохо. Так, что там еще? Вот, предлагает мне Яшка трезвого барда из Москвы подогнать. Ну, блин, из Москвы трезвого барда, это тяжело. Вот, Серега Онский у нас сегодня на сухую слушает. Ну, серенький, ничего страшного, ты недавно тут хорошо бухнул. Вы знаете, он мне тут в час ночи устроил мне развлекуху. Говорит, Зухер, а вот я послушал, и вот. И, Серый, мне было приятно услышать твое мнение, действительно, но, блин, ну я уже спал в тот момент. Ты уж на меня не обижайся, я тебя отбрил. Так, Мира вот пишет, мандарины подойдут к концу, это должно быть зрелищно. Да ничего зрелищного, их не так много, поверь мне, как бы, ничего зрелищного не получится. Так, ну и, собственно, все. Все. Давайте ехать дальше. Далее у нас новиночка от Юли. Проект Юлты. Кстати, Юлька, ты скинула поздравлялку не туда, не туда. Надо ее загрузить как трек на неформатное радио. А в жанре стилистика выбрать там поздравления. Вот, загрузи, пожалуйста, на сайт. Я обещал всем, что с 25 числа вся реклама, вся все будет у нас похерено и будут звучать только поздравления от наших музыкантов. Ребят, с 25 числа не получится, потому что 25 число сегодня, оказывается. Вот. А я, сука, сейчас нахерачусь, и, ну, мне просто уже будет не до этого. Завтра вечерком все вот это я постараюсь перелопатить. Ну, на крайняк послезавтра, но завтра уже они начнут появляться. Вот. Итак, далее. Ну, я же уже объявил. Проект Юлта. Выложила Юлька недавно прям свежак. «Будь осторожен» называется трек, город Москва. Мне понравилось в свое время, как она делает, что она делает, и все у нее здорово. Итак, ставим, слушаем, поехали.
4: Туда не летают самолеты, туда не ходят поезда. Есть только одна дорога, которая приведет тебя туда. И это мое сердце. Не бойся его, открой. Но будь осторожен, оно может разбиться в момент,

листает ушедшие дни. В небе растают взлетных полос огни. Но у тебя есть мое сердце, не бойся его, открой. Но будь осторожен, оно может разбиться в момент любовь.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:33 на моих зеленых системных. Только хотел сказать, абсолютное зло, Коляновна вернулась. И Колян... Да, я запретил собакам скармливать мои мандарины, потому что они выпрашивают, а Коляновна скармливает. Давай здоровайся уже со всеми.
3: Всем привет.
2: Вот. Юлька, ну, конечно же, девушка, конечно же, умница. Но ты понимаешь, как тебе сказать, это у меня профессиональная. Я не могу тебя назвать группой Юлты, да, потому что ты один человек с роялем. Я не могу сказать девушка Юлты, потому что, ну, как бы это все равно, что кликуха, да. А проект Юлты, это как бы звучит. Проект, вот как у меня, проект Зухер и компания. Я сейчас сам, бля, без ансамбля, один, бля. Вот, а все равно проект, ну, проект он и есть проект. Вот, это то, над чем ты работаешь. Ты же над этим сейчас работаешь, значит, это твой личный персональный проект, который очень даже классный. Вот, делай побольше хорошей музыки и, ну, мне, по крайней мере, нравится. Я помню, тебя в какое-то время тут в штыки принимали, кто-то ругал, а мне все равно нравится, ты молодец. Вот то, что ты делаешь, это красиво. Так, давайте зачитаю, что тут у нас понаписали. Забыл ссылки, да. Ах, ё-моё, ребят, я просто настроился, что сегодня голосовалки не будет. Ну, давайте я сейчас оптом кину. А кто у нас был? Так, сейчас я накидаю. Во-первых, у нас был Машков. Вот она, ссылочка. Раз, пишу. Отзвучало.
3: Звучали.
2: Чало.
3: Если ты хочешь...
2: Вот. Оптом. А теперь я Юльку отдельно кину. Вот же. Копировать. И опять пишу. От звучало. Вот. А во ВКонтакт дублировать не буду, потому что правильные люди все сидят в Дискорде. Итак. Вот, смотрите, что пишут. Это для тех, кто не читает наш эфирный чат. Слайк написал: отличный аранжировочный минимализм, фортепиано отличный инструмент для этого, и эта пара клавишная Юля, здоровский симбиоз. Вадим пишет: голос красивый, вибрато очень нежная, хорошая песня. Серега Седой пишет: вокал очень. Яшка написал: в песне один изъян, под нее можно выпить чуть больше, чем нужно. Если бы такую услышала Лайма Вайкули, она бы себе русское произношение подправила бы. Ты знаешь, у Ваймы Вайкули эта фишечка такая. На самом деле нормально она говорит по-русски. Так, что там еще у нас? Стрела Морфея пишут: тонко, но очень нам сложно сказать. Красивая мелодия. Ну, ничего, подальше будет и вам. Что сказать? Ну, надо все по чуть-чуть. Так, Натаха написала: красиво. Димка пишет: мне прям под настроение, очень даже супер, девушка Юлте. Так, Антохи: весьма-весьма. А Воронежский наш друг Дивер пишет: красиво уходит, уводит в мысли. Родик написал: романтика и голос внушает приятно. Так, Маринка пишет: отлично, люблю лирику. И все, и все. Главное — нажать кнопку записи. Ребят, нажал. Не поверите, я теперь кнопку записи нажимаю еще до того, как пора нажимать кнопку в эфир. Вот, Юлька хвалится, что в январе будет альбом. Правда, без этой песни. Юль, ну, ты знаешь, что делать, да? Как только выйдет альбом, ты знаешь, что делать. Вот, ну и, собственно, поехали дальше. А, нет, дальше мы налили. Мы налили. У кого еще налито? Давайте, наливайте. Наливайте, а я пока расскажу про следующего участника. Вот сейчас у нас и Стреле Морфея будет уже наконец-то интересно слушать эфир. Потому что далее у нас город Железногорск. Это где-то там под Красноярском. Наши давние друзья, группа Штурман. Давненько их не было. Прям вот давно-давно их не было. И тут бабах, и прям свежачок. А трек называется «Когда ты вернешься». Поехали, ставим, слушаем. Вы пишите, комментируйте. И не забывайте, не забывайте со мной прибухнуть. Итак, поехали.
4: Вернешься, я не буду тебе припоминать ни этих горьких слез, ни этих глупых слов, ни всех твоих мужиков, ни этих пустых обид, ни этих ночных звонков с угрозой меня убить. Я только скажу тебе, милая, милая, милая, милая, когда ты вернешься.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:41 на наших зеленых системных. Мы с вами, и мы начинаем потихонечку приобретать зеленый цвет. Ну, я к тому, что новогоднее настроение появляется потихонечку. Вот, Леха, где ты, штурман Леха? Видимо, дрыхнет уже. Обычно он не пропускал эфиры. Вот, но будем надеяться, что он просто тупо проспал, а не забил. Хочу отметить от себя лично, у группы «Штурман» прям значительно улучшился звук в записи. Так держать, молодцы, здорово. Так, что там нам народ пишет? Антохе весело. Мишаня вот предлагает уже кто-нибудь уже, чтобы за пивом сгонял. Родик написал: офигенная песня, настроение в песне хорошее. Так, Натаха написала: прикольно, легко, начало было даже романтично. Вот это такая была у него задумочка, он всех заинтриговал. Так, Яков Николаевич пишет: если бы ее услышал Андрей Заблудовский, он бы хер забил на очередном юбилее «Секрета» играть. Кто такой Андрей Заблудовский? Я не знаю, почему бы он забил. Я думаю, не забил бы, потому что там ему наверняка хорошо платят. Так, Серега Седой пишет: наконец-то новогоднее настроение появилось, отличный трек. Майка Науменко напомнил. Ну, не знаю, может быть. Хотя для меня лично это вот, пусть плюнут в меня все, кто умеют плеваться. Я что-то вот как-то мне Майк Науменко не нравится. Не знаю. Вот, ну, не люблю и все. Я его не воспринимаю. Так, Воронежский наш друг пишет: весело. И как же часто повторяем эти слова? Ну, не знаю. Вот я честно скажу, за всю свою жизнь никогда бабу за пивом не отправлял. Это вот такая вот у меня фишечка, да, у меня есть своя фишечка. Так, Димка пишет: поет явно с похмелья, прям в словах путается, но это только плюс песни. Не люблю блюз, но тут заходит текст. Так, Стрела Морфея пишет: прикольненько и драйвово, вот же оно новогоднее настроение. Понемногу начинает появляться, как жизненно, как близко, как душевно. Ребят, я вам обещаю, что к концу эфира новогоднее настроение будет у всех. Ну, обязана появиться, особенно если вы будете наливать с той же частотой, что и я. Так, Мира пишет: неожиданный поворот принимает песня. Она приняла правильный поворот. Она прям вот стала на ребро монета. И ни тудой, ни сюдой. Так, Слайк написал: отличный трек, но по музыке мне больше «Секрет» напомнило. И это я в качестве похвалы. Сереге пиво захотелось. Сера, что у тебя за этот... За фишка такая в самолете не бухать. Ты знаешь, я наоборот люблю в самолете бухать.

Потому что когда летишь, ну, заняться абсолютно нечем. Причем там, знаете, есть вот такая хрень, я не знаю, зачем это, да, вот когда перед взлетом встает вот эта стюардуля в середине, в проходе, и говорит: друзья, а сейчас дружно выключаем телефоны, ноутбуки, блядь, всю хуйню, и что там делать? И вот я не пойму, если мой телефон может уронить Боинг за несколько миллионов долларов, то грош цена этому Боингу. О, Лёха здесь, дружище, привет, привет. Как же давно тебя у нас не было. Я не знаю, ты услышал или не услышал, я тебя похвалил. Ты очень прям хорошо продвинулся в качестве звука по... Ну, я имею в виду в записи, не в концертном, а в записи. Прям вот хорошо звучишь. Так, понедельник. Пишет качественно, жизненно. Слайк написал: вот она, волшебная сила искусства. Да, да. Так, его Яшка пишет: ты еще маленький, а я помню. Заблудовский, гитарист Секрета. Остальных музыкантов... Нет, остальных не надо, я из Секрета знаю Леонидова и Фоменко, мне больше не нужно. И я не знаю, вот ты помнишь, был такой фильм, где Секрет снимался, там Секрет и Лицедеи были. И вот после этого фильма, я просто не помню, как он назывался, что-то про понедельник. Вот, и после этого фильма меня как-то от Секрета откинуло. Но это было очень давно, на самом деле. Я хоть и маленький, но все-таки древненький уже. Так, вот пишет Леха: мы записали альбом в настоящей студии, поэтому звук улучшился. Ну вот, вот же, вот тебе. Видишь, все-таки надо писаться в нормальных условиях и отдавать, сводить... настоящим звукорежиссером. А, вот, как стать звездой. Все, правильно. Все, это знаешь, почему про понедельник я подумал? Там песня такая была, что-то там в понедельник что-то там тын-тын-тын. Не забыть надеть часы. Позабудьте про трусы, но не забудьте про часы. Вот, как-то так. Вот, ладно, едем дальше. Далее наш Москва... Нет, как тебя назвать-то? Собаку страшную. Любитель сальчичи. Череповецкий москвич. Лимита из Череповца. Вот, я нашел тебе название. Понаехали тут. Москва не резиновая. Вот, Череповецкий не проект. Он не любит это слово. У меня теперь два музыканта, которые не любят слово проект. Не проект. Так вот, какая-то куча народу с музыкальными инструментами. Движение Яшиши. Вот, и трек называется «На велосипеде». Ставим, выпиваем, а вы едете, слушаете. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, Карен, дай же ты время скажешь, что я как попугай каждый раз.
3: Московское время 21:32. Мы едем на велосипеде.
2: 35, 36, 37. Ну, говори, 38, 42.
3: Вот. 43.
2: Итак, друзья, только что звучало у нас движение Яш, движ Женя. Слушай, это у тебя движ Женя или движ движение? То есть у тебя в жопе жжет? Или ты двигаешься? Или это просто у тебя крыша?
3: Это у него от велосипеда осталось.
2: Или от велосипеда, да, натер. Натер. Вот. Женщина на велосипеде, это, конечно, красиво. Вот. А
3: Яшина, она еще лучше.
2: И чтоб глаза на выкате, потому что натер. Вот. Только что у нас звучало движение Яш. Вот, не проект, не группа, консолидация.
3: Яша, мне очень понравилось.
2: Консолидация людей с музыкальными инструментами. Вот, и замашками гениев.
3: Больших гениев.
2: Эй, ты смотри, Колянов не понравилось, понравилось. Вот, Женек, просто Женек пришел. Привет тебе, дружище. На велосипеде и без седла. Это мечта этих, ну... Мужиков, не мужиков, вот которые...
3: Заднеприводные.
2: Вжик-вжик и все, и не мужик. А на велосипеде и с вазелином, а можно и без. Вот. Так, ладно, что народ пишет, песня говнище, сорвано начало, крещендо слабало, отсутствует модуляция. Вот без модуляции, да, эта песня вообще не звучит, в конце надо было... штуки три их сделать. То есть прям повышать, чтобы было понятно, что седло трет. И вот чем дальше, тем оно... И уже когда перешел на фальцет, все, с модуляциями надо завязывать. Нахер такая нам песня. Так, Антоха пишет, сейчас можно телефон в режиме полета скинуть и смотреть видюхи. Нет, в итоге-то я потом все равно это делаю, но, понимаешь, как тебе сказать, можно... встать в позу, да, и сказать, да пошли вы нахуй, я ничего выключать не буду. Но тогда эта сука в пилотке подходит и смотрит на тебя, понимаешь? И весь самолет на тебя, соответственно, смотрит. Поэтому я демонстративно все выключаю, и как только эта падла сваливает за шторку, тогда я включаю телефон и начинаю заниматься всякой херней. В инете там не посидишь, но если что-то накачал заранее, то... конечно, есть чем заняться. Ну или игрухи. Игрухи, они сука, в полете спасают. Так. Серега Седой пишет, настроение продолжает мчаться в гору. Прям на этом велосипеде. А если велосипед... Яша, у меня дальше. Я же, слушай, я тебе... Тебе надо клип снимать. Вот все, что я уже рассказал. Теперь добавляем к этому еще квадратные, сука, колеса. Не, лучше шестигранные, чтобы они все-таки катились хоть...
3: И красные шорты.
2: Хоть как-то. Нет, красные шорты, если одеть, то не будет видно красную жопу натертую.
3: Нет, где жопа, там вырез.
2: Протер. Не вырез, а выжег. Выжег, чтобы прям вот эти обугленные края ткани...
3: В виде сердечка.
2: Ткани... Сердечком, чем можно выжечь сердечко? Седлом, если сильно потереть. Так, Слайк пишет, Ленинградом попахивает, но задорно. Энергетики у автора и вокалиста хоть отбавляет. Да у него энергия, знаешь, бешеная. Вот ее бы, блядь, в нужное русло, он все как-то куда-то его хуй несет вечно в непонятки какие-то. Так, Понедельник пишет, я его взял, я на халяву. Да не, ну не похоже совсем. Так, Натаха пишет, классная музыка и слова. Серега Гонский пишет, вообще в тему. Бум-барабум. Так, что там, вставочка с битлов в тему. Димка пишет, значит, я люблю говнище, ибо настроение прям подскочило. А ты определись, оно у тебя с градусом подскакивает или просто подскочило? Так, Панк чё? Вот, я понял, кто вот этот из секты свидетелей Винни-Пуха, ненавидящих Зухера. Вот, я тебя вычислил, Яша. Это ты там царапал под этими... под турецкими айпишниками. Я понял, кто это. Я понял, почему ты не выпил первую, пропустил. Всё, Яша, ты спалился дважды. Так и мы вас вычислили. Так и мы... Вы злобный тролль, Яков Николаевич. Вот, я тоже буду так делать. Так, Мира пишет, очень кайфовая, согласна, в плейлист и на покатушки. Вот и определились, на покатушки, то есть тушки...
3: Или покатушки.
2: Тушки пока. Или на покатушки от слова покатаемся, вот. Так, Стрела Морфея пишут, градус явно растет, погода как раз для вела, прям бодренько, сразу захотелось на вел присесть и в путь. И в путь. Так, Мишаня пошел в гараж за велосипедом. У тебя, ты Мишаня, ты богатый, ты богатый человек.
3: А
2: ты...
3: у нас нет гаража.
2: Он, сука, под велосипед гараж построил, ты понимаешь? Еще, наверное, двухъярусный. И наверху бассейн с телками, с мертвыми.
3: Это у тебя мертвая.
2: А у меня мертвые телки не в бассейне, а у меня в яме. А у него бассейн, а там должны плавать мертвые телки. Ну а как иначе? Если гараж под велосипед построить, ну... Так, ладно. Попёрдывание сзади вообще классище. Коляновна, привет. Димас, ты про попёрдывание, ты что имел в виду?
3: Ты чё, всё слышишь?
2: Это мы так громко это всё делаем, да? О-о-о! Так, ладно. Ладно, так, что там у нас еще? Ну, все, все, больше никто ничего не написал, поехали дальше. Далее, замечательная группа, театр одного актера. Стрельнули они в свое время одной песней, и вот я думаю, сейчас они стрельнут второй песней. Прям свежак от театра одного актера. Трек называется «Шинель». Поехали, ставим, слушаем, прям навье-навье, поперли.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.01 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Так, что там, бодро, но непонятно, написал Андрюха. Ой, Андрюха, Антоха. Димка согласен с ним, Натахе нравится. Стрела Морфея спрашивает, так где же она? Кто она? Кто она? Шинель? Шинель, бери шинель, пошли домой. А так, Серега Седой пишет, музон отлично, в тексте не успел въехать. Родик написал мощное соло. Стреле Морфея тема не раскрыта. Димка пишет, сейчас дядя Яша все за меня скажет, ибо у меня дар речи пропал. Ну что ты? Так, Яшка пишет, я бы добавил после повторяющего вопроса ответ бэк-вокала баритонового хора. Спиздили. А, нет, ну... Ребят, ну вы прям вот слишком... Как это? Ну да, можно. Так тоже можно. Вот, сейчас группе «Театр одного актера» мы предлагаем вам вариант для корпоративов. Да, то есть обычный вариант, который мы сейчас слушали. А вариант для корпоративов, то есть уже под занавес, когда все уже готовы. Обязательно сзади хор, мужской хор МВД России. И вот чтобы они так спиздили, кричали дружно, хором, все как положено. Так, Серега пишет, непростая песняга по размеру, интересная. Вообще, на самом деле, театр Вахтера, они очень интересные вещи делают. Их, ну, вот их сложно слушать, как что-то шлягерно, как это, нет, не так, как это сказать-то правильно. Ну, вот как... Банально, да, там, включил музыку, там, белье погладить, да, включил музыку, там, собаку погулять. Не будешь так их слушать. То есть это вот садишься, слушаешь вдумчиво, потому что там прям слои, то есть над чем покумекать, подумать. Но на самом деле ребята интересно работают. Я много раз это говорил, я бы вот живьем к ним бы на концерт обязательно сходил бы, но, сука, далеко. Вот, так, они по улице ходят в шинели, да ну вас, давайте мы просто сейчас переключимся к другой песне. Вот, Сергей Ионский, друг наш Серега, который сегодня сидит трезвый и боится самолета, ждет самолета и боится его. Вот, главное... Понимаете, у чувака есть возможность 25 декабря сесть и куда-то съебаться на Новый год, по ходу дела, где тепло. По ходу дела туда, где... Он, знаете, как сказал, в Москве снега нету, да ебись оно все конем, полечу куда? На Мальдивы. Все равно снега нету, что там, что тут, но там хоть можно в трусах Новый год встречать. Вот, итак, Сергей Ионский... Песня называется «Ангел мой», а слова, кстати же, Славы Онварда. Вот, Слава Онвард, который у нас звучал в прошлом миксере, в этом, и, чё, в этом он не звучал, в этом мы его забрали в ништяки, вот, и, собственно, «Ангел мой», Москва, Сергей Ионский, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, други мои, 22:10 на моих зеленых системных, и я наливаю. Я наливаю, потому что я понимаю, что про Серегу Волоцкого можно говорить часами. Вот, но я скажу одно. Серый, вот когда ты мне написал и сказал, блин, Зухер, а вот послушай, потому что вот если... А ухи у меня замылились, вот я теперь... Вот тогда я был не готов, а сейчас я тебя опозорил на всю страну, и я тебе могу сказать, а теперь я тебе сейчас буду критиковать. Потому что, смотри, на самом деле здорово, все классно, ты молодец, ты вот, ты талантище. И сколько бы мне ножей в спину не втыкали и не говорили, Зухер, сколько можно ставить этот нафталин, да поверьте мне, лучше этот нафталин, и лучше нафталина вы не увидите. Я буду лучше нафталиновым наркоманом, чем буду слушать всякое говно. Вот, а Серега мне нравится, как все делает. Вот, что касаемо вот этой данной песни, в этом данном варианте, Серега, надо поиграться... Огибающими у тебя голос кое-где пропадает. Вот, у тебя, знаешь, как в первой половине песни вот эти рифы, они прям перли-перли, забивали вокал нахуй полностью, а под конец все сравнялось, стало хорошо. То есть ты там, видно, или забыл поправить, или прослушал, потому что ухи замылись. И вот эта сбивочка вот в середине, она прям вот, блядь, запнулась реально. То есть она... Знаешь, вот прям на долю такта раньше сыграла. То есть, ну, она реально как спотыкач сработала. Вот, а так классно, мне все нравится. Мне нравится все, что ты делаешь. Вот, потому что ты умница. А Натаха пишет, вот, люблю много... Сейчас я попробую это слово прочитать. Многомложные. Она, видимо, хотела написать многосложные, но написала многомложные. А композиция сегодня поймала себя на мысли, что простые, прямые... песни уже не катят. Даже если там играет самый крутой гитарист из моего города, ничего не помогает. Натаха, потому что ты басист. Вот, Серега Онский тоже басист хороший. Вот, и вы как два басиста как бы кайфанули сейчас, потому что там басовая партия была действительно прям закачайся. Вот, и если Серый, ты в состоянии легкого подпития, в состоянии сыграть эту партию один в один, то прям вот вообще руки у тебя золотые. Так, как бахнем? Да, давайте бахнем. У меня уже налито. Я бахаю. Ой, мандариночкой. Мандариночкой заел. Собаки уже сожрали. С моей женой.
3: Собаки.
2: Но больше собаки, да. Уже два мандарина. Поэтому больше я им не дам. А то под хвостами будут чесаться. Так, Серега Седой пишет, Галанин кое-где проскользнул. Ну, не знаю. Слушайте, ребят, ну вот вообще вот эти все сравнения, Галанин, потом тут где-то я слушал, чего, Челобанов, вот, Стрела Морфея пишут, сурово так, интересно раскрываются песни, немного Челобанова напомнило в хорошем смысле. Оригинальная подача, драйвовый, ритм кочевый, этакий брутал. Вот сейчас вот вы мне скажите, кто такой Челобанов? Я не знаю, я уже...
3: Как?
2: Ты знаешь, кто такой Челобанов?
3: Да.
2: Кто?
3: Он с Пугачевой, Вась-Вась, Тюк-Тюк.
2: А, он трахает Челобанов?
3: Трахал.
2: То есть он это человек с железным штыком, который может проткнуть мумию, я понял.
3: Она не мумия, она молодая еще.
2: А, она была молодая. Понятно. Так, Слайк пишет, сделано для души, от души преклоняюсь перед самозабвенным следованием рок-классики. Так, Димка пишет, если напишу, что на Кузьмина похоже, меня ядерные грибы накроют и лопаты полетят. Это вот это Челобанов. Это мне Калянова нашла его фотографию. Ну, тут он какой-то прям Челобенев. Так, Яшка пишет, после такой песни да хуя кто закончит певческую карьеру, все Лепсы и прочие Мазаевы. Ну, Мазаевы, соглашусь, А Гриша Лепсаризы, ну, все-таки он молодец, Яш. Ну, как бы он сейчас не опопсел, да, как бы он не стал сейчас большой массе музыкантов, он стал неприятен. Мне он неприятен не стал. Я прекрасно понимаю, что это все тот же музыкант-алкаш, ну, просто у него появились возможности резать понты. И он их режет. Ну, о чем мы живем-то один раз? Пускай режет. Он молодец, на самом деле. Он, по крайней мере, не отступает. Он вот линию свою гнет. Гриша, пока я его в пидоры не записал, скажем так. Пока мне нравится все, что он делает. Так, что там у нас?
4: Яш, ему ликбез проводить перед миксом бесполезно. Он закрывается в своем кабинете и не выходит оттуда, пока не начнется миксер.
2: Какой ликбез? Вы что? Что вы? Ты, Яша, ты знаешь, чем таки занималась Елена Николаевна?
3: Драила ванну.
2: Драила кафель. Кафель драила. Я говорю, зайчик, солнышко, да ну его нахуй. Ну все равно я скоро это все зашью пенопластом, пеной, и тут будет страшно, потому что весной все это все ломать. Нет, она потом, знаешь, вот, как бы она меня обезоружила потом другой фразы. Ну смотри, как здорово, ведь беленько. Ну и чё, блядь, против этого скажешь? Ну, да, беленько стало, здорово. Вот, ну жалко просто трудов ее. Так, Серега Седой пишет, риф уже пару дней в голове сидит. Так, Женек пишет, потому что Битлз, а голос Павел Смеян. Я не знаю, кто такой Павел Смеян. Что вы меня все мучаете? Вот, держи Википедию в соседней вкладке, чтобы раз и посмотрел. Да нет же, я же в этом не нуждаюсь. Я не потому, что я настолько непросвещенный. Когда-то я мог с первых двух... Да, с первых двух нот узнать любую песню. Когда я работал на Европе Плюс, когда я вел дискотеки, у меня же был свои четыре дискотечных точки. Вы представьте, это же пиздец. Я во всем этом разбирался. Я все это знал, все помнил. И мог сказать, кто кого сколько трахал и куда кончил даже. Вот. А сейчас уже я просто настолько погряз в неформатке, что последние лет 10, наверное, лет 10, даже не ошибусь, я кроме неформатки ничего не слушаю. Ну, просто реально. Так вот получается. Иной раз мне Коляновна кричит, говорит, иди смотри, в телевизор меня тычет, а там какие-нибудь два пидораса в очередной раз друг другу подлизывают. Вот, это все мое просвещение.
4: Нет, ты у меня знаешь, кого ты меня знаешь? А пчелка... Я пчела, вот ты моя пчела.
2: Ну подожди, ну я же сейчас выблюю весь коньяк, и все будет напрасно.
4: Зайчик, он даже подпевает иногда.
2: Зайчик, не надо.
4: Не рассказывает.
2: Вот, друзья, мы закончили с новинками. Мы закончили с новинками, и сейчас мы переходим к не форматка не отупляет. Не надо. Я наоборот здесь наконец-то слушаю нормальную музыку, и мне не хочется никого ни с кем сравнивать. Вот. Так. Все, вы меня сбили с мысли. А, вот, я закончил с новинками, как бы, не новогодними. Переходим к новинкам новогодним. Новогодним. Все-таки уже ближе к теме Нового года. У меня налито. Я налил, если кто ничего. Если кто ничего, у меня налито. Так, и, собственно, начнем мы с Сереги, с нашего Сереги Риховского. Старая игрушка называется песня. Поехали, ставим, слушаем. А вы бухаете, комментируете и, собственно, начинаете уже новогодничать. Новогадничать. Годничать.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: 22-25 на наших зеленых системных. А хотите, я вас сейчас всех плакать заставлю? Вот сейчас все будете плакать у меня, рыдать будете, заливаться слезами горькими. А вот киньте мне сейчас жирный смайл в эфирный чат. Все, у кого в детстве был советский чемодан, прям чемодан, или деревянный, или такой дубленно-кожаный, с новогодними игрушками. Там обязательно были стеклянные шишки на прищепках. Помните, на прищепках еще? Они как кусачки такие цеплялись. Обязательно была гирлянда, в которой надо менять лампочки, потому что если одна, сука, перегорела, то она вся не горит. И сколько раз меня, блядь, било током, когда я эти лампочки прощупывал. А вспомните... Вспомните, пенопластовый Дед Мороз, обязательно раскрашенный какой-нибудь гуашью, фломастерами. Там я не знаю, что у кого под рукой было. Пенопластовый именно Дед Мороз под елкой. Обязательно у него покоцано что-нибудь, полморды нету, но он стоит. А вспомните, как мама вас подсаживала, когда вы были пиздюками или пиздючками. Приподнимала вас над елкой, чтобы вы насадили туда красную кремлевскую звезду, и у кого она была с лампочками, это вообще был шик, ее можно было воткнуть в розетку, она светилась, а у самых крутых она еще и мигала. Вот это все. Когда мы на елку не стремались вешать конфеты, мандаринки, потому что мандарины в стране были, конфеты худо-бедно были, а игрушек елочных не было. Ребята, а вспомните стеклянные бусы. Стеклянные елочные бусы, которые постоянно, они с каждым годом их становилось все меньше и меньше, потому что они лопались, вот эти вот шарики. И когда ее приходило время выбросить, это была настоящая трагедия для семьи, потому что больше... А их, кстати, бусы их и не делают больше таких. Делают китайские, пластмассовые. Мы вот с Коляновной накупили вот этих вот разноцветных пузырчатых цепочек, но это все не то, все не так. Вот. И киньте мне сейчас жирный смайл, кто заплакал. А я пока объявлю следующего участника. Нет, давайте я зачитаю все-таки. Наверняка что-то нацарапали. Серега, ты прости меня, я тут твою песню перебил, но потому что твоя песня навеяла вот эти вот воспоминания, и вы знаете, вот в итоге-то что у нас остается? Вот только воспоминания. И когда есть что вспомнить, это же так здорово, потому что раньше было здорово. Вот, мороженое за 6 копеек и эклеры по 12. Я очень любил маковые булочки по 6 копеек. Они были прям большие, сладкие и с маком. Так. Вот, Антоха пишет: когда слышу подобный вокал, хочется прокашляться. Ну, прокашляйся. Ну, что я тебе могу посоветовать? Возьми и прокашляйся, в конце концов. Так. Слайк пишет: вот, хорошая новогодняя песня. Вот, подобные бы песни лучше крутили по телевизору, а не херь всякую купленную. Яшка пригласил жену на медленный танец, стукнула сковородкой, видимо, песня не такая танцевальная. У тебя просто жена танцевать не любит. Или ты ей протез... Ты... Ну, конечно, ну что ты ей протез не смазал? Нет. Вот. Протез наверняка еще в уличной обуви. Надо было переобуть. И все было бы хорошо, и потанцевали бы. Вот, Серега Онский полетел в аэропорт, в такси эфир дослушаешь. Если ты слушаешь в такси, то привет еще твоему таксисту. Вот, таксист, который везет нашего Серегу Онского в аэропорт. Смотри, сука, за дорогой, и желаю тебе тоже, вот, не только всем слушать. А, не, подожди, ну ты же тоже таксист, ты теперь тоже наш слушатель. Вот, тебе тоже желаю удачного Нового года, чтобы побольше ты нарубил в новогоднюю ночь, и всей твоей семье и твоим близким здоровья. Довези нашего Серегу прям до самолета, пожалуйста. Так, что там? Стрела Морфея пишет: хорошая новогодняя песня. Уже давно пора вспомнить, что праздник скоро, а то мы все погрязли в какой-то херне и не можем вспомнить, как раньше ждали праздник, как ждали Деда Мороза, елку наряжали. Вот, ну мы только что вспомнили. Вот, Родик спрашивает, как при СССР подарки искали. Реально ценность была в подарках, а сейчас хорошо, бабки есть, значит есть и подарки. Родик, ты знаешь, ну я насколько помню, с подарками все было точно так же, как и сейчас. Дело же не в бабках, а что подарить. Проблема, как тебе сказать, когда не было выбора особо, то и желания были не особо великими, понимаешь? То есть как бы всегда на самом деле сложно угадать с подарком, чтобы это было в жилу. А желания, они все зависят от времени, в котором ты живешь. Тогда не было айфонов, поэтому никто не хотел айфон. Я хотел чешский конструктор оптики, он стоил 25 рублей, там можно было собрать настоящий микроскоп, ну как я тогда думал, настоящий, можно было собрать подзорную трубу, это типа лего, но только с линзами, и он стоил целых 25 рублей. Представляете, друзья, у моей матери зарплата была 110 рублей, и я очень хотел такой. Вот, но так я его и не получил. Я уже потом, когда начал барыжить на колбасе, это что-то класс, наверное, четвертый, пятый был. Вот, я себе сам купил такой конструктор. Так, что там у нас еще? Антохе захотелось мандаринов. Бахни, Антоха, бахни. Надо. Скоро Новый год, скоро же праздник. Ну, ё-моё. Так, Витос, тебе приветище. Приветище тебе на твоих корпоративах. Хорошо, что иногда отвлекаешься. Так, вот, посыпались жирные смайлы. Так, что там у нас еще? Пластмассовый у Яшки был Дед Мороз. Яш, ну, я не знаю, я пластмассовых не помню. Я помню, были пенопластовые, причем, еще ватные были, знаешь, вот, он, ну, нутро я не знаю из чего, а вот снаружи он был ватный, обклеенный бумагой, ну, то есть он такой мягко-твердый был, то есть если его щупать, он мягкий, но если ткнуть пальцем, то внутри он был твердый. Но вот эти мне не нравились, они прям неприятные были в руках, вот пенопластовый самое то. Так, что там, вот у Родика был домик с конфетами внутри. Домик с конфетами внутри, это же издевательство над ребенком. Так, все игрушки с прищепками. И звезда. У меня все это было с лампочками. Вот, значит, у вас крутая была звезда. Потому что с лампочками была не у всех. И ее найти было сложно. Так, что там? Женек просто пишет. Звезду отдельно нужно было в розетку включать от основной елки. Конечно, потому что она была такая. Она была с лампочкой. Значит, у тебя тоже была крутая звезда. Видишь, как? Классно. Так, Стрела Морфея, жирный смайл. Славик пишет, у меня до сих пор много игрушек из СССР осталось. Ты знаешь, у меня беда произошла, все время дом сгорел. И вот там у меня было три... Я, вот, наверное, вот самое жалкое из всего. Там на самом деле много всего ценного погорело. И когда это все сгорело, мне позвонили, сказали, все, дом сгорел, можешь не приезжать. Я выдохнул с облегчением, потому что на тот момент я прям был даже рад этому событию. Но вот единственное, что мне вот жалко действительно из того, что тогда сгорело, это три чемодана елочных игрушек. Икона у меня там была 12 века. И в принципе все. Все остальное как бы наживное. Не жалко. Так. Яшка пишет. Я чернорабочим не был. Есть кому звезду нахлобучить. Принцип шоу-бизнеса вот где был вшит. Ну что-то я не знаю. Мира вот расплакалась, все, я ей испортил праздник. Вафелька и вафелька-кукурука. Кукурука, ну подожди, вафелька-кукурука, она гораздо позже появилась. В моем детстве как бы кукируки не было. Вообще самое импортное, что у нас было, это болгарские сигареты и чешская мебель. Вот, все остальное как бы вообще было за пределом. То есть советские люди даже не знали, что существуют такие вещи, поэтому они о них не мечтали. Так, что там у нас? Adidas. Хотел родик Adidas из ФРГ. Ну, не знаю. Вот тебя Слайк поправил. Adidas были из ГДР. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше. Вот, Натаха пишет: ну ты устроил вечер ностальжи. У меня и по сей день есть игрушки с прищепками на елке. Ты, Натаха, счастливая. Счастливая. Вот, давайте дальше. Далее у нас очень длинная песня, друзья. Я вас сразу готовлю. И как вы думаете, кто? Кто нам подогнал такую длинную песню? Прошлая песня была у них 10 с чем-то минут. Но сейчас они немножечко поскромничали. И сделали песню на всего 8 минут. Всего 8 минут. Но... Как мне Славик объяснил, там 12 куплетов на 12 ударов часов, поэтому из песни хуй не выкинешь. И как бы хотите, не хотите, давайте слушать ее все вместе. Итак, группа Intersect, город Минск. Только раз в год называется песня. У меня налито, если что. Вот, Натаха угадала, Слава, конечно. А кто еще? А кто еще? Вот, Маринка пишет: пользуясь моментом, когда вся неформатка в сборе, хочу всех поздравить заранее с наступающим, дорогие друзья, и всем доброй ночи. Пусть в новом году все ваши мечты сбываются. Маринка, спасибо. Все будет хорошо. Итак, ставим группу Intersect. Трек называется «Только раз в год». Он длинный, поэтому и выпить, и закусить, и все успеем. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Друзья, 22:45.

0: наших зеленых системных. А меня, знаете, что больше всего порадовало? Что Славик наш, он на 12-куплетную композицию еще как-то чудом умудрился проигрыш впихать. Славик, это было прям, знаешь, издевательство над душами слушателей. Потому что они слушали, потом проигрыш, они так это... Ну все, сейчас уже, ай, слава богу, заканчивается. Раз, закончился проигрыш, и еще куплетик. Вот. Но, тем не менее, Славик у нас бьет все рекорды, вот абсолютно все рекорды по продолжительности, по количеству куплетов в песне на неформатном радио. Если когда-нибудь я заведу книгу рекордов неформатного... А, кстати, а что бы не завести? Пора уже заводить. У нас уже опыт есть. Вот, и надо туда из ряда вон выходящие... собирать. И вот Славик уже как минимум в двух номинациях туда попадает. По самой длинной песне и по вмешательству проигрыша в длинную песню. Потому что это просто грандиозно. Его очень не хватало. Очень. Вот. Но тем не менее, настроение все равно новогоднее. Настроение все равно новогоднее. Славик, спасибо. Спасибо тебе, что ты есть. Вот. Так. Пишет Яшка, чтобы песня так не утомляла, надо все-таки слушать текст. Яш, ну тут дело не во мне, не потому что я такой вредный, но это мозги мои. Ну ты пойми, если ты будешь каждый день отслушивать там по 100, по 200 треков, минимум по 50, твой мозг просто автоматически научится не слушать треки. Это не в моей вредности дело. Так, что там, Стрела Морфея пишет, хорошая программа, может это возраст? Может, это возраст, сказали Стрела Морфея. Вот. Но все песни про Новый год возвращают в далекую юность, где не было столько забот и проблем. Может, это и есть тот момент, когда серые будни отступят и настанет время чудес и праздника. Сашка, Светка, я вас спешу обрадовать. Это время уже настало. И вот прям... С этого момента, вот я сейчас скажу 3.15, вот говорю 3.15, все, с этого момента забываем думать о работе, о проблемах, о всякой ебалде ненужной, потому что это совершенно лишнее. Потому что все, что у вас есть в жизни ценного, это близкие и родные. И все. А работа и прочее говно, это вот прям вот реально говно, оно того не стоит, чтобы на это тратить часть своей жизни и как-то портить себе настроение. Кстати, могу вас порадовать. Нет, не порадовать. Ну, просто поделюсь. Сашу Клементьева уволили прямо вот перед Новым годом с работы. И знаете что? Он не расстроился. Он, конечно, озадачился, но, как бы он сказал, да и хер бы с вами. И пошел работать грузчиком, разгружать вагоны. Вот, поэтому не надо думать о работе, не надо думать о проблемах. Все, начался Новый год. Кстати, католиков поздравляю. У них же прям официально сегодня Новый год. У них же Рождество. Поздравляю вас, ребятушки. Вы хоть и не наши, но все равно вы же человеки, вы же люди. У вас свой праздник, поэтому поздравляю вас. А нам осталось подождать буквально 6 денечков. И у нас тоже будет... Че, 25-е сегодня? 6 денечков, будет 31-е. Я правильно считаю? Коляновна говорит, хреново я считаю. У Коляновны через 4 дня Новый год. Как хотите. Вот так. Что там еще нам пишут? Димка пишет, вот только раз в год отравиться печенькой. Ой, не надо. Ну зачем? Не надо нам сейчас. Так, Яшка пишет, так песни писал лет 20 назад. Красиво, легко и с легкой иронией. Проностальгировал Зухер, блядь, еще со своими игрушками. Короче, браво, Ребзи. Ну, а что тебе игрушки? Ты плакал, Яша? Ты плакал? Вот, я хотел, чтобы вы плакали. Потому что это... Вот на это реально не стыдно плакать даже мужикам. Это уходит, это уже ушло на самом деле. Все, этого больше не будет никогда. Поэтому цените то, что есть сейчас. Так, что там у нас? Димка пишет, помнишь песню «Подними пердак»? Наверное, она самая короткая, но она в бомбардировке была. Нет, была еще короче песня. И это был ужас. Вот. Так, Юлька желает всем крепкого здоровья и радости. С Новым годом. Вот, да мы еще не закончили. О, у нас сегодня длинный эфир. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишет, Новый год надо встречать весело, иначе пиздец. Ты знаешь, когда... Бывает пиздец, когда встречаешь Новый год весело, поверь мне. Поэтому надо его встречать оптимально. Вот, надо как-то распределить силы, возможности и желательно прикинуть, кто из гостей что может выкинуть и настроить себя заведомо, не дать в ответ в морду. Вот, тогда все будет хорошо. Ладно, едем дальше. Далее у нас воронежский дуэт DVR и Мира. Елочка ремикс называется трек. Сейчас можете поплясать. Кто еще, кто уже готов поплясать, я сейчас налью. Плясать я еще не готов, но я готов выпить под воронежскую елочку ремикс. Собственно, ставим, слушаем, поехали.
1: Граждане россияне, город Воронеж поздравляю.

И так, я теперь смог расположиться в кресле. Я теперь могу говорить сразу в два микрофона. У вас есть стереоэффект, когда я говорю в два микрофона? Не, я думаю, нет. Сейчас мы один выключим, чтобы он тут не фонил, не заводился от моего уха со слуховым аппаратом. Итак, друзья, только что у нас отзвучал воронежский дуэт Дивьер и Мира. Мира, которую я заставил таки сегодня плакать. Вот, сегодня я заставил плакать половину населения России, и у меня уже налито. У меня таки налито. Так, Славик вот написал: отличная вещь для различных новогодних мероприятий, коммерческая составляющая на высоте. Вот. Серег Седой пишет: вспомнилось, елочка мне нравится. Я вспомнил, елочка мне нравится. Так, вы знаете, как мы замечательно, как-то я вышел на Новый год к елке с гитарой. У меня были такие бифокальные линзы, в которых мои зрачки становятся маленькими-маленькими, а глаза большими-большими. Вот, и там были афганцы. Ну, афганцы, жители Афганистана. Зимой на Новый год елка, Тула, представляете, снег. Вот, и эти чернокожие парни, и с ними там еще пара-тройка негров. Я вообще люблю с неграми фотографироваться. Вот, и они мне заказывали всякие песни. А я понимаю, что я не знаю эти песни. Я их спрашивал: ребят, вы подпевать будете? Они говорят: да. Я говорю: тогда играем. И я бряцал, что попало. Мне наливали, подносили закуску. Они пели, было громко, хорошо, все радовались. Когда они мне отвечали, что они не знают слов, я тогда говорил: я не знаю аккордов. Извините, друзья. Вот, по поводу, что-то тут Яша у нас написал. Сейчас я найду. Где-то он же написал, что по поводу... Сейчас я найду. Это было далеко. Я же хотел... Вот, насчет... Здесь нет женщин, здесь только коллеги. Я просто прочитал эту надпись, вспомнил. Яшка, ты знаешь, было такое... Там не про коллег было, там... Ну, надо историю, да? Короче, я работал тогда... В отделе культуры было какое-то грандиозное мероприятие. Понаехали со всей Вологодской области всякие разные коллективы. И у меня было две комнаты. Одна звукорежиссерская, а вторая большая звукорежиссерская. В большой звукорежиссерской у нас была такая мини-репа-база своя. Но там лежали 4 духовых оркестра. И, собственно, все длинные шнуры, которые в бухтах, ну, мы их складывали туда. Вот, и что-то там вот кипиш, движуха, меня прям настолько я понял, что женщины в России, они монументальны. Я забегаю в свою звукорежиссерскую, а там как раз коллектив танцевальный девичий, ну, с каких-то там краев Вологодской области, и они все практически стоят, то в трусах, то в листике, кто вообще без ничего, но они переодеваются, готовятся к номеру. И, соответственно, когда я распахиваю дверь и вваливаюсь туда, мне шнур нужен был. Начинается грандиозный визг, и там посреди вот этого хаоса стоит тетка, такая огромная тетка в очочках, в велосипедах, и она прям сказала: «Цыц!» Все девки замолчали, она говорит: «Девочки, это не мужчина, это культработник». Все, прям тёлки на все забили, начали дальше заниматься своими делами, я спокойно взял свой шнур и ушел. Как бы, вот, чуете, да, это я вот на фразу Яши, что тут нет женщин, тут есть... Кто тут есть? Ё-моё, все слова начал забывать. Коллеги, да, мы тут все коллеги, все тут музыканты. Так, что тут? Ладно, давайте уже вернемся к песне «Дивьер». К песне «Дивьер». Яшка уже сковородкой огреб. Родик пишет: давно столько не скачивал за один эфир, красотища. Вокал у девушки особенный, приятно слушать. Антохи бодренько. Стрела Морфея пишет: как такую вещь оценивать, надо наливать. Мы сегодня не оцениваем, друзья, не будет никаких голосовалок. Ну, честное слово, ну... Какие нахрен голосовалки? Сегодня у нас Новый год. Мы сегодня просто слушаем хорошую музыку и радуемся, и подбухиваем, кто имеет такую возможность. Так, Натаха пишет: надеюсь, елочка не пострадала. Елочка, ах, елочка, ага. Вот теперь точно пахнуло голубым
огоньком. И сейчас в Воронеже человек поперхнулся стопкой водки. Так, Стрела Морфея пишет: классная песня, то ли заржать, то ли бухнуть, то ли плясать и жечь бенгальские огни. Надо поджигать соседей. Поджигать соседей. Всегда беспроигрышный вариант. Они начинают бегать, начинаются бенгальские огни. Так, Яшка пишет: если бы я был сегодня злым, я бы сказал «Дискотека Оварио» и Жанна Фриска с нормуль, короче, клёво. С неграми ночью фоткаться. Да, Димка, так... Причем, ты знаешь, самое смешное, что у меня всегда получается фоткаться с неграми ночью. Или ночью, или в темных помещениях. Самый большой рекорд у меня, я собрал 16 негров на одном танцполе. Я просто их ходил, выцеплял, выгонял их пинками на сцену. Вот, ну, у меня состояние было прям вот, скажем так, бодрое, бодрое. Негры это оценивали и понимали, что надо идти. Вот, и я их выгнал 14 штук на сцену. Сейчас уже этого клуба у нас нету. Это был ДК профсоюзов в Туле. Клуб, я не помню, премьер назывался. Вот, и там были, в принципе, единственное место, где можно было тусануть так более-менее оптимально. Вот, и там вот как-то так получилось, что были негры. Началось с того, что я увидел негра в белом, абсолютно белом пиджаке. Ты понимаешь, это он настолько был белый, что даже в ультрафиолете не светился фиолетовым, он светился белым. Вот, в белом пиджаке, в белых штанах, негр с белыми здоровыми зубами. Я его прям первого схватил, потому что я его увидел. Я его схватил, потащил на сцену, показал ему два движения, он покрутил пальцем у виска, начал плясать. И в итоге я согнал всех негров и потом как-то пытался собрать фотографии, я насобирал. И вот так получается, что да, с неграми я всегда фоткаюсь ночью. Так, что там Мира пишет? Мы старались, молодцы, молодцы, надо новогоднее настроение, надо делать, оно само не придет. Что там у нас еще? Расист. Куклус-клановец. Нет, я их не обижал. Ты что? Ты что? Я их не... мы мило поплясали. Мы пофоткались. Что ты? Негры меня любят. Я этот, как Гекльберри Финн. Я не люблю Тома Сойера, а вот Гекльберри Финн, он мой кумир. Он был прям правильный пацан. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас Вадимка. Вадимка, который появился в начале эфира и пропал. И пропал. То ли он тоже летит на юг вместе с Серегой Онским от своей турфирмы, то ли он, понимаешь, просто съел все креветки. «Рождество» называется песня. Поехали, ставим, слушаем. У кого не налито, наливаем, бухаем. Поехали, да, поехали.

спят небеса, надеясь на сказку, поверь в чудеса. Простите, проститься нам сложно порой, душа верной тени.

сказкой не спят небеса. Надеясь на сказку, поверь в чудеса. Простить и проститься нам сложно порой. Душа верной птицей

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: И все тут раз на меня наехали, Зухер, ты уснул, это вообще что? Другая песня вроде по... А то непонятно, что другая песня пошла. Ну, немножечко решил разрядить обстановочку. Немножечко решил разрядить обстановочку, потому что как-то Вадимка прям нас, прям под финал эфирчика прям так раз-раз-раз-раз-раз и всех чух-чух. А сам-то он давно уже свалил, он уже нам не пишет. Он уже или поехал, или уже летит, или спит прекрасно. Вот. Так, ладно, что тут нам народ понаписал? Что тут нам народ понаписал? Стрела Морфея вот предлагают все-таки в 2020 году замутить неформатный фест. Ребят, я не против, давайте замутим. Давайте замутим. Как бы беда вся в деньгах. То есть собрать бабки и без проблем. Есть место, есть звук, есть все. Все можно организовать. Вся беда в том, что я не хочу, чтобы играли музыканты для музыкантов. Одно дело собрать между собойчик, то есть тогда нам не надо арендовать большой звук, не надо арендовать какую-то поляну, да. Мы можем тупо собраться на природе сами собой. Денька три пробухать на какие-то выходные, попеть песен друг другу и разъехаться. Пообниматься, побрататься. А другое дело сделать нормальный фест, как бы, ну, это хорошие затраты и... Надо звать хедлайнеров, маститых, чтобы затянуть народ, потому что, ну, я не люблю, когда музыканты играют для музыкантов именно в рамках фестиваля. В рамках между собойчиков без проблем, это здорово, это классно, но когда это фестиваль, это все-таки должен быть фестиваль. Вот. Так, что там, Димка пишет, Вадима соседи решили превратить в креветку, устроили ему водопад. Не знаю, Вадимка пропал куда-то. Куда-то Вадимка пропал. Антоха пишет, задумчивая песня. Серега Седой пишет, красота. Слайк написал, красивая песня с красивым звучанием. Вступление показалось чуть-чуть затянутым, но это сторицей компенсировалось, когда вступил вокал. Ребят, вот хоть бейте меня, хоть убейте, у меня прям вступление, у меня в голове зазвучал микс из Дидюли и Dire Straits. Вот я не знаю, хоть убейте. Услышал я там и Дидюлю, кстати, вашего белорусского чувака, и Dire Straits вашего американского чувака. Так, Натаха вот спрашивает, кто из вас празднует Рождество в кругу своих друзей? Есть ли такие? Песня красивая от души. Наташ, ну наверняка есть такие, не все же семьями живут. Ну как бы есть люди, и которые празднуют Рождество в кругу друзей, потому что у них нет семьи. Есть такие люди. Так, Димка пишет, новогодний эфир заходит, настроение веселое, все мои комменты, где плохие слова, они не всерьез. Димка, а ты думаешь, все всерьез на тебя обиделись, да? Вот так вот. Так, ну и так, что тут у нас еще, что тут еще у нас? У нас еще что уже у нас тут? Так, вот я про то же, хотя вот я встречаю в кругу верующих друзей, и большая часть моей семьи, дети, со мной. Ну... Наташа, это как тебе сказать? Это зависит от воспитания. Ну, у тебя семья такая, а у других она другая. Ну, так вот, вы вместе. Я как бы Рождество вообще очень редко встречаю. Последнее время вот с Коляновной винишко попиваем вдвоем, смотрим друг на друга и материмся. Как бы, ну, это, наверное, приходит просто. Надо, чтобы пришло осознание в душе, а все, что вокруг, уже потом как-то подтягивается к твоему душевному состоянию. Ну, это лично мое мнение. Так, Яшка пишет, что тут я, говорит, как старый текстовик не выдержал. Если еще сочините такой охуенчик, то забейте вы на стихи в том месте, где речитатив был. Ну, не обязательно там рифмовать. А мысль можно высказать мощнее. В общем, кайф, но положите хер на всякие рамки в следующий раз. Вот, Вадимка написал, тут я. Вадимка, где ты был весь эфир? Сегодня ты нам ни креветками нас не порадовал, ни водкой с пивом, ничем вообще. Антоха пишет, вот пользуясь случаем, хочу поздравить всех диджеев, музыкантов и слушателей Неформатки с Новым годом. Ну, ребят, у вас будет еще эта возможность. Ну что вы, эфир последний, ну мы же все туточки. Эфирный чат, он работает вообще круглосуточно. Контакт работает. Обязательно какую-нибудь поздравляшку закинем, где можно будет массово перепоздравиться. Так, что там? Давайте авторов перепевки в стиле Чип и Дейл. Ой, слушай, у меня много такого дерьмища. Кстати, это же я, знаешь, что? Я откопал, когда не было быстрого интернета. Неформатное радио тогда уже было. Но тогда еще не было быстрого интернета. Скачать музыку из какого-нибудь ВКонтакта это было вообще проблематично. Вот. А музыка нужна была на все случаи жизни. И у меня был специально один большой винчестер, в который было набито музыки всякой. Всякой. У меня был специальный поисковик, который индексировал эти файлы. То есть именно вот MP3-шки. И я мог среди эфира забить там 2-3 первых буквы. Он мне выдавал кучу треков. И вот я вот это вот чудо выдернул из тех древних аналов винчестера. То есть, как такового того винчестера уже не существует. Но что-то там я оставил для себя, потому что я люблю всякого рода дебилизм. Там я собираю, я их коллекционирую. Там вот и Ленин такой молодой на иврите. Да, вот что-то такое вот. Оно меня радует. Так, вот как... Как называется? Это «Синий воробей». Это «Синий воробей». У них много всяких кавер-приколов. Ну, там, посмотри. Ну, сейчас наверняка можно найти очень много всего. Тогда это все было сложно откопать. И я ездил специально в Москву. Подключался к общей локальной сети Медведкова. Да, такое было время. Ну, то есть, чтобы добыть музыку. И я скачивал по маске MP3, то есть абсолютно все, что было в этой сетке, на один винчестер заливал. То есть это были веселые времена. Вот так, ладно. Друзья, 23.16 на моих зеленых системных отзвучало 10 эфирных треков. И, наверное, я уже буду говорить всем аривидерчи, потому что Коляновна сказала всем пока. Попросила меня со всеми попрощаться, ибо самой ей завтра на работу. Ну, мне как бы тоже. Мне как бы тоже. Вот. И что я вам хочу сказать, ребятушки. Обещал я еще раз повторюсь, еще раз покаюсь, чтобы, ну, как бы услышали все, чтобы донести, что, ну, я редиска, но все-таки у меня совесть есть. Я обещал всем, что с 25 числа заработают джинги. Ребят, я сегодня просто не успею, потому что вот сейчас время 23.17, то есть я, ну, физически не успею все это реализовать. Завтра, послезавтра, вот с завтрашнего дня начнут появляться ваши поздравления, музыканты, которые загрузили их на сайт. Вот, и в течение 2 дней я это все реализую. Программа «Миксер», программа «Бомбардировка» уходит в отпуск. В отпуск уходит программа, но в отпуск не уходит неформатное радио. То есть там как все работало, так и будет работать. Я вас всех люблю, вы мне все очень нравитесь, но вот реально от вас всех я устал, и мне надо отдохнуть. Но опять же, отдыхом это не будет, потому что расскажу вам, что произойдет за январь. За январь месяц обновится сайт. За январь месяц пройдет большой отбор треков. За январь месяц пройдет полностью, то есть, как это назвать, полная реорганизация плейлиста. С января месяца наш плейлист будет выглядеть совсем по-другому, потому что появились моменты, когда люди, которые в ротации, они могут прозвучать один раз в неделю. Меня это вообще не радует. То есть надо как-то все это правильно распланировать. Уже задумки есть, как бы все это будет реализовано за январь. То есть, в принципе, для меня в январе отпуска не будет. В плане неформатки, в плане эфиров, да, чуть-чуть отдохну. Вот, поэтому, как бы, всем спасибо, что вы с нами были весь этот год. Я желаю вам всем и кто слушает нас сейчас, и кто будет слушать в записи, и кто нас не будет слушать никогда, особенно той секте ненавидящих Зухера, желаю вам здоровья, любви, счастья, пусть все у вас будет хорошо, пусть все у вас получится, пусть все у вас наладится, пусть все ваши близкие будут здоровы, это самое главное. Вот, а все остальное наворуем. А, друзья, услышимся теперь с вами в феврале. В феврале. Вот так вот надолго мы прощаемся аудиально. Но как бы я присутствую, никуда не делся, я работаю. Неформатное радио работает, все ребята работают. Все шевелится и двигается. Всем счастливо, с наступающим вас Новым годом. Пусть все задуманное сбудется, пусть все будет хорошо. Пока.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Стоунер. Обдолбанный торчок. Укурок. В переводе на русский. Основатели жанра говорят, что они являются приверженцами травки. Отсюда, в общем-то, и название. Хотя я поспорил. В зависимости от тяжести, это рок или металл. Вышел Стоунер из психоделического блюза конца 60-х годов. Крим, Лед Зеппелин, Хаукит, Блэк Саббат. Вот такой фундамент был у Стоунера. И если бы не развитие панка в 70-х годов и повальное увлечение новой волной 80-х, как знать, может быть, и Стоунер был бы офигительным сейчас. В начале 90-х в пустыне США в городке Palm Desert появилась группа Kiss. Люди занизили строй, навалили дров и втащили не по-детски.

В середине 90-х годов по всему миру стала появляться свежая поросль. От Японии и Швеции до Канады, Англии и Австралии. Corrosion of Conformity, Church of Mystery, Quill. А известные группы, такие как Soundgarden, Monster Magnet, Queens of the Stone Age, стали использовать приемы стоунера и приближаться к его звучанию. Взять хотя бы Whiskey on the Jar Metallica. А прямо сейчас шведы, группа Камчатка, Summer Days.

Насыпали ребята песку, на всю Камчатку хватит. Так что стонер – это не обдолбанный торчок, а, скорее всего, пустынный, сухой, среднетемповый, тяжелый психоделический блюз. Ну так вот, с северов нашей необъятной, по Курильской гряде, спустимся в японскую тихую токийскую гавань и упадем в раскаяниях на колени церкви страданий. Church of Misery, Return.

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

тело шмат. В поисках утех, в поисках наград, полон рефлексий Бога и царя, просит, голосит. Да похоже зря, наплевать царю. Отвернулся Бог, жалок и угрюм, познает урок. Коли бит судьбой, заступил за край, не скули, не ной, сам себя спасай. Дрожь в руках уйми, горемычный друг, шор из глаз сними, посмотри вокруг. Пусть примером высшим в ходу тебе те, о ком наслышан с молодых ногтей. Вот, к примеру, знаешь наверняка сказку про румяного колобка. Вымысел, конечно, да в нем намек, что весьма полезно усвоить впрок. Лишь ступив бездумно через порог, наш герой на муки себя обрек. Вызубрил науку, что всех важней, мир живет по кривде с начала дней. Лишь дожди да ветер, дары небес, нет любви на свете и нет чудес. Коль рука слаба, эпилог простой, быть тебе судьба чьей-нибудь едой.

Ше полон сил, не погряз в хандре, нос не опустил, обуял запал, ядь зубами грызть. Колобок не стал уходить всю жизнь. И давно дед с бабкой лежат в гробах, и давно сгорел, где мели амбар. Развалилась печка, где был печен, и Сусекин напрочь сточил жучок. От скитаний, тягот, нужды и забот Колобок стал серп и как камень тверд. Ни жены, ни

часы отжав. Так уж повелось, что вопрос ребром. Мякишем родился, так стань ядром. Бей наотмашь вечность, гляди вперед, или первый встречный тебя сожрет. Ярость и гордыню сожми в кулак. Логофет не кум, сатана не брат. Будничному действу пиши сюжет. Хищник или жертва, решай уже. Пусть тропы не видно во тьме ночной, пусть тиран обрыдлый течет слюной, пусть медведь голодный в кустах ревет, зазывает.

гривде поперек, воплощай мечты. Смог же колобок, значит, сможешь ты.

Уходи. И снова рядом нет никого. Уходи.

не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы. В наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже простуду.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург, и этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны

один итог. И мы едем домой, едем домой. И мы едем домой, домой. И мы едем домой, едем домой.

и видеть светать. О новых далях можно летать во сне и видеть свет. Можно и

едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

пистолет, но остатки мозгов не расстреляю никак. В каждой обойме достаточно слов, способных вызвать столбняк. Вы чешете задницы попеременно.

Слова, слова, потом война. С огнем, с мечтой, с бедой, с судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам себе устроил.

Облом, как дом, в котором мрак, и нет ни окон, ни дверей, и нет пути вперед и вспять, и нет простора для страстей.

за дверью дверь, потом стена. Разбей ее движением век, и все преграды для тебя растают, как весенний снег. Слова, слова, потом война. С бедой, с мечтой, затем судьбой. И нет причин, чтоб быть крутым. Ты сам с собой устроен.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

солнце и уши от звуков. Уже несколько лет не было ни одного трезвого понедельника. Механически иду на работу, чтоб затеряться среди ноутбуков, быть частичкой общества, пополнять

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история. Вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лунский, город Москва. Трек называется «Время». Поехали.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: В 40-х, 50-х годах в результате смешения музыки чернокожих и белого населения США Южных Штатов, а проще, белые подростки стали интересоваться зажигательными ритмами черных. Чё это они там и под чё это там они топают там? Ритм и блюз, госпел, буги-вуги, джаз, кантри. Эти стили, соединившись, стали рок-н-роллом. А сам термин придумал диджей кливлендской радиостанции Алан Фрид. Рок – качаться, а ролл – перекатываться. Так называли движение корабля при выходе в море английские моряки. Все очень просто. Из 12 апреля 1954 года Билл Хейли записал канонический теперь рок-н-ролл «Rock Around the Clock». А 13 апреля празднуется Всемирный день рок-н-ролла.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

любовь. Как электричка ускакала, но не вернешь на место вновь. Она меня не пролистала. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

шагов скостит расстояние. Пара минут уничтожит границы. Пару мгновений сила мироздания.

однажды выйдет вечер. Я к нему навстречу, речки, речи, вечер. Если бы не я, стала б ночка ласково, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделать вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик-рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: Девятый трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: vein. Just pleasure in my vein. Just pleasure in my vein. Just pleasure in my vein.
1: Где бы ты ни был.

шагами где-то там, за поворотом ключа. Сухие старческие губы накрывают на стол. Немеет сцена, вяжут руки, болит голова. Крошится эхо тишины сквозь зубы рассвет. Между шагами где-то там, за поворотом ключа. Между шагами где-то там, за поворотом ключа.

На плечи плахи пилки, забывай, не хочу. Он все простит, штандарты улиц к нашим ногам.

напротив ретуширует дождь. Необитаемый прохожий растворится в ответ. Путь в три судьбы кричит, да слушай, все мы здесь не со зла. Между шагами где-то там, за поворотом ключа. Между шагами где-то там, за поворотом ключа. Между шагами где-то там, за

Музыка стала пережитком прошлого. Возьми бутылку полусладкого вина. Танцуй и пой, мы сами ведь творцы хорошего. Не жди, что кто-то из толпы, столь громко именуемый друзьями, протянет руку, выдернет тебя из суеты. Они ведь ждут твоей поддержки сами. И так вы просидите до зари в своей пустой, в своей холодной яме, и нету сил поднять свинцовой головы, и нету сил понять.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет, 21.00 на наших зеленых системных. Привет, Сладик, привет, Родик. Кто тут, Стрела, Морфея? Вам обеим ипостасям здравствуйте, Витос, приветище. Женя, Андрей, здравствуй. Маринка, привет. Натаха, привет. Кто там у нас еще? Вроде всех. А, Олеч. Олеч, вот она. Здравствуй и тебе огромное. Вроде никого не забыл. Кирюша. Кирюша, привет. Геннадий, здравствуй. Вот, ребят, если кого-то пропустил, ну не обижайтесь, ради бога. Понаписали уже много. Итак, сегодня среда. Сегодня 21.00. А сегодня последний осенний эфир 19-го года. А с вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна, фрекин бок, в рот мне ноги, жрущая мандаринки.
3: Кислая сука. Всем привет.
2: Вот. И очередной миксер. Итак, друзья, сегодня Ситуевин... А, Коляновна, выбери цифру от 1 до 4. Две цифры. Две цифры от 1 до 4. Быстро. Быстро.
3: А, 2.
2: Так, еще одна.
3: 4, давай.
2: Все. Вот, я к чему это? Сегодня у нас... У меня тут заготовочка. Сейчас я в эфирный чат это брошу, чтобы меня не заподозрили, да, в неладном. А просто так получилось, что... Ну, победитель у нас есть. Победитель у нас Паприка. Вот. А в 8 часов, когда я готовился к эфиру... Вот, я... Так, загрузить, да? Надо нажать загрузить. Вот, кинул картиночку. И вон они, циферки. Короче, я в прошлый эфир пыжанул, взял очень много треков в победители, да? Я взял всех. И, собственно, сегодня у нас получилось один победитель. И вот я среди четырех менжевался. Думал, ну, кого выбрать? И вот Коляновна, собственно, сделала выбор. Так, значит, что у нас получается? Дмитрий Лопатов и Миц. Миц. Это у нас Коляновна выбрала, а я, наверное, выберу Маринку. Потому что вот если выбирать между моей Океаной и Маринкой, я возьму Маринку. Почему? Объясню. Потому что вот хуярю на гитаре, мне прям ухо как резануло в прошлый раз. И вот, наверное, только из-за этого балл снижен. Вот, итак, три ништяка. Один победитель. Сейчас всех нон-стопом послушаем, пока я чайку наведу. Вот, и, собственно, через 4 песни продолжим. Ну, я их миксану, потому что их много. А давайте так, по полпесенки. Итак, поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:13:33, такое вот красивое системное время на моих зеленых системных. С вами Диджей Зухер, с вами программа Миксер, абсолютное зло Коляновна, Фрекенбок туточки. Никто ее никуда не девал. Вот, Яшка, привет, дружище. Вадим, здравствуй. Вадим, сука! Вот я тебе могу сказать, что у нас из всего, что...
3: Мандарины.
2: У тебя, да, у нас мандарины. И семки. Мандарины и семки. Вот, ну, я тебе по-доброму завидую. Молодец. Молодец, значит, можешь. Так, что там? С кем-то еще хотел поздороваться. А, вот, человек Анатолик с человекой Леркой. Привет вам. Просто, Женек, тебе тоже приветище. И Родик тоже здравствуй. Вот, а по поводу голосовалки, друзья, да я бы рад бы отменить бы все эти голосовалки, но поймите, просто вот уже, кстати, уже пришел момент, вчера вот мне звонил Андрюха Высоцкий, аж нас самого Челябинска, и мы как раз на эту тему разговаривали, что уже у нас настолько раздутый плейлист, что пора вводить жесткие меры, пора уже делать кастрацию. Вот, и т.д. и т.п. Без голосовалки никак. Никак просто, потому что если брать в ротацию все подряд треки, то каждый музыкант будет звучать один раз в год. Вот, поэтому это неудобно. Я тут мандарины параллельно жру. Поэтому без голосовалки, ну никак. Никак, друзья. Ой. Ой, хороший. Не, мне прям хороший попался. Сладенький. Вот, ну и что? Отзвучали победители, отзвучали ништяки. Кстати, у нас прям вот в обед высвободилось два места на сборнике «Золотая коллекция неформатного радио». И проекту «The Meets» я готов предложить место там. Вот, если интересно, то после эфира в личку напиши. Прям вот высвободилось два места. Если никого до понедельника не дособираем, то забью нахер остаток своими песнями, и пусть они там будут. Вот, ладно. Итак, друзья, давайте уже, собственно, начнем очередную программу. И сегодня у нас, знаете, как я распределил: девочка-мальчик. Сегодня не дал я Коляновне.
3: Он вообще сам все сегодня сделал.
2: Сегодня сам
3: самостоятельно.
2: Все самостоятельно разложил по эфиру, по программе. Девочка-мальчик. Сегодня такой эфирчик интересный будет. Разносторонний, разнобойкий. И начнем мы с наших минских друзей. Проект «Юго-Запад». Трек называется «Когда». Сейчас я найду. Ты видишь «Юго-Запад»? Куляновна, ты видишь «Юго-Запад»? Вот я тут... А, вот же, «П». Он на «П». «Проект». Проект. Что-то я все старенький становлюсь, тупею совсем. Итак, про себя написано следующее. Проект «Юго-Запад», группа из Минска, существует в электрическом формате с осени 17 года. Автор песен, исполняемых группой, Юля Шабанова. Вот, собственно, потом еще ведро текста, но я его не буду читать. Если вам интересно, заходите, конечно, по ссылочке и читайте. А сейчас ставим и слушаем проект «Юго-Запад». Трек называется «Когда», город Минск. Поехали. Итак, девочка.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Друзья, я как обещал, девочка-мальчик, а еще у нас есть говно.
3: Догадайтесь, кто?
2: Догадайтесь, кто это, да? Вот. Коляна говорит, а я буду мальчиков объявлять. Я говорю, конечно.
3: Если проиграла, никого не буду объявлять.
2: Конечно, говорю, объявляю, радость моя. Она говорит, я говно, никого не буду обвинять. Ну и ладно. Вот, девочка, мальчик, потом говно. Девочка, мальчик, говно. Вот, ладно. А только что отзвучал у нас проект «Юго-Запад», Минск. Трек называется «Когда». Что-то Юльку я не наблюдаю ни в эфирном чате во ВКонтакте, ни в эфирном чате в Дискорде. Кстати, давайте я для тех, кто не знает, еще расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, вступайте в группу, не забывайте, потому что ссылочка на запись эфира, на голосовалку будет выложена именно во ВКонтакте в нашей группе. Ну и, конечно же, Дискорд. Давно мы уже на него перешли, перебрались, потому что очень неудобно во ВКонтакте стало общаться. Теперь надо каждый раз обновлять страничку, чтобы увидеть эти новые комментарии. Кстати, вот Брусенкову Анну приветствуем. Висит она у нас во ВКонтакте, ждет она Леху Бакашина. Ну, жди-жди, ты уже прям вот в двух шагах от счастья. А, так, и что, давайте, да, и, конечно, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, на свои сайты, на свое видео. Это не возбраняется, это приветствуется, это нормально, для этого все, собственно, и делаем, чтобы народ мог к вам перейти, если вы понравились кому-то, зашли, вступили, послушали еще треков. Вот, доктор у нас нарисовался. Димка, привет. Кстати, доктор, тебе, доктор, надо самому к доктору, к ухо, горло, носу. Я тебе вчера или позавчера, по-моему, звонил. Ты трубку не взял. Мне Кирюша нужна, на самом деле. Вот. Ты мне да, нахрен не нужен, мне Кирюша нужна. Вот, посмотри, там у тебя пропущены 3 девятки. Кот, это был я. Я было это. Вот, ладно. Что, давайте читать комментарии. Что там у нас пишет? Что там у нас пишет народ? Так. Тут у нас пошло все не туда. Вот Антоха пишет «Хороший старт». Так, что там еще у нас? Женек пишет, всегда неровно дышал к белорусским музыкантам, нравится. Ты знаешь, сколько у нас много. А причем вот я, кстати, могу честно сказать, что у нас белорусских музыкантов херовых нету вообще. Вот все отличные. Вот в кого не тыкни, да, в картофелиедов, вот все песни классные, абсолютно. Я вообще горжусь этим, это здорово. Так, что там еще у нас? Вот, Витос пишет «Душевная песня». Маринка написала «Не хватает проникновенности в тексте или музыке». И в том, и в другом. Так, что там еще? Славик написал «Мне Минск нравится, потому что Минск». И вообще, потому что красивый вокал, не песклявый, а бархатный. Ну, кстати, для Славика это вообще нонсенс, он не любит женские вокалы. А тут прям нравится, Вадим, молодец, уже я видел уже, да, ты уже скинул даже поздравлялку нам на сайт. Кстати, музыканты, давайте это, как это называется, оторвите жопу от сидушек, уже вот скоро Новый год, уже вот не успеешь обернуться и все, и масленица. Вот, поздравления свои записывайте, грузите на сайт неформатного радио, один голос, больше ничего не надо. Вот, не обязательно для этого идти в студию, можно записать просто на телефончик и отправить. Вот, и мы с 25 числа начнем уже эти поздравлялки крутить вместо рекламы и джинглов. Так что давайте. Так, что там у нас еще? Так, вот Перм приветствует. Привет, Пашка, тебе. Стрела Морфея пишет: хорошая, спокойная композиция, на подумать, интересный текст, приятный вокал, но слишком уж философский контекст. Под бутылочку зайдет. Че под бутылочку? Можно и под две, и под три. Антоха вот залип, пишет: соло шикарное. Димка Воронежский нас пишет: песня, если честно, монотонная, я как доктор сон уже уснул. Вот. Вот, Кирюша здесь, кто меня потерял? Я тебя потерял, да, я тебя потерял. Я вчера или позавчера Димке звонил, а он по ходу кредитов набрал, да, и, сука, шифруется. Вот, увидел номер на 39-ке, говорит: не буду-ка я брать трубку, да ну его в жопу. А это, оказывается, Зухер звонил. Так, что там еще у нас? Ну и все, собственно, по треку больше никто ничего не написал. Давайте еще на всякий случай обновлю ВКонтактик. WhatsApp не квакнул, ВКонтакт не хрюкнул. Все, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас как раз вот мечта Анны Брусенковой. Мечта ее. Вот, эротическая фантазия. Ой, Леха. Леха Бакашин. Так, сейчас я его найду, где он у нас тут. Вот же он. Вот же он. Город Москва. Трек называется «Один на один». Про себя написано следующее. Инди-проект московского поэта и сонграйтера Алексея Бакашина, выпустившего в 2019 году свой первый сольный альбом «Реальный кадр» в жанре русской рок-электроники. Вот, дальше читать не буду, дальше почитайте сами, ссылочку прилагаю, ставим, слушаем. Итак, проект Бакашин, трек «Один на один», город Москва, поехали. Мальчик.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие подруги, 21-31-01, вот так, успел, я успел сказать, я знал, что я успею в эту цифру. Итак, друзья, только что отзвучал у нас Алексей Бакашин, 1-1, город Москва. Так, Кирюша пишет, какой приятный мужской вокал. Так, Антоха пишет, неплохо, Пашка написал, вот гитарки чистенько так играют. Ты знаешь, там вообще все, как ни странно, чистенько звучит, прям... На удивление, приятный трек. Так, Родик написал, инструментальная часть впечатляет, плюс от меня. А Маринке вот не понравилось, друзья, говорит, рифма откровенно примитивная, не хочу никого обидеть, но словом не очень. Но плюсу, инструментал хорош. Так, Натахе вот нравится, нравится Натахе. Витос пишет, все вроде хорошо, но как-то не цепляет. Так. Вадим написал, после песни хочется выкинуться с балкона с первого этажа. А внизу, чтобы вот-вот выкинуться так, чтобы... А там вот фотография того, что ты нам выложил. Вернее, нет, там оригинал всего того, что ты нам сфотографировал. Так можно, собственно, и выкинуться. Я не против. Так. Славик писал, как-то для меня песня никакая, ни хорошая, ни плохая. Не за что зацепиться, извините. Вот. Женек Андреев пишет, я о музыкантах как о мертвых, либо хорошо, либо ничего, простите. Так, Яков Николаевич написал, картина такая, нанизм на свое отражение. Ну, ну не знаю, это прям вот сильно скреативить надо так вот, чтобы прийти к этой мысли. Надо попробовать. Заняться анонизмом на свое отражение. Колян, ну как ты думаешь?
3: Я хочу на это посмотреть.
2: Феликс Эдмунд, сейчас вы дрочите? Нет, Владимир, это отойдите, сейчас брызнет. Сейчас брызнет. Так, Пашка пишет, мне понравилось, чистенько, откровенно, непринужденно. Так, Родик тут же прям разродился стихом. Сам себе окно, сам себе камень, сам себе бухло, сам себе парень. Сам себе я сам, сам и я один. Вот, вот. Стрела Морфея зависли оба, оба. И Светка, и Сашка. Так, Маринка плюсует. Славик написал, теперь у меня трансляция зависла. Вот, ну и, собственно, под песню давайте бахнем. Давайте бахнем. Ну, я не знаю, короче, мнения слушателей резко разделились. От резко позитивных до резко негативных. И только два человека у нас воздержались. И три? Кто третий?
3: Я воздержался.
2: Ты воздержался. Вот, ну и ладно. Вот Стрела Морфея пишет, опять песня с философским смыслом, немного подгружает текст со смыслом, инструментал хороший, неожиданно коротко. Вот, что-то сегодня у нас... А кто это писал, Сашка или Светка? Мне интересно. Мне кажется, ребят, что-то вы сегодня разбавили не тем. У вас все куда-то там в этот... Философию вас тянет. Вас тянет куда-то в философию. Давайте немножечко разбавим все это дело. Сейчас будет... Ну, у нас девочка была, мальчик был. Говно было?
4: Нет.
2: Нет, говно, объявляю.
4: Говно!
2: Вот, теперь... А теперь опять девочка.
4: Девочка.
2: Теперь опять девочка. Сейчас немного... Я говорил, что я предупреждал. Я сегодня категорически предупреждал. Сегодня у нас такой эфир разноплановый. Вот, немножечко сейчас мы эстрады бабахнем. Так вот, о, кстати, Ольче, срочно напишите Ольче в этот, в Дискорд, напишите, что сейчас будет звучать Ольга Парфенова. Она просила, потому что она где-то там едет, управляет танком, а танком управляют сразу всем, двумя руками, двумя ногами и даже головой надо упираться, вот, как он, перископный, как в танке называется, оптический прицел. Вот, короче, Ольча сейчас во все упирается и хотела включить прям вот именно когда... Я чувствую, ей никто не напишет. Я ей пишу сейчас сам. Ольча, Ольча, включай, включай радио. Вот, включай радио. Вот так вот. Так, и чего? И, собственно, начинаю читать сопроводиловку. Ольга Парфенова, город Москва. А сопроводиловка очень длинная. Вот вообще ни слова. Вообще ни слова не написано. Трек называется «Рассветы». Собственно, ставим, слушаем. Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Так, так, вот они вылезли. Вылезли, понимаешь, диванные критики. Вот, прям срочно все накинулись. Давай, давай Ольчик кусать. А итак, друзья, 21:39 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От нас уже улетел, только что отзвучал Ольга Парфенова со своими рассветами. Так, что там нам народ пишет? Что там нам народ пишет? Так, вот Гений как-то бэк режет. Бэк как-то... Ты знаешь, Генка, вот мы сейчас с Коляновым сидели и слушали. Вот, и я честно скажу, вот без бэков было бы совсем плохо. Вот честное слово, наоборот, бэки там очень хорошо и правильно сделаны, и там, где надо. Так, WhatsApp нам написал номер 1319, всем хой. И тебе хоюшки, и тебе хоюшки, дружище. Напиши, кто ты, девочка, мальчик, как тебя звать? Нет, говно у нас уже есть. Да, этот, ник говно занят, поэтому вот. Так, что там у нас? Маринка пишет очень чистенько, мелодично. Оля, молодец. Единственное, мне кажется, можно было инструментал вывести громче, а вокал потише. Нет, тогда было бы неправильно. Нет, кстати, вот по сведению, по звуку, мне вот все прям нравится. Вот именно в жанре того, что есть, в жанре данного стиля, очень даже себе хорошо все правильно сделано. Вот, Валентин Ярославль. Будем знакомы. Так, теперь тебя... Вот мне чем не нравится WhatsApp? Вот чем? Вот я не могу подписать. Не могу подписать. Кто ты? Да. Кто ты? Кто ты? Мы теперь знаем, кто ты. Теперь не забыть бы, кто ты. Так, что там далее? Витос пишет немного монотонно, а так хорошо. Родик написал, такая спокойная песня. Снова отмечу инструментал. Инструментал. Так, Славик. Славик сегодня рубит. Рубит правду матку. Текст отстой для меня. Вокал приемлемо для меня. Музыка красивая, особенно фортепиано. Вот такое лично мое мнение. Можно было бы под эту музыку и поинтереснее текст сделать, кстати. Слушай, ну текст я не слушаю. Скажем так, принципиально мой мозг отвергает вообще всякое наличие текста в музыке, пока мне
3: не... И так меня тоже не слушает. Он не только слова не слушает, песник, но и меня тоже.
2: Вот, а Коляновну я вообще не... У меня мозг...
3: Я у него как радио.
2: Научился фильтровать Коляновну и слова песен. Вот это все куда-то прям раз, так... Эквалайзером убирается. И остается одна минусовка. Вот. И вообще я считаю, что текст не имеем права вот, ну, никто критиковать, потому что это личное дело, это личное мироощущение, это вообще кусочек жизни автора. Поэтому, ну, как бы в это лезть никто не имеет права. Это неправильно. Я считаю, это нехорошо. Вот, можно обсудить уровень сведения, можно обсудить там на уровне понравилось, не понравилось, но в текст лезть, ну, ни в коем случае нельзя. Славик, я тут с тобой категорически не согласен. Ну, нельзя это, нельзя. Вот. Так, что там у нас? Яшка пишет, картина такая, нимфоманки. Вот. Так, что там у нас? Яшка пишет, картина такая, нимфоманки. Нимфоманки в монастыре.

0: Это любители потрахаться, что ли?
1: Нельзя такое говорить.
0: Нельзя такое говорить, ладно. Так, что я, где я остановился? Натаха вот написала, попсовенька, голос не раскрыт. Ты знаешь, мне кажется, раскрыт, Наташа. Переслушать надо, надо переслушать. Так, что там у нас еще? Для попсы вполне неплохо. Между прочим, Димка написал так. Пашка пишет, сведение, кажется, хромает, а в целом неплохо. Вот. Так, что там? Женек возмущается. Просто Женек возмущается. Для какой попсы ты, говорит? Если вот такая песенка, то это вердикт попса. А ты знаешь, если мои песни будут называть попсой, я буду рад, потому что попса это популярная музыка. Вот. Надо просто определиться. Попса и эстрада это разные вещи. Вот. Мумитроль, Шевчук, Чифы это тоже попса. Да, это попса, наутилусы всякого рода. Особенно они попсой стали после того, как вышла картина «Брат», да, вот прям вообще наутилусы запопсели. Так что попса, это популярная музыка. А это, в принципе, эстрада. Вот, так, что там еще? Очень гулко звучит бэк. Да нет же, он там наоборот хорошо. Ты знаешь что? Наверное, мы с тобой просто, Генка, на разных колонках слушаем. Вот мы сейчас с Коляновной слушали, нам вот этот гулкий бэк, мы еще сидели, я говорю, вот меня прям как-то ностальгирует вот куда-то в те времена, в конец 80-х, начало 90-х, вот вокал такой интересный. Не знаю, мне понравилось. Так, что там еще у нас? Хой с ним с WhatsApp. Ну как хой? Ну вот видишь, Валентин может общаться только в WhatsApp. Валентин, если тебе не сложно, ты как-то попробуй все-таки пересесть в Discord, но если уж в WhatsApp, то в WhatsApp, ничего страшного. Буду там, по крайней мере, сейчас ты у меня один, я тебя не забуду. Вот. Так, ну и, собственно, все. А, нет, не все. Не все, смотрите, пишут и пишут. Вот, Стрела Морфея пишет. Это, конечно, эстрада. Немного смутил вокал. Он какой-то напряженный. Сначала так показалось. Что-то все равно немного напрягает. Не можем понять, что именно. Созвучие интересное, но ощущение странное. Некой неестественности какой-то. Да ладно, ну что вы, какой неестественности? Вполне, по-моему, все естественно. Так, далее. Коляновна 5 баллов. А чё это ей 5 баллов, а мне? А мне на вискарик. Ладно. Так, что там? Пашка пишет, мне привезли пиво. Сейчас вас догонять буду, а то скромный какой-то. Скромный какой-то. Ты скромный. Слушай, я что-то... Не, я завис, я реально что-то раз и завис. Я вообще... Не, я вот повторил это слово скромное, а сам о чем-то о другом думал. Я, видимо, переключился на виска. Принеси мне коньячку.
2: Обойдешься.
0: Давай, неси. У меня полмандаринки.
2: И что?
0: Коньячку.
2: Нет.
0: Хочу коньячку. Ну дай коньячку, мам! Ну дай коньячку.
2: Давай, говори, как ты меня там.
0: Ой, я тебя там это, и там то, и там все. Ну тащи уже, ну хорош.
2: Ну я подумаю.
0: У меня, видишь, слюна течет сейчас.
2: Ну не вижу, еще не капает.
0: Микрофон будет мокрый. Так, что там еще пишут? Что мне тут Паприка написали, даже не знают, что победили. Вот, Паприка не знают, что победили. Это говорит о том, что они очень, очень надеялись. В принципе, чуваки переживали за свое творчество. Так, ладно. Далее. Не понравилось. Пишет Женек Андреев. Не понравилось. Скачал. Послушал два раза, понравилось. Вот. Вот. Тащи коньяк. Тащи коньяк.
2: Тащу.
0: Тащи быстрей.
2: Не могу быстро.
0: Быстро, давай, быстро. Уже все, уже. А мандаринка, понимаешь, у нее начинает сохнуть кожица. Она становится отвратительной.
2: Да у тебя кожица
0: сохнет. Для закуски. Для закуски мандаринка становится непоправимо испорченной. Давай, тащи коньяк. Так, что там? Что там у нас еще?

0: Маринка вот пишет, меня как-то просили написать песню, но заказчик не смог сформулировать историю, которую надо описать. И я отказалась, чтобы писать для другого, надо понять задумку. Слушай, я вообще не представляю, как можно... я глупости говорю, пишут же люди, да, вот есть же люди, которые только пишут песни, они их не поют, они их пишут, продают исполнителям и как бы неплохо живут на этом. Но я честно скажу, у меня в свое время один знаменитый дядька попросил песню «Переулки» попросил песню ему продать, причем полностью продать. Вот. И я не смог. Я сказал нет, потому что, ой, коньяк пришел. Ой.
1: Ну и где благодарность?
0: У меня самая лучшая в мире жена. Самая лучшая в мире жена.
1: Я говно сегодня.
0: Ты сегодня говно, самое лучшее в мире говно. Вот, ладно, я пью. Сейчас у нас будет звучать Геннадий Новиков «Стекла в окнах». «Стекла в окнах». И, собственно, сейчас я... Генка, подожди, сейчас я найду. Беломорск. Вот, город Беломорск. Ссылочку сейчас кину. Про себя написано следующее. «Стекла в окнах» — это наши глаза, в которых отражается душа. «Жизнь в стеклах витрин». Помнишь, была такая песенка, по-моему, в альбоме «Это не любовь» у Цоя. Вот, едем, ставим, слушаем. Геннадий Новиков, группа Behind the Wall, «Стекла в окнах», Беломорск. А я бахну.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Вот, ребята, помните, я что в начале песни сказал? Жизнь в стеклах витрин, да, Цой? И я прям вот, когда включил и услышал вот эти вот первые аккорды, я прям хотел включить микрофон и заорать. Да-да, я угадал. Вот, ну реально, прям «Жизнь в стеклах витрин» очень напомнила прям ранний-ранний Цой. Вот Женек пишет, ранний Цой слышится. Так, Генка пишет, у меня сегодня двойной праздник получился. Всех, кто в теме, с днем морской пехоты. Слушай, ну я, скажем так, не морской, я речной. Речник. Вот, ну, поддерживаю. Поддерживаю, с праздником тебя, Геннадий. Так, Яшка пишет, картина такая, колхозник в мегаполисе. Слушай, ну не знаю, насколько колхозник в мегаполисе. Почему ты так? За что ты так? Вот. Очень-очень образно получилось. Ну, по крайней мере, я прям ностальгнул. Какое слово-то я придумал? Ностальгнул. Да. Прям вот 45, 46. Да, это не любовь. Начальник Камчатки. Да? Да? Вот, все. Все прям вот оттуда, из той темы. Так. А что так? Родик пишет, музыкально сразу зашли. Годнотно. Годнотно. Вот если бы я был с насморком, это бы звучало так. Годнотно. Годнотно. Не плюс, но плюсичек от меня отправляется. А так, Витос пишет, такое чувство, что попал в 80-й, саунд уж знаком до боли. До боли знаком. Это то чувство, это я прям сейчас сходу придумал мем. Это то чувство, да, когда кровь пошла задом. Вот. Так, что там у нас еще? Родик пишет, взял бы экскурсоводом в радиоэфире. Вот так вот. Так, Стрела Морфея пишет, нифига себе задержка, слушаю с сайта. Ну, секунд 20 задержка, как бы. У некоторых до 10 минут бывает, да. У нас, помню, из Москвы слушатель был Андрюха, Андрюха Переладов, Пирам. Вот, он слушал из Москвы с задержкой что-то там около 7 минут. И мы всегда думали, о, парень на шатырь пил, походу, прям в чистом виде, даже огурцами не закусывал. А потом оказалось, что да, такая вот задержка у него была. У всех по-разному. Видимо, зависит от провайдера. Так, что там еще? Антоха пишет, вроде ничего, но эффект на вокале портит впечатление. Ой, Антоха, ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках. Вот. Ты, видимо... Не собирал диски Цоя с дрожью в руках, вот чтоб ты берешь, тогда еще компакт-дисков. В принципе, я, ты знаешь, как было смешно? Сейчас я уже улыбаюсь, конечно, а в то время это было... у меня не было CD-проигрывателя, но диски Цоя я собирал, и если мне где-то он попадался, тогда еще это был Мороз Рекордс, их только выпускал больше никто, вот. И они у меня в рамочке были все собраны, ты чё? Вот, ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках. Так, Пашка пишет, в отличие от предыдущего исполнителя, здесь таки наоборот вокал зарыт глубоко. Хотя в этом, может быть, и была задумка. Такой получился, как бы выразиться, а-ля Улю Витя Цой. Ну вот. Так, Димке Воронежскому слышится реально Бутусов. Ну нет, нет, нет. Так, что там еще? Задержка лютая, вроде как, вот тоже. Тоже лютая задержка. Что-то вас сегодня задерживает всех.
3: У вас задержка.
2: У вас задержки? На солененькое не тянет еще никого из вас? Так. Слайк пишет, мне больше Кашина напомнило, но это я не в качестве критики. Текст понравился, музыка интересная, вокал под стать. Есть сведения, ощущения, с которыми я бы не согласился, так что хорошо все. Соляру поинтереснее бы сделать, а то она мрачно и тихо звучит. Вот, а потому что Генка писал ее ночью, ночью, в сторожке кладбищенского сторожа, чтобы, не дай бог, никто не помешал написать мрачную солягу. Вот. Так, ужин готов, Вадим. Вадим, сука! Мы кричим хором! Каждый раз, когда Вадим кидает фотографии, мы с Коляном накричим хором «Сука!». Вот. Чтоб я... Вадим, хватит жрать! Скоро
3: на ночь никто не ест.
2: У тебя скоро будет большая жопа, если ты будешь так много есть. Вот. И тебе будет стыдно ездить в Турцию. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Так. Стекла в окна. В конце метроном не обрезали. Так, что там у нас еще? Вокал против музыки, колхозник в мегаполисе. Вокал против музыки, колхозник в мегаполисе. Я не знаю, Яшка, что тебе так дался этот колхозник? Что тебе... Ты сейчас где находишься? Съезди на ВДНХ. Вот, там и колхозница есть, и колхозник. Стреле Морфея ранее Наутилус отчасти напоминает по звучанию. Немного брау, очень забавное сочетание. Блин, это Сашка писал стопудово. Саня, ранний Наутилус прям очень гнусно звучит. Я тебе честно... Ну, это мое личное мнение, конечно же. То есть прям ранний-ранний. То есть вот прям совсем первые, скажем так. А они, по-моему, на пластах даже не выходили, только в пленочном варианте. И вот я как-то, уже будучи фана, еще тогда, еще брата даже не было, ни брата 2. Тогда еще Бодров, Серега-младший, он был маленький, чтобы в кино сниматься. А Наутилус уже мы ходили по дворам... Там весь вечер дрались с кем-то. И вот по вечерам мы ходили, орали песни «Доктор твоего тела». Да? То есть вот это все было как бы на ура. А я потом зарядился и послушал еще более ранний Наутилус. Вот. И меня как-то прям вот не вставило вообще. Вот. Так, Натаха пишет «Рыбка в банке плюс Цой». Так. И... Откуда лучше слушать? Лучше слушать прям в радиоприемнике. Но у кого не ловят, те слушают. Там на сайте есть ссылочка. Есть ссылочка, на которую тыкаешь, и поток начинает играть в твоем, который на компьютере установлен приемник, да, там у кого-то Winamp, у кого-то AIMP, у кого-то медиапроигрыватель. Вот, там задержек меньше, потому что, почему, может, еще у вас в браузере... переполняется буфер и тогда начинает тормозить. А знаете, что еще бывает? Когда мало памяти в компе, он начинает по второму кругу крутить. То есть вот он на каком-то куске обрубает и начинает заново крутить. А люди пугаются, говорят, что-то у нас дежавю, Зухер опять выпил. Так, что там у нас еще? Что там у нас еще? Ладно, все. Собственно, закончили. Закончили обсуждение, едем дальше. Теперь девочка. Вот, далее у нас группа Корица Project. Вот, свое время Янка прям очень порадовала. Прям вот очень порадовала своей песней «Ты». И вот у нее прям две песенки вышли недавно. Я выбрал вот эту. Вот она к нам их загрузила на сайт, я выбрал вот именно эту. Мне кажется, она прям вот... Ну, меня очень порадовала, сразу скажу. Я такие вещи люблю, можно сказать, прям люблю нежно. Поэтому давайте слушать. Вот, у кого не налито, наливаем. Я сейчас вам ставлю питерскую Корицу Project. Трек называется «Там свет». Про себя... Про себя Янка ничего не написала. Вот, собственно, ставим, слушаем. Поехали. Девочка.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А? Как вам? Как вам? Вот, тот же. Корица Project, Питер. Прошлый раз они у нас были со своим треком «Ты». Но это было давно прям. И так цепанули, так это классно все. Вот, и сейчас вот появилось две новых песенки. И, конечно же, я прям тут же выхватил обязательно в программу песенку. Вот, Янка, спасибище тебе, что ты есть. Меня вот радует это творчество. Кому интересно, зайдите на сайт Неформатного, там еще треки есть. Вот, собственно, начинаю читать комментарии. Так, вот Стрела Морфей, Сашка пишет, был на их концерте, еще когда они на разогреве у Серова были. Слушай, ну не знаю. Не знаю. Так, что там у нас еще? Родик пишет, офигенно, сразу скачиваю, красотища-то какая. Антохи не мое, но неплохо. Антоха, вот подсаживайся на такую музыку, она классная. Вот такой музыки должно быть больше. Я давно мечтаю, чтобы у нас появился диджей, который бы хотя бы раз в месяц делал джазовые программы. Джаз, свинг, вот что-то около этого. И это было бы так здорово, но, блин, нет у нас такого диджея. Какая жаль. Так, Вадим пишет, красота, такие девочки мне нравятся, и песни тоже. Натаха пишет, очень классно, все классно. Генка пишет, голос охренительный. Так, Женек Андреев пишет, не могу понять, кого напоминает, что-то от снайперов есть, которые ночные пепси. Ты знаешь, ничего, вот ты вообще не угадал, вообще не угадал. Так, Пашка пишет, еще бы чуть-чуть и Сурганова бы закурила. Прикольно, молодцы. Ты знаешь, Сурганова, скажем так, она в другой нише совсем. Она совсем в другой нише. Как бы, если сравнивать Янку с Сургановой, я думаю, Янке будет приятно. Как бы это хорошее сравнение. Но это абсолютно два разных типа, абсолютно два разных направления. Как бы, ну, сравнивать их, это все равно, что сравнивать, я не знаю, кого там, диджея Смэша и Моцарта. Вот, это, ну, прям настолько разные стили и направления, что, ну, смысла нет сравнивать. Так, Маринка пишет, хорош трек, гармония, текст, все в кайф. Слайк написал, солистка красава, музыка и текст весьма вторичны, чем и не зацепили. Я такого наслушался, поплешь. Ну, не знаю, отращивай волосы, сейчас же можно, понимаешь, все, прям с жопы на голову. А, подожди, на жопе. Не, ну у кого-то есть. Так, что там, Женька пишет, я как композитор всегда музыку слушаю в первую очередь и аранжировку. Генка пишет, что-то из 60-х такое доброе. Да ладно. Ну что-то тебя прям унесло. Так, морская пехота, отставить 60-е. Давай уже как-то это, выравнивайся. Бахни еще стопарик. Так, Стрела Морфея пишет, хорошо сделанный трек, стилистически не наше, но тут продумано все. Вот. Димка Воронежский пишет, вечерком в кабаке водочки под такую композицию. Хорошая песня, реально хорошая. У Витоса слетел интернет, и все, он прослушал. Вот, Витос, переслушаешь записи, вот прям советую, песня классная, действительно, и оно того стоит. Меня вообще Корица Project, вот как они начали радовать в свое время, когда у нас появились, так и не останавливаются, радуют и радуют. Хочу еще песен, Янка, грузи еще, пиши еще, пусть все у тебя получится. Так, что тут у нас еще? Все, собственно, комментарий. А, вот Яшка написал. Цыганка в исландском ресторане. В исландском. А чем исландский ресторан отличается от какого-нибудь южного Бутова? Вот, я не знаю, алкаши те же. Вот, а в Исландии что пьют? Что пьют в Исландии? Грок, по-моему, да, они любят. Горячий коньяк. горячий коньяк. Так, где Зухер насмотрелся на волосатые жопы? О, друг мой. Ты же земляк практически. Ты у нас из Череповца. У вас там все реалии жизни. У вас там и вода горячая была, и холодная была. И какали вы в унитаз, а не в дырку. Вот я всегда удивлялся. Представляете, там дома трехэтажные, а все в дырку ходят. Вот, и первое время я, как мне было интересно, я думаю, а как они там, что, друг в друга, что ли, они с третьего этажа кричат, эй, там, Вася с первого, отойди, я сейчас буду на дальняк. Вот, и полетело. Вот, а потом выяснил, у них, то есть с третьего этажа, со второго этажа и с первого этажа идут у каждого свои очки. Они в трубы упрятаны, в большие, и все это пролетает. Вот, что это я к чему? Вот, Яшка, и на волосатой жопе я насмотрелся там, потому что благ цивилизации там, скажем так, из всех благ была одна общественная баня, в которую ходили через день мужики и бабы. Вот, если напиться, то можно было зайти в женский день. Собственно, так. Так, ладно, что тут у нас еще пишут? Собственно, все. Все, собственно, больше никто ничего по треку не пишет. Давайте ехать дальше. Далее у нас мальчик. И сейчас мы будем слушать... Юрия Летова, да? Ну, я так его для себя называю. Группа «Слухи», город Ярославль. Прям вот очень-очень летовская вещь такая получилась. Сперва подумал, не буду включать. Потом подумал, а вот она такая на самом деле хоть и похожая, но достаточно самобытная. Собственно, что я треплюсь, давайте ставим, слушаем. Город Ярославль, группа «Слухи», «Там, где я не бывал» называется трек. Про себя написано следующее. Группа «Слухи» была основана в городе Ярославле в 97 году. За годы своей деятельности записано несколько культовых в местной музыкальной среде альбомов. Перечисляются эти несколько культовых альбомов. И, собственно, все, и состав. Вот это я не буду все читать. Кому интересно, сейчас зайдете по ссылочке, почитайте. А я ставлю и слушаем. Поехали. Итак, «Слухи», Ярославль, «Там, где я не бывал».
3: Там, где я не бывал, куда нос свой не совал, везде найдется повод, чтобы заткнуться. А я не задрожал, я взял и убежал.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:16 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал, у кого задержка, у кого нет. Только что у нас была группа «Слухи», город Ярославль, там, где я не бывал. Вот, и спрашивают тут, Женек пишет, вот как в этом можно гроб услышать вообще? Ты знаешь, вот я с первых нот услышал. И не только я, и я почему и говорю, сперва думал брать, не брать, но потом вот послушал дальше и понял, что весьма самобытная вещь, несмотря на похожесть, все-таки интересная. И взял, сука, песню в программу. Вот, дальше уже решат как бы слушатели. Так, начинаю читать комментарии. Ну вот Ярославль в WhatsApp пишет у нас. Валентин говорит, дождался. Вот ты откуда, вот ты почему у нас нарисовался. Теперь понятно. Понятно, откуда у нас Валентин. Чей фанат? Так, Генка, коньяк, все, уже выпит. Я уже выпил за морпехов. Давай бахни тоже. Так, Женек пишет, чай с первых нот. Да нет же, ну совсем. Пашка вот пишет, гроб. Стрела Морфея пишут Ярославль. Мы разделились. Мнения разделились. Вот, Чаев, гроб и Ярославль. Вот все как-то вот распределились. Коляном, ты думаешь, кто это? Твой вариант, четвертый. Говно не надо говорить. Коляном на меня хоронит, ходит.
3: Какашка.
2: Все понятно. С Коляном все понятно. Так, Маринка пишет, тембр крутой, неважно, похоже или нет, по-мужски, величественно, гордо, убедительно. Так, Генке тоже от чайфа сильно прилетело. Так, Яха пишет, сейчас все пистов получат, кому не нравится. Вот, да всем нравится. Не поняли, соло крикнул или сало? Я думаю, сало просили. Так, отличный русский рок, пишет Витос, зачет. Родик пишет, хороши, красавцы, энергия так и прет из песни. Так, Димка Воронежский пишет, качественно, в детстве именно что-то похожее слушал. А что слышал Димка в детстве? Гражданскую оборону. Вот, и Нирвану, судя по недавним песням. Так, Антоха пишет, моя стилистика музыки на Летова и впрямь похожа, однако эта песню не портит. А я и не говорил, что портит. Мне вот и понравилось, что она хоть немного и похожа, но все-таки самобытна. Очень интересно. Так, что там у нас? Маринка пишет, мы выросли на хорошей музыке. Конечно. Вадим пишет, очень хорошо было. Так, что там у нас еще? Слухи. Слайк пишет, слухи, неплохо, своя ниша, но по мне, нах, такой рок коммун лубок. Хотя, если кому-то нравится, значит, ребята не зря столько лет творят. Ну, что тебе это сказать-то на это? Мне нравится, они не зря творят, вот я тебе честно скажу. Мне понравилось. Сказать, что такое постоянно слушать, нет, такое постоянно слушать не будешь, но вот так вот время от времени раз... И послушали, раз, и понравилось. И как бы можно шагать дальше, творить. Я думаю, музыкант вообще должен себя попробовать во всех жанрах. Тогда он развивается, тогда он как бы идет вперед. А если строчить в одном и том же манере, ну как бы... Мне кажется, музыкант начинает деградировать, если он одно и то же делает. Ну это уже... Это неинтересно. Это, кстати, одна из причин, почему музыканты уходят из группы. Они выдрачивают одни и те же песни, и в итоге им просто становится скучно, они уходят. Они уже кричат, дайте нам метал, мы уже что угодно готовы играть, только не эти одни и те же песни. Вот, ладно. Собственно, Ярославль послушали, едем дальше, далее у нас девочка, прям со свежей песней. Из Перми прилетел трек Маша Канемара. Сейчас Витос опять докопается. Слово Перми мы говорим неправильно. Вот, а это наша фишка такая. Вот, ставим, слушаем. Маша Канемара, киты, город Пермь. про песню написано следующее. Человек — это всегда стихия. Я — это стихия. И неважно, что сегодня заставляет меня гореть и сыпать искрами, я помню, я была океаном. Итак, ставим, слушаем. Маша Канемара, «Киты». Поехали. Ссылочку сейчас, конечно же, брошу. Девочка.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:25 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я тут в поисках зажигалки. Только что отзвучала Маша Канемара, город Пермь, Киты. Так, круто девица воспевает. Написал нам номер 13. А, номер. Вот я же говорю, забуду. Валентин. Валентин из Ярославля. Так. Что там у нас народ пишет? Женек пишет, сейчас вот все скажут, что вокал на елку похож. Да нет, не скажут, не переживай. Маринка пишет, крутая, всегда крутая, радует своими работами. Так, Ольча пишет, нравится. А Соник, а, это не туда. А Соник, все у нас на сайте написано, можно там разобраться. Так, Антоха пишет, мне зашло. Женек написал, скачал, круто. Что там у нас еще? Натаха пишет, мощно, красиво. Слайк написал, не раз Машу слышу. Как всегда, добротно, здорово. Пермь рулит. Так. Геннадий пишет, елку не знаю, но голос хороший. Родик написал, снова красоту подвезли. Вскайфанул. Вскайфанул. Так. Вокал вообще... Маринка пишет, слушаю, вот, говорит, и думаю, сколько же талантов на неформатном. А слушаем бредни от Тимати. А вы не слушайте, друзья, слушайте неформатку. Зачем дерьмом засирать свой мозг? Вот я человек счастливый, я кроме неформатки уже 15 лет ничего не слушаю, и моя голова говном не забита. Вот. Так, Вадим пишет, эта девочка Океан нам тоже уже знакома. Вот что значит слышать песню в треке дня. Мы уже ни с кем не сравниваем, хорошо. Вот, что там, Пашка пишет, это, наверное, одно из немногих обстоятельств, что могло меня радовать, родиться и жить в Перми. У нас в Перми и вправду музон зачетный. Ты, то есть, еще до рождения, собственно, выбрал себе пункт назначения по плееру и отправился рожаться в Пермь. Молодец, молодец. Вот, тут, как говорится, каждый кулик свое болото хвалит, а по существу, если вокал наисильнейший, тембр потрясающий, ранж превосходный и так далее. Мне, наверное, как и Вите, нужно было воздержаться от комментов. Ну, зачем? Зачем воздерживаться? Так, что там? Яха пишет, картина такая, набейте и блед тому судаку, из-за которого девочка так страдает. Ну, не факт. Не факт, что ему бить надо. Может, он уже умер. Может, его уже закопали где-то под Пермью. Так, что там у нас еще? Димка пишет, Машу слушаю не первый раз. Слышал ее в резидентах. На сборнике ништяки. Маша молодец. Вот. Собственно, все. Все, собственно, больше комментариев по треку нету. Да. А, вот здесь что-то у нас во ВКонтакте. Ну-ка, давайте обновим страничку. Что-то тут маякнуло. Что-то тут маякнуло. Показать следующий комментарий. Нет, нет. А, это Женек, друзья, добавился. Жень, я тебя протыкаю обязательно после эфира. Вот, добавлю всех. Всех и вся добавлю в друзья. Так, едем дальше. Едем дальше. Далее у нас мальчик. Нет, а, нет, девочка. У меня мальчики кончились. У меня кончились мальчики. Далее у нас группа «Север». Группа «Север», город Питер. Посмотрел, это единственный трек группы из загруженных на сайте неформатного радио, который еще не был в программе «Миксер». Вот, и, собственно, спешу исправить это дело. Про себя написано следующее. Группа «Север» — это тяжелые гитарные рифмы, мелодичная лирика и завораживающие своей мрачностью тексты. Вот, собственно, ставим, слушаем. Группа «Север», трек называется «Война», город Питер. Поехали, поехали, а вы комментируйте.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:34 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. И могу сказать, что теперь вся коллекция группы «Север» на неформатном радио побывала в программе «Миксер». Больше треков нету. Вот, соответственно, группа «Север», давайте уже грузите еще. Вас можно ставить в программы, вы хорошие. Так, что там нам народ пишет? Так, «Север» тоже знаем. Так, Родик пишет, меня удивило... это не по песне. Удивило свежее исследование предпочтений в музыке в интернете. Или рок, метал, хард, или совсем тоскливые песни лидируют. Никаких рэпов и попсы. А Родик, дело в том, что в интернете ты фильтруешь новости, которые получать. Понимаешь? И как бы ты получаешь то, что ты готов видеть. Вот ты готов видеть рок, метал, хард, и, собственно, ты их и видишь. Вот, если бы у тебя в друзьях там было куча рэперов, то ты видел бы кучу рэпа от них. Вот, у меня в ленте присутствует много всего, и я ее никогда до конца не досматриваю, ровно 15-20 минут с утра, пока до того, как почистил зубы. Пока сидишь и думаешь. Все, потом ленту смотреть некогда, да и муторно это, потому что в друзьях народу много, и лента — это ужас. Так, ладно. Антоха пишет, знаю эту песню весьма и весьма. Димка вот даже клип видел. Родик пишет, снова звучит мощно и приятно. Хотел бы услышать их как в первый раз и кайфануть во всю мощь. Но знакомая песня, просто тихо похвалю. Так, просто Женек пишет, хауенный песняк. Песняк. Так, Генка пишет, под настроение песня. Пашка пишет, с первых нот мурашки по спине. Прям не знаю, с кем сравнить. Возможно, что-то от Лауны. Мне нравятся такие вещи. 5+ всей команде. Вообще странно, что я приверженец альтернативного рока. В двух словах, рок жив. Так, Витос пишет, отличный музон плюс искренний вокал. Зачет. Ольча спрашивает, кому обратиться за советом по поводу качества сведения песен. Ну, можешь ко мне обратиться, собственно, присоветую тебе кого-нибудь. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишет, часто встречаем на просторах интернета, ребят. Рваная аранжировка, спета искренне. Скрипка очень тонкий инструмент, ее использование нравится, но... Всегда надо быть аккуратнее с такими тонкими инструментами. Так, что тут еще? Что тут еще у нас? Вадим кинул видос какой-то. Ну, я сейчас не буду смотреть точно. Так, что там еще у нас? Так, Яшка пишет, для этой песни у меня картин не нашлось, хотя фабрика по изготовлению калош уж больно это сделано, а не написано. Да ладно, ну что ты вредничаешь. Так, ну и все, больше по треку тут ничего не написано, сейчас обновлю ВКонтактик. О, Серега у нас Незверев нарисовался. Привет, Серый. Что-то ты прям в конце эфира пришел и все проквакал. Так, сейчас обновлю ВКонтактик. Что тут у нас появилось, не появилось. Вот, круто, как всегда. Написал Серенька. Ну и как бы все. Как бы все. Ну и все так все. Все так все. Друзья, это была последняя песня осени 2019 в эфирах «Миксера». Да, вот так вот оно бывает. 8 треков отзвучали. Бутылочка не допита, ну и хорошо. У меня останется на следующий эфир. Вот, говорю всем счастливо. Говорю всем, не болейте. Сейчас вот такое говнопогода такая. Сейчас вот заболеть нефиг делать. давайте аккуратнее. Скоро Новый год. Еще раз напоминаю музыкантам, давайте записывайте свои поздравления, присылайте их на сайт Неформатного радио, выбирайте там, где стилистика, там то ли джингл, то ли поздравление, ну что-то такое вот как-то оно называется. Вот, и пригружайте. Вот, Вадим молодец, Вадим уже это дело сделал. А с 25 числа мы убираем всю рекламу, все джинглы, и будут звучать только ваши поздравления. Вот, поэтому как бы смысл записать поздравлялки есть. Так, что еще забыл сказать? Запись эфира появится завтра. Завтра на сайте Неформатного радио. Ссылочка на запись будет, конечно же, в нашей группе Неформатное радио во ВКонтакте. Поэтому не забудьте нажать колокольчик, получать уведомления. Что еще забыл сказать? Вроде все сказал. Все. Собственно, голосовалка будет. Голосуйте. Только умоляю, не накручивайте голоса нечестными способами. Все это вычисляется очень просто. Поэтому нафиг. Мы за честную игру. Все, всем счастливо, всем пока. Отключаюсь, после меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Пока, друзья.

0: узнала себя сами. И мы сидим так каждый со своим, своим пороком, гнетом и бедою. И кажется, что весь жестокий мир так измываться любит только над тобою. Но, друг мой, стоит приподнять свои тяжелые болезненные веки, и ты начнешь немного замечать, что сам ты держишь рукоятку плети, что нету голода вокруг, и смех детей ты слышишь звонкий, и хлопья пепла не целуют твоих губ, и запах пороха не разрывает легких. Поэтому живи и улыбайся, и наслаждайся каждым вдохом, каждым днем. Поэтому скорей с коленей поднимайся и прекращай наказывать себя своим же собственным судом.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Рамонес образовались в начале 1974 года, когда Джон Коммингс и Дуглас Колвин пригласили к себе Джеффри Хаймана. Колвин хотел играть на гитаре и петь. И Каммингс тоже играл на гитаре, а Хайман на барабанах. Довершить состав должен был их друг Ригли Стерн. Но оказалось, что играть на басу он не умел. Поэтому Дуглас переключился на бас, а еще он был фанатом Пола Маккартни. А, как известно, Маккартни использовал псевдоним Пол Рамон. И Дуглас взял фамилию Рамон и придумал название Рамонес. И все сразу стали Рамонами. Хайман Джоуи, а Каммингс Джонни Рамоном. Первый концерт группы состоялся 30 марта 1974 года. А спустя два месяца их менеджер Томаш Эйдейн, не выдержав веселухи, стал Томми Рамоном и сел за барабан. И понесся панк по просторам Америки. Понесемся и мы. Rockaway Beach.

0: участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект DVR, «My Way» называется трек. Поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

0: участники сборника «Грани».
1: 15-й трек второй пластинки «Грани», группа «Зухер» и компания «Город Тула». Трек называется «Уроборос». Поехали!
2: Твоя молодая жена родила тебе сына. Как зеркало будешь в него теперь вечно смотреть.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас московская группа «Борис Федорович». Трек называется «Знамя», альбом «Фартовый клевер». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Добавляйте в свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, что вам понравится.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: микрофон говорим. Ну что, я сейчас тебе скажу здрасте, буду.
1: Музыка! Да-да-да, ребята, мы уже в эфире, и сейчас всем будем говорить здрасте еще раз. Вот. Да, это, наверное, как мы вот здесь... Добрый вечер. Еще раз здравствуйте, да?
0: Как еще той... раз здравствуйте, добрый сказке, вечер, да. Еще раз здравствуйте, да.
1: Так, я сейчас всем объясню, кто в чате, ребята. Ну, такая промыслительная штучка случилась, поскольку у нас в связи с неполадками звука происходили, так сказать, в прямом эфире наладка связи, в ходе этого... Была потеряна из виду кнопочка «включить запись эфира». И мы как бы все начинаем заново. И вот все, кто сегодня был у своих колонок, в наушниках или еще где-то в машине слушал, то они слышали то, что больше уже никогда никто не услышит в записи. Ну что, повторимся для записи.
0: Конечно. Мы начинаем.
1: Сегодня хорошо. Да, хорошо, ребят, слышно. Сегодня у нас 15-я программа «Мысли о смысле» на неформатном радио. И в гостях у нас группа «Московское время». В полном составе, действующий состав: Николай Белокопытов, гитара-вокал, автор песен. Евгений Началов, бас-гитара, Сергей Сидоров, ударный, Владимир Шахпендерян, клавишный и аранжировка. Все, привет, ребят.
0: Здравствуйте, здравствуйте, добрый вечер. Москва и окрестности. Приветствует вас столичный коллектив «Московское время». Всегда рады общаться со своими слушателями.
1: Так, ребята, я вам еще одну вещь сейчас зачитаю. Она называется... Наши традиционные права и обязанности гостей эфира. Слушайте внимательно. Будете подтверждать свое согласие. Вы обязаны отвечать на вопрос ведущего и не имеете права хранить молчание или отвечать уклончиво и односложно. Вы не имеете права... Согласны, хорошо. Вы не имеете права на адвоката, но можете задавать наводящие вопросы ведущему, чтобы отвечать, опять же, честно, не односложно и неуклончиво. И все, что вы скажете, может быть использовано против вас в дальнейшей вашей судьбе.
0: Последний пункт, конечно, удручает.
1: Ответственный, но... очень ответственный, ну, да не вопрос.
0: Мы согласны.
1: Все, замечательно, поехали. Значит, в нашем эфирном чате неформатки я приветствую еще подтянувшийся народ. Поименно уже не буду, кидаю вам ссылочку на группу «Московское время», ее страницу на неформатном радио. И сейчас так вот, быстренько в режиме, как это, блиц, скажу о группе. Группа имеет 21-летнюю историю. Ну, во всяком случае, в этом году исполнится 21 год. Правильно, Николай?
0: Абсолютно верно.
1: Вот. Играет группа, по собственному мнению, поп-рок. Вот, я с ними в этом не согласен. Вот, потому что, ну...
0: Поспорим заодно.
1: Да, да, мы на эту тему можем поспорить. Вот, ну, если вы слышали, с чего началось знакомство с творчеством группы, песня «Радуга в вине» с одноименного альбома, который вышел в октябре 2018 года, как некий итог 20-летней творческой деятельности группы, то сам Николай, между прочим, перед тем, как я ее поставил в эфир, сказал, ну, это некий постпанк. Я говорю, да какой постпанк? Это постфанк. Но, тем не менее, группа пишет в своем пресс-релизе «Мы поп-рок».
0: Но это имеется в виду написание и исполнение музыки, понятной большинству слушателей, как сказать, подобного продукта, что ли, я бы сказал. Потому что музыка, ну, тоже отчасти уже стала продуктом на всю свою целевую аудиторию. Ну, Конечно, нам понятно, что поклонникам Стаса Михайлова, наверное, это не очень понравится, но...
1: Кстати, да, если вы вот так вот пишете «поп-рок», это значит, вы определяете все-таки свою целевую аудиторию. Кто ваша целевая аудитория? По вашему мнению.
0: 30 плюс.
1: Так, люди... вы сейчас настройку таргетинга мне рассказывать будете.
0: Образование, ум, честь и совесть, вот я бы так сказал. Люди, интересующиеся, думающие, ностальгирующие по давно ушедшим хорошим временам. Люди, живущие в городах скорее. Вот. Потому что это, наверное, такая городская музыка.
1: Ну да, урбанистическая.
0: Как там ближайшее в городском романсе. Вот. Ну, как-то вот так бы я сформулировал на сегодняшний. Раньше был помолодежней. 20 лет назад. И музыка, и мы вот сейчас это абсолютно гармонично с нами. Вот. Да, теплые ламповые называют это часто. Старперское, простите, за неэфирное там слово иногда. Но в основе ее лежит действительно коллаж из разных стилей музыки прошлого. Я бы вот так, да, правильно сказал?
1: То есть это правильно.
0: Любимой музыки.
1: Почему неправильно? Собственная оценка — это всегда правильно.
0: Остальное решать не нам.
1: Потому, да, собственно, оценка — это все-таки никогда не критика себя и не желание поставить в какой-то ряд. Это вот я тут.
0: Знаете, пластинка-то вообще, простите, перебью, сильно разноплановая. Там 15 песен, а для эфира, я так понимаю, наш там арт-директор прислал 6. И я даже не знаю, какие 6. Вот. И хотелось бы, мне самому интересно, у нас такой эфир.
1: А что, правда не знаю? Правда не знаю.
0: Я не знаю, какие песни вы будете включать, и никто из членов группы тоже. Поэтому мы специально себя так подготовили к интересным.
1: Замечательно. Я с вашим арт-директором солидарен, потому что из тех 8, которые на неформатке залиты, я именно эти бы 6 и выбрал тоже. Ну что, ладно, не будем раскрывать интригу. Первая прозвучала, это была «Радуга в вине». Вот. Наверное, мы еще раз дадим слово Владимиру Шахпендеряну и дадим его по, знаете, какому поводу? До начала записи эфира я его спрашивал, что вдохновило на аранжировки в таком некоем стиле, действительно ностальгическом, который мне напомнил вот конец 80-х и фильм «Чародеи», где вы там, помните, там Абдулов, вот эти «уносит меня и уносит меня», вот. Там замечательный эстрадный, наверное, поп, роком тогда вообще ничего не называли, рок — это было все запрещенно, у нас рока нет, как и секса не было, и ничего не было. Владимир уже там одел наушники?
2: Да. Здравствуйте.
1: Да. Владимир, вы у нас клавишник. Ну и вот оно очень хорошо чувствует. У меня, например, аранжировщик, он гитарист. И я понимаю прекрасно, что то, на чем живет аранжировщик, очень большое имеет влияние на саму аранжировку. Вы в аранжировке с группой, с командой работали только над этим альбомом или раньше была работа?
2: Мы начинали еще в конце 80-х. Там долгая история, там было очень много интересной музыки тогдашней.
1: Да, второй раз у нас звучит конец 80-х, да.
2: Да, конечно, мы же... Все росли на чем-то, потом пришли к Цою с Гребенщиковым там, и так далее. То есть было огромное количество музыки в нашей жизни.
1: А вы говорил, на чем росли?
2: Я рос...
1: Да. До Цоя и Гребенщикова.
2: До Цоя и Гребенщикова я слушал в детстве и Тоту Кутуню, и Абу. У меня было очень много мелодичной музыки, огромное количество пластинок. То есть... мелодический настрой у меня был всегда. Красивый мелодический настрой в голове. Вот. После этого, я говорю, в нашу жизнь стали приходить неожиданные гости, типа Слеера, Металлики и так далее. То есть там получился винегрет из стилей в голове, из чего потом там какие-то были...
1: О, интересно бы было вот что-то вот это вот из первого, что-то услышать, что-то было бы очень интересно.
2: Когда-то еще эфир мы вам похвастаемся, потому что когда-то у нас была достаточно нелегкая группа под названием «Фабрика манекенов».
0: Которая Володь играл на барабанах двумя бочками. Вот. И играли мы такую, ну, даже достаточно тяжелую трэш-музыку. Ну, буквально полтора года нас хватило. А потом поп-рок все.
2: Да, и потом, да, потом нас вернуло, да. То есть сначала нас вывернуло, потом вернуло на место.
1: Ну, нормально, потом хорошо. Мы, да, живые.
2: Да.
1: Не пожеванные.
2: Экспериментаторы.
1: Ну, как говорится, да, оно хорошее остается, плохое засыхает и отваливается.
2: Я бы не назвал это плохим, это просто... и даже нельзя сказать, что мы перебесились. Нет, просто было.
1: Короче, энергия, опыт.
2: Да, опыт, энергия, ее же тоже надо куда-то девать. Вот. Ну и с этим опытом тоже же много чего в голове отложилось. Это тоже где-то присутствует в музыке. Просто если мы говорим сейчас о том, что у вас сегодня будет 6 композиций звучать в эфире, то их 15, и там, скажем, несколько композиций достаточно
1: тяжеленькие.
2: Да. Да, давайте послушаем,
1: как подожди, давайте, когда. Ну вы их залейте на неформатку, как минимум. Чтобы я их услышал. Это у вас вот есть клип на песню, клип, снятый на песню «Пепел над водой». Это как-то Deep Purple отозвалось.
0: Нет? Нет, объясню.
1: Давайте. Николай вернулся к микрофону.
0: Вопросы не задают, просто часто про «Пепел над водой».
1: Ну, потому что ассоциация.
0: Ну... мне однажды прочиталось и увиделось, как индусы сжигают тела любимых умерших людей и опускают реку Ганг. И стоит очередь из желающих посмотреть, очередь из желающих занять очередь. Вот, и
1: очередь посмотреть?
0: Очередь сгореть. Вот, и,
1: значит, как это?
0: Ну так, потому что она на много лет расписана, и нужно в определенном месте это делать, это считается главным обрядом, я так понимаю, для них. И простому
1: телевизор туда это... попасть. Коль, по телевизору смотрю, да? Или ты в Индии был?
0: Продолжаем дальше разговор про пепел над водой.
1: Нет, где ты насмотрелся? Это вживую насмотрелся?
0: Нет, я не ездил туда. По причинам боязни разных инфекций. Я человек брезгливый, вот. А у меня там знакомники пожили какое-то время, приехали, рассказывали. Потом у меня был какой-то переломный момент в жизни, я интересовался буддизмом, а вот, сходил пару раз к ребятам к этим вот в их храм, пообщался с ними, ну, не нашел для себя ничего там, скажем, откровенно интересного, вот, решил остаться православным христианином. Ну, это отдельная история. Не про
1: с чем тебя и поздравляю. С чем, да, тебя, да, и поздравляю, да.
0: Я интересовался различными правовыми религиями. Эта песня как раз вот, скажем, там, об обряде, когда люди не закапывают себя в землю, там, отправив в крематорий, а из чего пришел туда, что развеивает свой прах над великой рекой своей любимой страны. Вот об этом эта песня, а не там Deep Purple. Вот что хочу сказать, ага, вам, дорогие слушатели. Нормально завернул?
1: Слушай, ну ты такую радость убил, да. Ну все думают, а мы догадались. Ну вот, и оказывается, это все...
0: У нас один человек в стране любит Deep Purple, его все знают, я не фанат все-таки. Это музыка совсем такая, немножко прошлого века. Нам чуть попроще. Полегче, помелодичнее.
1: Ну вот.
0: Я понимаю, что Дым 2-2 идет речь, конечно, но это не какая-то цитирование или заимствование. Ну, вот так вот. Так получилось.
1: Ну, и да хорошо, мы уже поняли все. Коль, мы все поняли.
0: значит, правильно сделал, что так.
1: Ну, это маркетингово звучит очень хорошо тоже, да. Ладно. Все продумано.
0: Я об этом просто не говорил до последнего, пока что не вытянешь. Все продумано. Давайте послушаем, песня хорошая.
1: Слушай, нет, ты не рули моим эфиром, я сейчас сам скажу. Вообще ее нет в списке этой песни.
0: Тогда давайте это... что-то другое, там много.
1: Кто заливал треки на неформатку, претензии к нему? Я бы, может, и выбрал, если бы понравилось. Слушайте, ну вот...
0: А то пришлю.
1: А можете кинуть ссылку прямо в чат неформатки, ребят, там люди могут открыть моментально и посмотреть. Я вот в нашем разговоре до записи упоминал о таком термине «московский рок». И все-таки хочу опять к нему вернуться. Я понимаю, что ну, все начинают брыкаться, отпихиваться там. В общем, это нет, не мы, не знаем, что это такое, это все это. Ну, народ, если так называет, и термин этот я слышал даже от каких-то вот таких критиков, еще кого-то там. Слышал. Группа «Мегаполис», там, значит, кто еще туда, «Несчастный случай», вот как бы вот в такую вот череду исполнителей. И мне показалось,
0: моральный
1: что...
0: Моральный кодекс.
1: Моральный да, кодекс, да. Браво, да, вот-вот. Московский рок, но у вас новая формация. Совершенно новая формация.
0: Вопрос, спасибо.
1: Он у вас... Ну, для меня, во всяком случае, я вообще редко слушаю, я не меломан. Ну, мне было приятно слушать. Мне было интересно слушать. И вот это сочетание ненапряжной подачи, спокойного исполнения, и ничего не мешает думать о том, о чем вы поете. Мне это понравилось. Вот, наверное, я бы многие песни вот с этим определением «московский рок» отнес вот именно к такому вот... В такой стилистике исполнения и подачи.
0: Не кричим мы, да, на ухо людям. И так много шума.
1: Не, да, мире, согласен. Окружающий. Согласен. Поэтому, а вот...
0: Ну, умеем, а вот... если нужно.
1: Не, ну вы это все обещаете. Ну, киньте мне прям сюда
0: песню. А у вас там есть песня «Свои имена»? Тут я хотел спросить в списке на сегодня.
1: Да вот все, ты есть пытаешься такой? Как-то залезть как-то ко мне в программу, не с того. Ну,
0: все, не...
1: Николай, ну, ладно, Николай, не шалите. Не шалите, не, я не скажу, что будет звучать. Я хочу перейти к следующей песне, которая называется «Санкт-Петербург». Ну, есть два у меня... Либо вы этот город действительно так любите и понимаете, либо это было, ну, какое-то, в общем-то, ну, я не знаю, обычно некоторые пишут песни такие вот теплые, добрые, хвалебные, ностальгические к какому-нибудь фестивалю в том же самом вот городе, куда они едут. Ну-ка, признавайтесь ваши, значит.
0: Вот у меня вот. История следующая. Наверное, несколько десятков раз я там был и жил не один-два дня, а месяцами. Вот. Бабушка была из Петербурга, и друзья огромное там количество. И слушают нас больше в Петербурге, а не в Москве, хотя мы называемся «Московское время». А вот.
1: Культурная не столица.
0: Не за эту песню, что... Ну, наверное, да. Именно поэтому. Спасибо большое этим людям, потому что там хоть на концерты ходят еще, что здесь уже, ну... считается дурным тоном собраться вечером, куда-то поднять задницу и пойти. А вот. Там гораздо люди ну, больше контактнее идут ну, на незнакомых артистов. И что еще раз говорю, низкий поклон. Мы в Петербурге всегда, когда приезжаем, ну, играем не впустую.
1: Да вообще-то и групп интересных, честно говоря, больше из Питера, нежели из Москвы. Вот за последнее время, как начал наблюдать. Вот.
0: И поэтому но... от впечатлений детства, юношества и всего, что сложилось, а вот осталась эта песня и много лет, уже, наверное, третий десяток она разменяла. Вот. Есть она как в уникальной там, аранжировки записи тем же «След», он на саксофоне. А вот первый раз вообще в 98-м году мы ее даже записали, песня древняя. Вот, а ролик на нее сняли ребята из Петербурга, наши друзья, без каких там гонораров, просто пришли и сделали такой, ну, фан-видео, так называемое, смонтировали неплохой клип, он есть на YouTube, его можно посмотреть, на наши лица, наш концерт и все остальное. Так что вот оттуда это все у нас, от друзей. Ну это что? Не хвалебные речи какому-то там городу, как вы говорите, для какого-то фестиваля. Хотя мы ее играли на «Окна открой», на фестивале, на первом, который Шевчук организовывал 20 лет назад. Были очень тепло приняты, и прошли все отборочные конкурсы, должны были играть на сцене. Но не доехали туда по причине того, что у нас клавишник потерялся по дороге. Честно, байка к песне. Так что давайте послушаем.
1: Интересная история. Ну, давайте.
0: Не про Володю. У нас был такой клавишник Сергей Благоволов. Может, нас сейчас слушает. Да. Он где-то затерялся по дороге. И, как всегда, вот у нас был шанс выступить с грандами русского рока на одной сцене еще 20 лет назад. Но мы по дороге, в общем, не доехали до этого фестиваля. Ну, песня хорошая. Послушайте, понравится.
1: Ну, давайте.
0: Не длинная она еще.
1: Да, да, она еще и не длинная, да. Но хорошо, пока наши радиослушатели будут слушать песню, так и называемую «Санкт-Петербург», мы почитаем, особенно вы, чат наш эфирный. Наверняка там появились какие-то вопросы. Ну что, а я ставлю песню группы «Московское время» из Москвы «Санкт-Петербург».

0: Вот такая вот песня «Признание любви Санкт-Петербургу». Ну вот даже мне кажется, все-таки она вот она несет вот московский несколько темп жизни. Вот такой драйвец такой хорошенький. Так, разогнали. Ну что? Да, разогнали немного Санкт-Петербург. Так, ребята, вы чат там поизучали наш. Ребята там активно ваше творчество обсуждают, комментируют.
1: Вижу несколько... В основном комментарии позитивные, это очень приятно. Вот, например, Сергей Иронский спрашивает такой вопрос, какие отечественные коллективы нам нравятся. Вот на сегодняшний момент, чем я взрослее становлюсь, тем мне больше нравится «Калинов мост». Раньше я очень любил Виктора Цоя, но, к сожалению, он уже 30 лет ничего не сочиняет по объективным причинам. И все песни я его выучил наизусть. Вот. Но и запас любви иссяк, потому что ну, хочется всегда как-то освежить багаж. Вот. Очень тепло и хорошо отношусь к Константину Генчу, к его там, творчеству, ну, скажем, первого половину периода. А вот, нравится группа ДДТ. Ну и тот московский рок, который вы упоминали. Ну, там Мегаполис, Несчастный случай. Такая музыка московских интеллигентов, я бы сказал. Вот так вот.
0: Совершенно верно. Борис,
1: да, Гребенщикова мы подзабыли, это тоже примерно. Вот, из вот такого круга людей. Мне не очень нравятся российские коллективы, исполняющие тяжелую музыку, объясню. Каким-либо причинам все не то, что вторично, троично. Это 25-30 лет назад я уже когда-то все слышал. Ну и вот оригинал.
0: Причем в лучших вариантах, да.
1: Ну,
0: повторить никто не может, и ничего нового никто не может привнести. Да.
1: А это, к счастью, люди, которые останутся в человеческой памяти навсегда со своим творчеством. Низким, как говорится, поклон. Вот давайте, ребят, немножко расскажем свои эмоции.
0: Давайте, да. Кто у микрофона будет?
2: Нет, ну вообще, да, уже хороший был список.
0: Причем, по кто у микрофона? Кто Владимир, говорит у нас? Владимир. Владимир.
2: Да.
0: Делайте тише колонки, парни.
2: Да, в общем, я говорю о том, что был хороший список уже. Включен сейчас в ответ. Ну, добавить мне фактически нечего, хотя есть какие-то изумруды. Например, мне нравится очень Сенчина. Мне нравится очень много наших певиц, исполняющих.
0: Ребята, фон у вас такой фон, Володь, что тебя практически не слышно.
2: Так. Сейчас.
0: Сейчас лучше. Продолжай. Сенчина, Людмила Сенчина, да, дальше.
2: Да. И так далее. По поводу тяжелой музыки. Могу сказать, что когда-то в 88 году я наслаждался группой «Мастер». Угу. Я считаю, что ребята очень серьезно работали. А для тех времен ну, просто грандами советского тяжелого рока считались. Поэтому их я слушал с удовольствием. Да и сейчас даже иногда слушаю с удовольствием. Даже посещаю концерты. Вот. Мы дружим с Аликом Грановским. Это достаточно интересный человек. Бас-гитарист, группа-мастер. Вот. Так что я скажу... Вообще очень, очень сложно говорить о том, кто любимчик. Потому что ну, музыки-то прекрасные. Безумное количество. Множество. То есть, ну, как можно сказать... там 5-6 групп включить в этот список. И тысячи песен не хватит, наверное.
0: Володь, ну своих детей все всегда любят больше, чем чужих, согласен, да? Чужие все хорошие, но наши ближе.
2: Ну, я достаточно объективен в этом смысле. То есть я... Ну, я считаю так, что, конечно, надо любить своих детей, но, тем не менее, ни в коем случае нельзя там ничего ставить выше.
0: Всегда да не вопрос.
2: Объективная оценка.
0: На хорошем примере...
2: Творчество и вкусы и так далее, да?
0: Ну, это, я же говорю, как на хорошем примере других детей можно воспитывать своих. Совершенно верно.
2: Брать все самое лучшее, если получится, если умеешь.
0: Конечно. Так, кто еще желает на эту тему высказаться? А тему напоминаю, у нас какие группы? Вопрос был Сергея Унского.
3: Да, добрый день. На связи Евгений Началов, бас-гитарист.
0: Группа «Московское Женя.
3: Время», как меня слышно?
0: Поближе, здравствуй. Замечательно тебя слышно.
3: Вот. Ну, я хотел бы тоже ставить несколько своих копеек вот, в эфир по поводу российской музыки. Вот. Как бы я, как бы, ну, как меломан, как бы я слушаю любую музыку, но больше предпочитаю техническую. Вот. Я не слушаю слова, не слушаю текст. Мне больше нравится техника.
0: Инструментал. Вот.
3: Я долгое время очень слушал группу «Автограф». Вот. Замечательная группа, вот, которая уже как бы не существует, но периодически они собираются и собирают большие стадионы. Вот. И дают большие концерты.
0: А напомни, вот, напомни слушателям нашим из состава их кого-нибудь. Да.
3: А, из состава, ну, это Артур Беркут, допустим. Угу. А, вот, Крис Кельми, которого уже нету. Угу. Вот. А, ну, в принципе, кого я помню.
0: Да остальных и достаточно. Я не помню. Давай.
3: Вот. А, также я слушаю группу «Арию», вот, именно старый состав. Вот. Но опять же, здесь я выделю нескольких людей. Это Виталий Дубинин, вот, Холстинина, ну и Терентьев, как бы достаточно хорошие люди, вот, правильно играющие, вот, в плане техническом. Вот. Как бы я люблю больше все-таки в музыке это технику. Вот. Так как постоянно я стараюсь что-то у кого-то что-то урвать понемножку. Да-да-да. Вот. Но есть интересные вещи, которые, которые люди уже сочинили, и как бы это, в принципе, можно где-то использовать. Вот.
0: Ну почему бы нет, ну правда что. Да, почему бы нет. Оно все равно, оно же все равно по-своему. Ты же не плагиатом будешь заниматься, да.
3: Ну да, да. Вот. А так больше люблю, конечно, зарубежную музыку. Вот. Опять же, если говорить о мелодичной музыке, мне нравится очень Джо Кокер, Крис Ри, Гэри Мур. Вот. Я очень люблю фанк. Вот.
0: Блюзмен. Где блюз, там и фанк. Без вопросов. Джаз, фанк,
3: в общем, фьюжн. Где...
0: Алло, пропали ребята. Евгений.
3: Как мы все не профессионалы, мы как бы учимся, как бы мы... Нет, нет. Я себя не считаю профессионалом, на самом деле. Я каждый раз, каждый час, каждую минуту я что-то придумываю новое, как бы я работаю над собой. Вот. Достаточно часто работаю над собой. Вот.
0: Ну, ну вроде все. Больше
3: нечего добавить.
0: Так. Хорошо. Скажи, пожалуйста. А теперь поделиться своими любимыми командами отечественными, отвечая на вопрос Сергея Унского. У нас Сергей Сидоров, ударные.
4: Да, добрый вечер. Ну,
0: добрый, Сергей.
4: Нет любимых, скажем так, советских и российских групп. Я вообще рос в основном на западной музыке. Вот. Но что-то
0: жанра,
4: когда-то мне...
0: стилистики. Какой?
4: Жанр стилистики, а разнообразные самые. Начиная от поп-музыки, там диско даже, можно сказать, музыки, и кончая трэшем. Трэш-метал. Вот. То есть туда входит и блюз, и джаз, там поп-рок, там что там еще может быть, хард-рок, хэви-метал, так сказать, все. В каждом стиле есть хорошие группы, которые сочиняет хорошую музыку. Из российского, что я слушал когда-то, что мне нравилось там, не знаю, как сказать, в юношестве или подростковом возрасте. Ну, вот Круиз Гаиновский, вот Шах такая была группа трэшевая, если кто знает. Наши ребята, но не пели на английском языке. У них, правда, было много заимствований. Вот. Ну, нравилось. Потом, что Константин Никольский, группа «Воскресенье», мне нравится по тексту.
0: Ну, безусловно.
4: А что такого? Ну, вот, вроде так, навскидку, не могу из российского вспомнить. То, что
0: да и ладно, достаточно. Да. Теперь мы займемся прям вашей группой плотно.
4: Давайте, давайте.
0: Да. Так, кто там будет? Николай эстафету перенимать. Лидер. Абсолютно. Лидер. Абсолютно. Лидер и ответственный за все, значит, свое смысловое творение группы. Хочу сказать, что у нас первый час, он, как обычно, в длинных эфирах. Да, сегодня у нас большущий эфир, ребята. Так что у нас впереди еще много времени. Первый час, как обычно, ознакомительный, потому что, ну, за это время подтягивается народ, потому что у некоторых там, собственно, служба, работа заканчивается не совсем так, как у других. Это как раз и по количеству наших участников в чате видно. Так, Николай. Сейчас я хочу перейти к вашей, да, песне, за которую вы поболели немножко. Что-то я на «вы» перешел, на «ты» давай, да? Песня «Свои имена».
1: Да, лайков сейчас поставили там, да?
0: Не знаю.
1: Все попросил друзей, знакомых, говорят, ребята, помогайте, поддерживаем неформатное радио, подписывайтесь. Вот,
0: давайте, а где поставили? Где поставили? Где поставили?
1: Ну, в каком-то голосовании какое-то там есть. Вот, трек дня, трек месяца. Вы знаете, мы столько уже участвовали в последнее время в всяких этих конкурсах, что, во-первых, начинаем забываться, во-вторых...
0: Все еще участвуете?
1: Да, это вызывает легкий смех у самого, ну, потому что нас много лет не было, мы отсутствовали на сцене. Я лет 10 не давал концертов живых с группой «Московское время». И после этого приходится наверстать упущенное. Музыкантов вокруг огромное количество. Для того, чтобы донести свою музыку до слушателей, приходится изучать социальные сети, маркетинг и так, все остальное. Таргетную рекламу, как это сейчас модно говорить. И размещать свою музыку самостоятельно везде. А вот, таким образом мы и познакомились с вами, собственно. Вот.
0: Ну да.
1: Искренне рад. Вот, что еще могу сказать. И здорово, что существуют такие ресурсы, которые помогают людям быть ближе. Вот, потому что много классной, качественной музыки на русском языке пролетает мимо официальных эфиров. И для того, чтобы донести до людей, нужно вот делать то, что делаете вы и мы в том числе.
0: Николай, вот. Причина, почему они пролетают? Вы, может быть, есть догадки какие-то? Вот почему так происходит? Даже на том же нашем радио. Ну, я не знаю, сколько там не пытался.
1: Смотрите, как ни странно, нашу музыку брали не на нашем радио, а на радиостанциях, которые играют. Я встречал в плейлистах «Московского времени» между, например, там, Стасом Михайловым и там, простите, не знаю, там, ну, тем же там группа «Мегаполис», а потом дальше шла Эдита Пьеха, а после этого Муслим Магомаев. То есть, если программные директора видят, что вот наша музыка для подобной целевой аудитории подходит, мне, например, это очень приятно. Мы же такой разряд ретро слегка перешли. Вот. Но возвращаясь к вашему вопросу, почему пролетает, берут то, что называется в наше время форматом. Мы же пишем, у нас свой собственный такой уникальный звук, который мы годами придумывали, не похожий ни на что, он выбивается вообще из радиоэфиров. Туда попадают, вот у нас есть песни «Меланхолия», там «Осень и обряд», такие лирические вещи, вот, слегка с фанковым джазовым оттенком. А то, что, как вы говорите, в формате нашего радио, там у нас есть несколько тоже песен.
0: Послушай,
1: мы сейчас даже не носили туда, дружище, даже не ходили туда.
0: Вот, ну, Николай, просто, да, что, я не знаю, что вы там ходите? И когда...
1: Что туда ходить-то?
0: Что, не, ну как, среди столонов, может быть, потолкаться дадут, мамонтов, я имею в виду.
1: Может быть.
0: Нет, ну, есть там проект том, что... «Наши два», я не знаю, там, что там только нету, там всякой твари по паре, по-моему, стало, но для этого, видишь, отдельную рекреацию устроили, «Наши два» называется, а на центральный эфир, ну, я не знаю, Ну, это, все как-то
1: опять же, на удачу. Мы вот вы издали пластинку на лейбле, специализирующейся на распространении музыки в кино, театрах и на телевидении. Очень надеемся на то, что это возымеет какой-либо результат, потому что люди целенаправленно рассылают треки в кино и телеиндустрию. Вот это один из способов донесения нашего творчества до слушателей. Вот, если в каком-то хорошем российском кино или сериале, мы слышим за главных в титрах свой трек, будет очень приятно.
0: Николай, сейчас еще развивается активно фоновые службы фоновых. Ну, в общем, на
1: музыка на катке нам еще предлагали. Знаете, прикол такой есть. Отошлите песню, она будет играть у вас на катке в парке Горького бесплатно для слушателей и для вас в том числе. Ну, а спрашивается, для чего, для кого, кто будет ее слушать. Вот пока говорите, фоновая музыка, ну, у нас она отнюдь не фоновая. У нас послушать интересно, о чем вы сами признались полчаса назад.
0: Вот. А нет, я имел в виду, да, это если уж говорить о том, как нам приходится самото. Я так понимаю, у вас никакого не менеджера, ты же говоришь, что сами ручками, своим опытом, с перерывом каким-то огромным и в концертной деятельности. А сейчас ради чего этим всем занимается? Ну, чтобы донести к людям, ну, почему бы и не использовать все остальное? Да.
1: А второй, ребят, не шумите, друзья, второй вопрос, хотелось бы все-таки монетизировать, ибо вот, огромное количество
0: да,
1: средств
0: ибо на что на... дальше творить, ибо на что дальше творить, да?
1: Мы, к сожалению, все работаем еще где-то, да, кто-то не на одной работе, потому что, ну, это все, конечно, очень здорово, заниматься музыкой, мы ее практически на профессиональные рельсы перевели, не хватает только самого главного, достойных гонораров, чтобы каждого почти там по двое детей, что всех прокормить, поставить на ноги, потому что надо, ну, очень много выступать, очень много ездить, а учитывая то, что у некоторых из нас есть график с 9 до 6, и приходится, ну, как-то все это компоновать между собой. Пока не очень
0: да получается. Да, очень трудно. А значит, монетизировать-то хочется какую в таком случае часть самопопуляризации?
1: Ну,
0: концерты. То, что в интернет попадать будет, или концерты? Концерты, ты только что сам сказал, сил не хватит. Нет, ну это сколько вы концертов можете отыграть через кучу всяких препятствий и проблем?
1: Да, сколько, нет, смотри, сколько людей на них приходит, дружище. Если бы они ходили десятки тысяч человек, то можно играть каждый день. Виктор Цой 4 раза в день играл. Людей на них приходит, дружище. Если бы они ходили десятки тысяч человек, то можно играть каждый день. Виктор Цой 4 раза в день играл, будучи молодым и здоровым.

0: увлекся с выходом альбома, по количеству его скачиваний, ну и вообще по общению с людьми. То есть мы так немножко вышли из тени, вот, и о нас уже все подзабыли, что вообще такой коллектив существует. Вот с выходом нового альбома и созданием новой концертной программы. Кстати, хотел на концерт пригласить слушателей. Можно же, да, это сделать у вас?
1: Легко. И даже неоднократно. Сколько хочешь.
0: Пожалуйста, 16-го, да, забылся. 16 февраля есть такой новый рок-бар в Москве, сделанный людьми, которые работали в легендарном клубе «Швайн». Называется он «Безумий». Находится в 200 метрах от метро «Варшавская». Очень удобная локация. Там мы сыграем концерт большой вместе с нашими друзьями из Петербурга, группы «Лунный пес». А вот будет еще много разных специально приглашенных исполнителей. Концерт обещает быть интересным. Приглашаю вас, приходите, будем рады исполнить для вас свой лучший материал.
1: И я уверен, не пожалеете, да. Есть там ремарочки какие-то или что? От ребят.
0: И все, продолжаем дальше.
1: Продолжаем, да. Я как-то задал вопрос про песню «Свои имена» и, в общем-то, хотел на ее тематику перевести, потому что мне показалось, это песня из какого-то периода жизни автора ее. Из твоего периода жизни, когда, ну, какой-то, как называют, кризис возраста, может быть, какой-то наступал, да?
0: Знаете, у нее очень тяжелая судьба, эта песня. Слышно меня, да? Расскажу.
1: Легко, да.
0: Займу эфир минут 5. В 2003 году, записывая альбом, надо было дописать какой-то трек. Ну, не хватало материала. Вот. Какая-то музыкальная импровизация на одном аккорде минор привела к тому, что начала сочиняться какая-то структура песни. Неожиданно появился текст, была записана песня, быстро достаточно аранжирована, и снят клип, который должен был ротироваться на канале Муз-ТВ, и если бы не один добрый самаритянин, который пожалел немножко денежек на это, мы бы давно были общеизвестной российской группой. Но в этот раз птица Феникс упорхнула вдаль, вот, и это был аж 2004 год. Она отлежала. Это песня как раз «Не сбывшихся надеждах» отчасти. Вот. И после этого наступил как раз такой творческий кризис в виде того, что я 4 года не подходил к гитаре вообще, потому что мы очень жестоко обломались. Было все готово для того, что все состоялось. От огромной силы потрачены, привлечены там хорошие ресурсы. И человек, от которого все зависело, в последнее время включил задний ход. Вот. Купил лесопилку в Псковской области. И ни лесопилки, ни, в общем, свои имена. А теперь совершенно история обратная. Через 15 лет мы пишем другой альбом, вот, и которому тоже не хватает одной песни пожестче. И решили перезаписать свои имена в новой аранжировке. Вот, и сейчас вы, собственно, и услышите, что у нас из этого получилось.
1: Замечательно песня... получилось, я могу сразу сказать, да.
0: Прекрасно. Мы будем. Это такая, ну, бонус-песня к альбому, которая показывает, в какую сторону дальше будет двигаться коллектив. То есть после пластиночки, как мы сегодня говорили, добрый, теплый, ламповый и ласковый, планируется записать альбом поритмичней, чуть пожестче, по.
1: Ай-яй-яй.
0: И, может быть, чуть-чуть похолоднее. Вот. Этот как раз вот оттуда. Из следующего альбома, да, для контраста. Да.
1: Ну, давайте послушаем «Свои имена».
0: Вот,
1: чтобы, а то у нас как бы первыми двумя песнями сложилось впечатление действительно такое, ну, релакс и прочее. Нет, послушайте, ребята умеют очень интересные темы задевать и через... свое прожитое. Я не знаю, вот сейчас вот ты мне рассказывал, я думал, это о прожитом, а это, оказывается, несколько даже пророческая песня получилась, что все вот так вот случилось потом, да? Да?
0: Угу. Именно так, да. Это такой... Она меня вечно преследует. Я ее очень... И еще главное, что мы ее переделывали 2 раза видеоклип. Снимал его Виталий Мухамедзян, «Царство небесное», который работал на финской киностудии «Муха», наснимал огромное количество клипов всем российским артистам.

0: Тут Линда видеоряд, всякие группы «Конец фильма», вот, 2000-х, в конце 90-х, все Россия, рока, рок-музыкантов, ротировалось ТВ, это все было его рук дело. Uh-huh. Недавно не стало. И осталась память о нем в виде, который лежит на Ютьюбе. И старые там версии этой песни. 12-летний дрит, не пожалеете, хорошая видеоработа. Классно.
1: Ну это что, оставили. Слушаем. Слушаем «Московское время», группа «Московское время», песня «Свои имена».

0: Да, это то, что было Николаем желаемо, чтобы он желал очень, чтобы это было услышано, и показала группу с другой стороны немного, да. Мы сейчас пока почитаем, что там в чате у нас происходит, да? А главный автор текста послушает. Ну, собственно, всем нравится. Ничего, вопросов я не вижу. Ага. Где посмотреть в интернете? Ребята, я вам ссылки кинул. Да, да. Вот песню смотрите. И там же все остальные треки, группы. Плюс в начале я кидал в чат ссылку на паблик группы «Московское время» ВКонтакте. А вообще у вас, как, ребята, обстоит дело вот с своим представительством, с тем, как вы себя в интернете? Есть какой-то план, есть какие-то намерения, как это делать? Или это все спонтанно вот так вот? Я так понял, что менеджера там и прочего этого нет, несмотря на то, что вы в столице, несмотря на то, что вас четверо, в общем-то. Может, есть какой-то вот план, бюджет какой-то общий на это дело, как себя популяризировать, коль хочется нет, концертов просто... достойных?
1: Нет, просто...
0: Так, что-то у вас со звуком, ребята.
1: Евгений Началов опять на связи.
0: Ага, вот. Да, Жень.
1: Отошел на время, я могу немного рассказать. Вот. Ну, в принципе, я как бы уже много лет занимаюсь IT-инфраструктурой, вот, плюс программирование. Вот. Как бы с интернетом я очень хорошо знаком. Вот. Но дело в том, что как бы, на сегодняшний день достаточно много всяких выходит программ, вот, всяких вебинар-программ, вот, в котором, допустим, мы сейчас сидим, да, Discord, вот, и как бы это вебинар получается, вот, онлайн-вещание, вот. Я, если честно сказать, я раньше как бы о них, не, вот именно об этой программе я не слышал, вот. Но то, что касается контакта, в принципе, в основном все люди, которые находятся у нас в группе, это все реальные люди, как бы они добавляются, вот, как бы, ну, здесь получается как сарафанное радио. То есть один
0: сказал, Жень, я тебе помогу, я тебе верну в канву вопроса. Есть ли у вас какой-то план, мистер Фикс, самопродвижение, поскольку вы люди работающие, у вас времени на это не очень много, может, вы какой-то бюджет собирались, может, нанимать кого-то собирались, вообще какие цели? Вот согласно ближайшие цели, задачи, вернее, для того, чтобы продвигаться к своей цели, которую вот Николай озвучил, как получать хорошие предложения с достойным гонораром, давать концерты.
1: Ну, мне кажется, и так понятно, каким целям мы идем.
0: А вообще обсуждали эту тему? Не, ну так, чтобы в воду не лить тут из пустого пара. Обсуждали тему?
1: Нет? Ну, конечно, у меня... Ну, конечно, мы обсуждали, потому что я много лет уже занимаюсь музыкой, вот, и играл во многих коллективах, и знаком со многими как известными людьми, так и неизвестными. Я также предлагал наш альбом, наши песни, вот, другим людям, которые занимаются пиарством, вот, пиар-менеджером, вот, так говоря. Вот. А также директорам, которые занимаются подборкой музыкантов на какие, ну, на разные фестивали. Вот. Как бы вот в таком плане, как бы, я вот группе могу помочь. Вот. Ну, также в интернете.
0: По знакомым. По сарафанному, да, радио. По знакомым.
1: Так, а в интернете? Ну, также и как в контактах у меня достаточно много друзей, вот, музыкантов, вот, которым я тоже предлагаю ссылочки, вот, на какие-либо мероприятия нашей группы. Вот. Ну, если заинтересовались, то, конечно, они добавят себе на стену то или иное какое-нибудь мероприятие. Ну, и и об этом узнает еще больше людей, музыкантов и не музыкантов. Вот.
0: Так. Вот
1: Николай уже подошел.
0: Хорошо. Вот. Ну, в принципе, пост сдал, пост принял. Я... Да, пока ты отвечаешь у нас за... Ну и ты, я так понимаю, за коммуникацию через интернет все-таки это на тебе висит, да? В группе.
1: Ну,
0: по большому счету, или нет?
1: Как бы я как бы взялся за это и как бы довожу до конца. Вот так вот.
0: Ну, тогда поделись с нашими слушателями, потому что среди наших слушателей тоже очень много музыкантов, и эта тема, она больная, животрепещущая для всех. О продвижении, о каких-то результатах, о граале, как это называется, да, найти грааль. И все, и монетизироваться срочно, быстро и непринужденно. Ищите грааль. Или, в принципе, как идет, так идет.
1: Нет, мы ищем, конечно, эту грааль. Вот.
0: А где ищете?
1: Все ищут.
0: Ну, подскажите, где ищете? Ну, информация, где черпаете о том, как, ну, наверное, продвигаться,
1: На сегодняшний день, мне кажется, кроме интернета, уже.
0: Нет, я имею в виду конкретные, конкретные источники в интернет.
1: А, источники.
0: Конкретные, да. Ну, потому что много всяких учителей, наставников. Как вам работа с лейблом? Вот вы на лейбл отправили, вернее, выпустили альбом через лейбл с чисто вот желанием.
1: Я сейчас передам трубочку Николаю, он готов ответить.
0: Микрофончик, вопрос, вернее.
2: Я слышал, добрый еще раз
0: вечер. Николай Бачкович, да.
2: Краем уха вопрос. Понял, о чем речь. Как мы дальше собрались, что мы делать, да? Вопрос так состоял.
0: Нет. Мы говорили о том... Ты о целях сказал, о том, что хочется и монетизироваться через предложения и выступления с хорошими гонорарами, то есть концертной программе в реале. А я спросил, а какие задачи на пути к этой цели вы себе ставите, и насколько, кроме сарафанного радио и реальных каких-то движений через знакомых, вы предпринимаете или хотите предпринимать вот, через интернет? Насколько вы вообще этот инструмент видите полезным?
2: Но мы же с вами нашли друг друга.
0: Нашли.
2: Я сижу вот ночами... И интересуюсь.
0: Подожди. Потом, ну, одно дело, я нашли. Я не всех, кто на неформатку попадает, не всем приглашения рассылаю однозначно.
2: Я делал, вот. Дело не только в неформатном радио. Это один из ресурсов, который сейчас доступен широкому кругу музыкантов для реализации своего творчества. Причем на нем еще и хорошие люди работают, как выяснилось. Более контакты, чем в некоторых других местах. Вот, поэтому мы, собственно, здесь и оказались. А так я рассылаю свою музыку во все возможные и невозможные места. Да, везде.
0: Ну, скажи, расскажи. Где везде? Я поясню то, что ты не слышал. У нас тоже много слушателей музыкантов, хороших музыкантов. Музыкантов, которые больше занимаются творчеством. Но им уже тоже, как бы, имея какую-то работу для обеспечения себя, семьи и возможности дальше заниматься творчеством, просто даже иногда не хватает времени и сил или доброго совета опытного человека о том, как же это делать на остатки сил, времени и желания продвигаться через интернет?
2: Как несколько мудрых товарищей мне говорили, старших, в музыкальном деле главное жопа-часы, простите за бестактность. То есть, если у тебя есть время на это, ты готов не спать ночами, вот, не доедать буквально в смысле этого там слова, я шучу. А за то, что именно времени.
0: Безусловно, чем-то жертвовать приходится, обязательно, да.
2: И как говорится, дятел в дупло пытаешься вот достучаться. Учитывая, что процент попаданий достаточно высокий, у нас, мне вот с этим свезло, я на все возможные интернет-ресурсы, где играет музыка на русском языке, неважно в каком стиле, администратором, там, промоутерам этих сайтов, страниц, рассылаю весь альбом целиком, разные продюсерские так. центры, еще какие-то контакты с людьми, списываюсь, сижу. Для этого у нас еще появился специальный человек, вот, который в свободное время от работы в книжном магазине 3 через 3 дня уделяет вот нашей группе своей жизни. Станислав Фалов зовут его. Стас, если слышишь, привет. Дай бог тебе, как говорится, здоровье.
0: Да,
2: вот.
0: именно он на неформатку залил всю вашу творческую обойму.
2: Пока не все, зальем вот после эфира в течение суток туда все, что есть, обещаем, гарантируем.
0: Вот. Ловлю на слове.
2: Мы начали с одной песни, на что не надеюсь особенно, да, ну, значит, если нужно, выложим весь.
0: Так, пожалуйста. Ну что, ребят, давайте продолжаться по вашим творческим плодам. Следующую песню оставлю. Ну, свои имена мы уже, пока тебя не было, как бы поставили в стороночку, все послушали, всем все услышали. И мы о ней, в принципе, поговорили до того, как песню поставили. Следующая. Горизонт. Вот. Я почему их в таком порядке положил? Ну, потому что увидел какую-то канву и логическую связь, логическую, эмоциональную связь и тематическую, естественно, в этих песнях.
2: Не ошиблись.
0: Не ошибся, да?
2: Нет. Они даже специально описаны в одной тональности. Минор, вот. И там есть несколько повторяющихся ходов гармонических. И разница у них, да, в возрасте большая. Горизонт посовременней, скажем так, помолодежней. Вот. Но идеи, как бы, ну, продолжение песни «Свои имена». Отчасти.
0: Все-таки продолжение. Ну, да.
2: Ну, скажем так, одно из другого проистекает. Нет, не задумывалось так, так получилось. Вот. Когда сделалась готовая аранжировка с помощью вот Володи, выяснилось, что ну, песни похожи между собой. И мы их в концертной программе стараемся где-то рядышком там тоже ставить, чтобы они звучали как единый цикл. Что-то вы угадали.
0: Чтобы на одной волне идея оставалась, чтобы не скакать с одного на другое. Вот, потому что, ну, вот в «Свои имена» там достаточно-таки, собственно, трагическая ситуация описана и оппета. А «Горизонт» — это уже, ну, собственно, если так образно говоря... предыдущая песня человека в тяжелом депресснике и на больничной койке, а вторая, это уже после выписки «Горизонт». И, собственно, стройка новой жизни, построение нового какого-то... как-то... Ну, естественно, я же поэт, то же самое.
2: Да. Вот. Да, вы молодец.
0: Может быть, вы мои песни тоже...
2: Не может, да? А поможет. Да, все.
0: Благодарю.
2: Я в курсе. Все отлично, я вам скажу так. А по поводу вот похожести песен, ничего зазорного не считаю, когда ну, людей упрекают в самом повторении. И если у музыканта есть свой собственный стиль, который он много лет назад обрел, ну такой же, там, как вот Евгений упоминал, Крис Ри, было бы глупо ждать от него там исполнения трэш-музыки. Вот. Поэтому мы стараемся придерживаться определенной творческой канвы, иногда экспериментируя со звуком. Вот. И uh-huh. вот «Свои имена», тому же пример, «Горизонт», тоже такая специфическая, интересная аранжировка, клавишной много в ней, значит. И постараемся делать нашу музыку современно звучащей, но корнями все-таки она там далеко. Вот. Поэтому... Uh-huh. Да, «Горизонт» — одна из вещей, которая больше, скажем так, всех, что ли, нравится на альбоме слушателям. А мы издали ее на сборнике компании «Бобби Питер». В прошлом году выпускался сборник, мы вышли из кино такой, где были представлены артисты, на творчество которых когда-то в детстве там, тем или иным образом повлияло творчество Виктора Цоя. И там авторская музыка, 20 треков разных ребят, очень интересных. И эта песня там вышла, очень хорошие мои отзывы получили. Я понял, что на ее вот можно ставить, везде рассылать и показывать. И так, в общем-то, как практика жизни показала, так и есть. Вот. Одна из самых наших удачных работ, наверное, да,
0: ребят? Ну и она, собственно, очень на ваше мировоззрение указывает, так сказать, перстом. И образы, словесные образы этой песни, и, ну, я имею в виду, внутри ничего нет, например, свет, я не ангел, не демон, не вампир, не судья, я. Это связано действительно с тем, что все-таки в основу своего мировоззрения было возвращение на христианские основы и продолжение жизни уже вот в каком-то вот ключе таком действительно
2: правильный любви, вопрос.
0: Миролюбие. Вопрос? Вопроса нет.
2: Я просто, но я его уже прочитал между строк.
0: Да. Ну. Тогда послушаем, как ты угадываешь, да. Да.
2: Скажу да. Я скажу да. Так и есть. У меня была такая бурная молодость, но похулиганил, поэкспериментировал. Вот. И это как раз песня, такой момент некого очищения и обретения, скажем, новой веры в коллектив, в себя, в людей, которые нас окружают. Она как-то очень легко родилась и записалась, не задумываясь вообще совершенно. Как-то в одночасье из ниоткуда появилась и осталась с нами.
0: А вот, как она появилась? Текстом или музыкой сначала? Вот у меня постоянный вопрос.
2: Не помню. Я не могу сказать. Нет никакого,
0: ну ладно, ничего страшного. Рецепта.
2: И большинство вещей как после своего рождения я сразу забываю как, о том, когда, где, во сколько и почему это случилось. Оставляя в голове место для другого. И когда такие вопросы задают людям, я всегда удивлялся, например, как кто-нибудь там Константин Кичев отвечает. Это случилось в 85-м году в купе поезда Москва-Тверь. Я ехал 27 декабря вот, и запомнил прям этот момент. Вот,
0: меня, ну, если его прям ошеломило, возможно.
2: Эти моменты не задают.
0: А у тебя в порядке вещей?
2: Как привычно. Бываю все реже. Сейчас я чаще пишу отдельно стихи, отдельно музыку. У меня огромная папка лежит, она как пишет там текстов к песням, а я не успеваю за ними писать к ним гармонические сетки, так называемые, то есть аккорды и мелодии, потому что музыки стало столько, хочется избежать каких-либо там самоповторений или каких-то штампов, вот, найти какое-то свое звучание. Когда садишься именно музыкальной частью заниматься, здесь наступает самое сложное. Вот, потому что на четырех аккордах сочинить там песню, сыграть, исполнить, может сейчас практически любой. Вот, мы для этого достаточно, как обещают в рекламах, походить 5 дней в музыкальную школу и начать играть на гитаре.
0: Или на лавочку во дворе, да?
2: Да, нас немножко хотелось чуть-чуть посложнее, чем, скажем, поп-культура. Но что-то остаться именно в рамках все-таки доступности, понятности обычному слушателю, не экспериментаторской музыкой заниматься. Вот о чем речь идет. Но мы обещаем вам, что то, что мы будем записывать и играть дальше, будет лучше, чем был до этого. Там есть куда стремиться, у нас есть мысли, идеи, вот, и новый материал мы сейчас сделаем. Несколько вещей готово. Получается хорошо, да, нам
0: нравится. И я надеюсь, да, когда нас слушают программные директоры всяких радиостанций, других, и концертные директора всяких заведений, где группы выступать могут, они оценят, услышат. А я все-таки вернусь еще раз к этой песне, к ее тексту и спрошу, что для вас вот как раз этот горизонт. И название песни «Горизонт», и сам образ горизонта, да, это...
2: Ранее неизведанного, я отвечу двумя словами. За него всегда хочется посмотреть, что там за ним. это.
0: Ну так вот, после бурной жизни что неизведанно может быть?
2: Если мы жили бы 200 лет, как Маклауты, наверное,
0: да там, все равно бы там в песне про миллион, там даже про миллион есть лет, да, вопрос. Да. Ну так вот, к чему, горизонт чего? Видимо, это видимое счастье. Хочется за горизонт. А горизонт, я не говорю сейчас конкретно о самой песне, а для вас по жизни. Куда вы двигаетесь? Кроме творчества, мы говорим о мировоззрении.
2: В сторону света. За горизонтом свет. А свет — это то, к чему всю жизнь тянется все живое на земле. Вот. Люди, растения, животные. Вот. Жизнь. Горизонт – это синоним слова «жизнь», с моей точки зрения, в моем понимании. Вот. И, собственно, у каждого он свой, этот горизонт. Вот.
0: Ну и горизонт никогда не достигаем, это согласно тоже. Все, наверняка и все согласятся. Да, на то он и горизонт, да.
2: Потрогать руками, да, очень было много желающих. Да. И Карп, первый известный из них, наверное, который хотел... А вот. И таких
0: не, миллионы, он еще, да. Он другого хотел. Ну что, ладно, давайте поставим песню «Горизонт» на неформатном радио в программе «Мысли о смысле» группы «Московское время». Поехали, слушаем.

0: еще рассказать, что 15-го.
1: Мы в эфире, парни. Парни, мы в эфире, не расслабляйтесь. Парни, мы в эфире, не расслабляйтесь. Да, всем здравствуйте еще раз. Прозвучала песня «Горизонт» в череде тех песен, которые я выделил как песни о осмыслении нашей жизни, о

0: осмыслении авторском, то есть самого Николая, лидера группы, так как он у нас тексты пишет. И все-таки, как вам не проще говорить, конечно же, на музыкальную и творческие темы, связанные с вашим музыкальным, стилистическим, особенным звуком, я все-таки хочу поговорить о мировоззрении поглубже, побольше. И в связи с этим задать вопрос. Николай, может, ребята, кто-то присоединится, услышат вопрос. Вообще, творчество, оно для кого? Вот вы занимаетесь творчеством для кого? И есть ли у вас понимание о том, влияет ли оно на окружающий мир? И если да, то это вера или это понимание и опытным путем прочувствовано?
1: Начнем с
0: вопрос
1: конца.
0: Понятен? Вопрос
1: начнем
0: понятен?
1: С конца. Да-да-да, чтобы... начнем с последнего пункта. Угу. Конечно, опытным путем, потом с небольшой, конечно, примесью веры во все хорошее, совсем маленькой там, щепоткой там, наглости, гордости в себя, все-таки в основе творчества любого должна лежать честность. А что она собой несет, это совершенно другой же иной вопрос. А любое творчество, мне кажется, имеет право на оценку, на признание, на любовь, на понимание, непонимание. Вот. Оно делается людьми для людей. В некоторых случаях для себя. Вот. Есть масса знакомых, друзей, шикарных авторов, которые делают это все в домашних условиях, показывают маме, папе, там, друзьям, знакомым в каких-то вечеринках, а достойны гораздо большего. Вот проблема в этих людях, в стеснении. Я этим занимаюсь по наитию. Не знаю, как это называется. Я не знаю, что мной движет. Мне хочется и нравится это делать. Почему, для чего, зачем, я не задаю себе вопросов. И если есть желание прийти поиграть...
0: Тяга есть. Желание есть у многих. Наверное, тяга есть. То есть вот это вот внутренний двигатель, который именно в этом направлении... жизнь вашу как бы продвигает. То есть желание, наверное, есть у многих, и способности есть у многих. А выходить на публику, как вы только что, как ты только что, Николай, сам заметил, как бы у многих не хватает тяги.
1: Часть внутреннего состояния, потом... Но ставить к микрофону и вещать людям свои мысли действительно надо обладать каким-то там посылом, я не знаю, смелостью.
0: Призванием, может быть.
1: Призванием. Ну, можно назвать сочетанием, да, ну, некая зависимость имеет место присутствовать. Я пробовал от этого отказаться в течение 4 лет не заниматься вообще игрой на гитаре, сочинением песен. Побыл диджеем немножко. Промет расцвета клубной культуры. Познал ее, научился ей. Понял, что, несмотря на всю привлекательность, это совершенно мертвая затея. Потому что, ну, бездушный промысел стоять, крутить блины, исполнять чужую музыку. Хотя она иногда бывает просто прекрасной. Вот. А хочется делать что-то свое. И, ну, делиться с этим людьми. У нас, в принципе, позитивный настрой по отношению к окружающим. И музыка соответствующая, она не несет ничего такого, что могло бы раздражать, бесить. Она может просто нравится или нет, не более того, вот так считаю.
0: Ну, это уже на вкус и цвет, товарищи, нет. Если смотреть глубже и на тексты, и на то, что она рождает, это музыка, эти песни в людях, в слушающих людях, по воле, по неволе, по вкусу, по обстоятельствам. Вот за это речь идет, когда можно сказать, творчество как бы плод сочный или сухофрукт, в общем-то, какой-то. Так, ну, я еще раз к началу вопроса вернусь. Ваше, ваше творчество что меняет прежде всего? Ну, можно о себя отодвинуть, а что-то там... Группа называется «Московское время», напоминаю.
1: Да, да. И вот все проистекает из названия. Хочется, чтобы люди на минуту успокоились, сели, отдохнули, расслабились, получили удовольствие в этой мирской суете, потому что очень осталось мало артистов, которые ну, несут подобные эмоции. Мы хотели именно вот в этом маленьком количестве бы и остаться, потому что есть какие-то свои сайт-проекты, где у каждого из нас, где мы можем реализовать свой негатив. Но эта музыка была создана с такой концепцией изначальной, чтобы она несла людям радость и свет в душе. Насколько у нас это получилось, ну, судя по разговору с вами, наверное, получилось. Вот. Смысл любого моего там человека, могут говорить, трека или песни сводится к тому, что да, когда человек послушает ее, ему захотелось послушать ее еще раз. Вот, в общем-то, и весь разговор. Да. А потом еще раз, и еще там 10-20. А когда он просто послушал, ну, стало хорошо, не более того, и после первого же там припева он перемотал на следующий трек, значит, я не до конца хорошо сделал свою работу.
0: Так, звук пропал, ребята.
1: Вы меня там слышите?
0: Поправьте штекер. Yeah. Джек выскакивает, наверное, неплотный или плотный. Я слышу, да. Я все-таки хочу услышать ответ на вопрос. Жизнь меняется ли вокруг вас? И дает ли это... От ваших песен, вот окружение, ну, то да, есть люди...
1: у нас есть уникальное свойство нашего коллектива. Люди, так, приходя на наши концерты, ну, одинокие девушки или одинокие парни, очень часто находят себе пары и женятся потом. И этих примеров у меня масса, не знаю, как у нас как музыка как заколдованная. На свадьбу надо приглашать ребят играть. Вот.
0: Меня приглашали уже, я вам точно, я честно говорю, меня уже приглашали. В Тольятти, да, было выступление у меня в Союзе художников. Ну, такое камерное. А потом через год меня ребята пригласили на свадьбу. Виновник. Они встретились на моем концерте, да. Да, это такие вот знаменательные, интересные вещи, да. Согласен, это уже плоды такие серьезные, очень серьезные. Так, а может еще что из этого плана? Штекер поправьте, парни. Опять вашего голоса не слышно.
1: А сейчас?
0: Вот, сейчас есть. Подожди. Да, сейчас слышу.
1: О, я уже испугался. Думал, все, мы отвалились из эфира. Хорошо, что мы здесь. Хотел на концерт пригласить слушателей еще разочек. Через 2 недели он состоится. В субботу, пожалуйста. 16 февраля. В клубе «Безумий». Вот, настоящий прям рок-бар в Москве с большим количеством...
0: Так вы адрес, мест. Адрес, время,
1: Варшавское
0: метро...
1: Шоссе. Друзья, да. Значит, сейчас ты пиши, я скажу. Варшавское шоссе, дом 83, строение 1. Буквально 200 метров от выхода из метро. То есть никуда там не надо, никаких автобусов передвигаться. Вышли пешочком, дошли. Уютная обстановка, хороший звук, классная кухня. Да, и приезжают наши друзья из Петербурга, группа «Лунный пес», с полновесной своей программой. Классные ребята, играют тоже добрую, позитивную музыку, такой настоящий христианский рок. А вот помогает очень много по этой части обездоленным, как говорится. У нас вот много хороших друзей-музыкантов, занимающихся благими делами.
0: Это ребята, отправляйте такие, к нам на неформатку их присылайте.
1: Да, пришлем. Вот. Это один вот из примеров, когда действительно стоит свои выходные потратить, прийти людям. Хороших музыкантов послушать. А вот. Начало рано, 18:00. Прибудут еще несколько классных исполнителей. Станислав Алов, кстати, который там, мы сегодня уже упоминали в эфире со своими, да, песнями. Проект нашего друга Вадима Морозова новый, называется латинским названием «La Peregrina». Классная авторская музыка с хорошими стихами. Есть рекламка в интернете, посмотрите. Я за всех вот ребят, которые с нами выступают, всегда поддерживаю двумя руками. Отрекламирую по полной программе, соберу для них народ.
0: Автор сбора вот этого вот ваших друзей?
1: Мы раз в год туда, ну, они к нам. Есть такая негласная традиция уже 5 лет. Мы ездим в Петербург, чаще всего в клуб Манихани играть концерт, вот, большой вместе с ними. Они приезжают в Москву, ну, туда, где нынче свободно. Именно Москва стала таким музыкальным городом, и найти хороший клуб для выступления надо месяца за 4 его так вот примерно бронировать, там, договариваться с организаторами, потому что просто так вот прийти завтра и дать концерт, увы, не получится.
0: Ну что ж, ребят, да, присоединяюсь, поддержите прекрасный коллектив, и не один причем прекрасный коллектив, и оцените их старания, их творчество, и приходите на концерт. Какого февраля? 16-го?
1: Значит, да, через 2 выходных в субботу. Начало рано, 18:00. Мы стараемся играть пораньше, чтобы людей не задерживать, не сидеть до ночи уже все взрослые.
0: Ну, я думаю, что там... Я думаю, что сеты будут приличные у каждого из выступающих. Может быть, вы меняться будете.
1: Знаете, мы стараемся не доедать публики, поэтому мы по формату групп кино. 45 минут и домой. Ну, час. Потому что, ну, мне кажется, излишне играть 1.5-2 часа собственной песни неподготовленным людям, которые, ну, пришли на твой концерт, да, в большинстве своем первый раз, чтобы, ну, так грамотно, как говорится, донести информацию и не перегнуть палку, достаточно вот такого формата, 45-50 минут, мне кажется, хватит, правильно, ребята?
0: Оптимально, да.
1: Как там наше настроение? Лето-то спою всего по 2 песни, а кто-то по 1.5 часа, вот, но суммарно этот концерт займет около, там, 3 часов, музыки живой, хорошо, в общем-то, бы вас всех там увидеть, дорогие друзья, кого я вижу вот в чате сейчас, все больше и больше вас там добавляется. Приходите, будем рады. На входе скажите секретный пароль, неформатное, и проходите, пожалуйста, не надо ничего платить, никаких там, всех впишем, будем рады видеть. Вход фри для подписчиков и слушателей. Вашей
0: вот такая вот, да, вот такой вам флаер устный выдан сегодня всем. И всем, кто, естественно, в записи успеет послушать до концерта нашу программу. А мы переходим к следующей песне из той же череды, что и предыдущие две. Песня «Горе от ума». Николай. Да, ну, я так понимаю, что эта песня уже такая вот, она гораздо шире, она уже не о личной жизни, не о личных каких-то пространствах и городе Москве или Санкт-Петербурге, а там уже, так сказать, широкий загоризонтный взгляд на всю нашу жизнь, на просторы великой нашей страны.
1: Завернул, да?
0: Да, да, да. Ну и да, и Цой ваш любимый там тоже звучит в рефренных строчках припева «Горе от ума». Ну, как можно услышать. «Мама, горе от ума», если Цой пел. «Мама, мы все тяжело больны, мы все сошли с ума», то у вас гораздо все действительно осмысленнее в этом плане выражено. «Горе от ума». Ну, опять же, я уже молчу про вашу ласковую подачу. И,
1: Специально.
0: Все сделано. Да-да, Николай. Чтоб мысль не потеряли, говорите.
1: Да, отвалился я, нет? Положи.
0: Нет, на месте.
1: Сейчас слышно. Вот. Есть другая группа, которая создала с друзьями детство, называется она «Горячий асфальт». Вот там я все, что не ласковое, не доброе, но очень такое пожестче, поромантичнее пытаюсь реализовать там. Все-таки вот группа «Московское скрим» создана именно для передачи специально настроенного настроения. Оно четко выбрано, это настроение, и мы будем в таком ключе дальше действовать. А вот про «Горе от ума» песня раньше называлась совершенно иным названием, называлась она «Лет со мной», была написана 25 лет назад, я приехал записывать в студию и понял, что на такую музыку замечательную, которую Володя сочинил, аранжировал, текст не катит. Ну, бывает такое, не совпадает. Уже 25 лет назад писал мальчишкой, ну, надо чем-то заменить. Вот, песня готова, мелодия есть, аранжировка полностью сделана, а смысл песни где-то потерялся по дороге. Вот, ну и пришлось сочинять песню прямо на студии, но не в этот, прямо я иду день, а готовый трек полностью переделать, сочинять стихи иные, которые каким-то странным образом совпадают с этой позитивной музыкой с оттенком фолка. Такая социалочка получилась. Она, эта песня выпадает из альбома полностью.
0: Человек, который, да, прекрасная схватил... социалочка. Да, она немножко выпадает. Но, Николай, я вас поправлю. Я вот, если следить за конвой вот этих вот предыдущих двух песен, да, «Свои имена», «Горизонт», «Горе от ума», она нормальная. Она как... Она отражает рост человека. Определенно, хоть у вас, как вы говорите, и 25 лет назад она была написана, но она поставлена на свое место в ряду с этими песнями в один альбом, да? То есть вы же написали наверняка много песен за этот период, но выбрали 15, да? Или 16 в альбоме.
1: Да, не, было бы больше времени и денег, мы бы записали еще 20-30. Пора бы уже знать, как вы говорите, есть, да, потому что... Вот семьи уже ругаются за то, что все остается на студиях, на каких-то песнях. Вот. Пора бы уже песни донести до людей, вот, поиграть их неоднократно. Что-то заработать на запись следующей пластинки, отложить. Потому что хорошо записать музыку, удовольствие для слушателя крайне дешевое для музыкантов. Потому что качественная звукозапись, как выяснилось, после 20 там, 5 лет занятия музыкой, это удел, к сожалению, ну, немногих это... умельцев, особенно у нас в стране. То есть, ну, прям вот по пальцам можно посчитать людей, у кого действительно есть по-настоящему хорошие студии, где умеют записывать живую именно музыку. Слово «живую» здесь на первом месте стоит. Там, где умеют писать хорошо барабаны, гитары там, духовые, а не сидят дома на компьютере, в ноутбуке там, из сэмплов лепят музычку. Поэтому мы увлеклись очень производством, пластинку много лет писали, хотелось добиться, ну, какого-то звучания, которое нас бы устраивало в первую очередь и нравилось бы, ну, большинству населения планеты Земля. Очень долго искали, мы нашли. И без зазрения совести скажу, потому что музыка это наша, она не слушается, скажем так, винтажной, не слушается ультрасовременной. Она как-то вне времени немножко получилась. Можно было и 25 лет назад это сделать, можно и
0: так и должно быть
1: завтра.
0: У настоящих поэтов и музыкантов так оно и
1: должно стараемся. Быть. Мы стараемся делать свое дело хорошо.
0: У вас получается.
1: Спасибо.
0: Давайте слушать «Горе от ума».
1: Ну, давайте.
0: Прекрасная просто песня. Я ее ставлю своей любимицей среди вот всех вот этих вот песен, которые получил
1: сегодня. Хорошо, отлично.
0: Удовольствие спасибо, поставить брат. В эфир нашим радиослушателям. Итак, песня «Горе от ума» от группы «Московское время» из самого города Москвы. Слушаем.
1: Спасибо. Конечно.

0: представлю еще.
1: Так, вот вон песенка «Горе от ума» была. Даже нет, песенка это будет слишком неуважительно отнестись к такой песне. Так, а у нас там небольшая перестановка ребят в позиции микрофон и общение с ведущим у микрофона. Так, сейчас к нам вместо Николая Владимир Шекмендерян, да?
2: Да,
1: у нас вечер здоровья, как это, приветствие сегодня, раз пятый, наверное, да? Не, ну, мы люди приличные, мало ли кто-то только что подошел к своим динамикам, да? Или надел наушники слушать эфир наш.
2: Роуз или отблагодарить человека никогда лишним не будет.
1: Не будет, впрок, можно впрок.
2: Да.
1: Я хотел у вас спросить, Владимир. У вас в описании группы в описании, которое вы оставили вместо стихов под песнями на неформатке, вы оставили описание группы, небольшой такой пресс-релиз о ней. И упомянуто очень много интересных людей и у меня вопрос к вам как к аранжировщику. Вот каким образом появляются вот эти люди в ваших аранжировках, в записи? Как вас судьба сводила раньше? Или они вообще, участвуют ли они в создании самой аранжировки своей вот индивидуальности, вот когда пришли уже на студию, пишут, или они повторяют то, что вы придумали, вы им как-то идею эту озвучиваете. Как этот процесс происходит?
2: Ну, вот, хороший вопрос. Вот, да. Хороший вопрос. Начну сразу с... Как зовут? Сергей Альтурбач.
1: Сергей
2: Дитковский, да. Да, великолепный трубач, да. Дело в том, что в аранжировке...
1: Машины времени, да?
2: Да. Ага. Иногда в аранжировке вставляю духовые секции, трубы и так далее. Естественно, ну, бывает так, что на концертах трубач не присутствует. Соответственно, в группе трубача тоже нет. И хочется, чтобы трубы были записаны не...
1: Не сэмпловый,
2: да. Хочется, чтобы это был живой исполнитель. Был приглашен Сергей. И я хочу сказать, что основную канву он, конечно, исполнял, но там были и импровизации некие. И он, конечно, великолепно все сделал. Исполнил просто фантастически. То есть я считаю, что он даже пролонгировал мой замысел, сделал его еще более насыщенным, еще более красивым и душевным, и глубоким. Это тоже очень важный момент.

0: творчество, им хочется оставить свой след. Это касается и флейты, если у нас человек один знакомый, интересный.
1: Не, я бы попросил вас имена озвучивать, и это было бы тоже своего рода благодарностью. Я так вот считаю.
0: С именами у меня
1: но
0: сложно.
1: Ну, я вам помогу, да. Вот барабанщик Игорь Джавадзаде.
0: Джавадзаде, да.
1: Дмитрий Симонов, бас-гитара. Откуда он? Да? Где он там у нас сидит? Замечательный наш Дмитрий.
0: Он у Нальчи, по-моему, да, сейчас где-то. Да, он у Нальчи играет и так далее. Вот давайте я вам сейчас кулю дам, он хорошо знает о его творчестве.
1: Не, мы просто упомянем этих людей, упомянем этих людей.
0: Да, у нас, да, кстати, самый важный момент, мы не упомянули. Звукорежиссер Мотылев Слава, гитарист группы «Маша Медведь». С ним как раз и осуществлялась эта работа, да, и затея. Он, причем, начиная со звукорежиссуры, серьезно втянулся, да, и стал, ну, фактически отцом. То есть одним из главных помощников. Человек, который, не исключено, что, может быть, станет звукорежиссером группы.
1: Угу. На концертах, да, это полезная, да, вещь, потому очень, конечно.
0: Потому что, фактически Брайан Ино наш такой.
1: Намного сблизились очень сильно, ясно. Маша Медведи скоро осиротеют. Вот. Они вам не предъявят, там, кто сидел на нашем стуле и поломал его, кто украл у нас, сука, режиссера.
0: Пока нет, но кто знает, что будет в будущем, да.
2: Я пару раз встречался с госпожой Макаровой взглядами там на студии, она была, конечно, не очень довольна происходящим.
1: Ревность. Женская ревность.
2: Она закончилась тут недавно, потому что Вячеслав гениальным образом свел новый альбом группы «Калинов мост», вот, и записывался он, я так понимаю, на студии «СНСЯ», а сведение вот поручили ему сразу после нас. И, ну, Дмитрий Ревякин, наверное, послушал это, понимаю, в качестве референса, так это называется, ну, работу нашу, и человеку доверили, ну, такие гранды свести свою пластинку, получилось великолепно у него. Поэтому, видите, вот, все взаимосвязано. Сделали одно, произросло в другое. Вот. И вроде бы ничего не предвещало, а мы за столько лет записи этого альбома, вместе с нами человек, ну, вырос в своей профессии очень сильно. Так что мы отчасти влияем на чужие судьбы своим творчеством. Вот, возвращай, да, его микрофон.
1: Нашел себя. Не, я еще хотел спросить, ну, у вас там и прекрасный женский бэк-вокал звучит. Это ж не сэмпл.
2: Нет, это девушка. Живая, здоровая, красивая очень.
1: Вспоминаете.
2: Не умею Анна Каткова. Вот. Романтическая история большая, конечно. Между как маэстро и исполнительницей имело место быть.
1: Ух
2: вот,
1: ты.
2: Которая, к сожалению, закончилась там через много лет. Вот. Но осталась в памяти вот песня, и не одна, где она и исполняет бэк-вокальные партии. Там уже у девушки есть свой собственный материал шикарный. А у нас все, кто участвует в коллективе, еще умудряются заниматься какими-то своими сайт-проектами. Володя вот постеснялся сказать, а он пишет прекрасную электронную музыку в таком дрим-транс стиле.
1: Владимиру, я хочу сказать, что у нас открыт раздел на неформатке и для электронной музыки, так что он туда смело может заливать. Вот, возможно, скоро вот у нас для этого канала тоже откроется эфир. Может,
2: Вов,
1: возможно.
2: Я тебе работу нашел.
1: Это надо с Захаром, да, можно поговорить. Захар, ты если нас слышишь, то есть кандидат на диджея, на неформатку. В раздел. Если, конечно, Камоныч еще.
2: Не уволился.
1: Не уволился, да. Вернее, если. Так.

0: Продолжаем, да?
1: Продолжаем, да. Но я вот как-то на этой волне, в общем-то, хотел и о девушке. И тут, оказывается, опять же, я попал в точку в какую-то такую... романтическая история, да, всплыла. И она так очень даже, опять же, плавно подводит к песне «Да, нет», да? «Да и нет».
0: «Да и нет».
1: А не связана ли эта песня с этой романтической историей бэк-вокал?
0: Наверное, это все, опять же, такая, ну, ситуация эмоций. Песня тоже, я так думаю, я уже забыл, лет 15, наверное, назад написана. Никак аранжировку хорошую сделать не могли. 500 раз перезаписывали, переделали. А вот, а такая вечная история о любви. В общем-то, песня, она абсолютно... кажется мне доступной, понятно каждому человеку, там тайного глубокого какого-то смысла нет, но и не все, в общем-то, лежит на поверхности, и достаточно, в общем-то, ситуация применимая к любому, каждому из нас в этой жизни. Каждый там найдет, да, что-то свое. Вот. Это несчастная любовь бывает с каждым. Вот. А потом она проходит, приходит другая любовь и так далее. Некоторые с этим справляются, некоторые нет. Вот, как в песне, в общем-то, да и нет. Поэтому давайте судите, как говорится, сами.
1: Да, но я, поставив эту песню, уже не буду возвращать в эфир ни себя, ни вас. Поэтому...
0: Ах, как жаль.
1: Ах, как жаль, да. Ну вот 2 часа с лишним пролетело уже как-то незаметно.
0: Отлично пообщались.
1: Для некоторых, да. Для некоторых как-то незаметно. И в связи с тем, что все-таки придется помахать ручкой и словами это еще обозначить, потому как у нас радио, к этому моменту все-таки придется приступить. И каждому, кто у вас хочет присоединиться, предоставляется неограниченное время. Кто начнет? Николай? Владимир? Опять у вас, опять бывает, давайте, штекер, да? Наверное. Да.
0: А сейчас на месте?
1: Сейчас на месте. Месте, на месте, да. Сергей, Евгений, присоединяйтесь, у вас есть волшебный случай. Может, вы хотите, вы же знаете, вот как любят в кино показывать вот эти моменты, ну, они, конечно, для меня, мне кажется, слишком позерские, ну, не по нашему менталитету российскому, когда там прилюдно, значит, просят руки, еще что-то там на экран, что-то, или там среди какого-то там кабака встанут, колечко это преподнесут. Нет, ну, помимо того, что сейчас у нас прямой эфир, это будет существовать в записи, и пока существует как минимум сайт неформатного радио, и само неформатное радио, и куча всяких площадок, где будет запись находиться, распространяться. Все услышат вас.
0: Очень здорово.
1: Ваши мысли, ваши слова, и ну, мало ли, может, вам никто не даст больше на других радио и в других интервью вот так вот свободно сказать что-то для вечности. Мы же в эфир выходим, эфир, все, слово вылетело.
0: Дорогие друзья, я там, да, буквально буду краток. В современном жестоком мире очень много грязи и злости. Мы пытаемся своим творчеством доказать обратное. Если вы на нашей волне, мы очень рады. Наши двери, души и сердца для вас всегда открыты. Приходите на наши концерты, слушайте нашу музыку. Мы со всеми готовы общаться лично. Я есть во всех социальных сетях. Ребята, тоже можете писать на наши страницы, задавать любые вопросы. Всегда будем готовы чем-то помочь, ответить. Спасибо друзьям, музыкантам, которые сейчас играют со мной в этом замечательном коллективе. Помогают мне доносить мысли, эмоции до людей и делать свое дело очень хорошо. Спасибо всем друзьям, которые поддерживают нас, нажимают эти бесконечные кнопки, уже, наверное, стерли Enter в качестве поддержки, вот, и миллионов лайков, да. Спасибо мамам, папам. Спасибо людям, которые поверили в нас и помогали нам записывать нашу музыку. В основном старшие товарищи, которые уже давно состоялись и что-то заметили такое, что готовы оказались нам помочь, поделиться своими мыслями, оставить кусочек себя в этой музыке. А вот, желаем вам позитивно смотреть на мир, почаще улыбаться, вот, и всем найти себя, особенно это касается музыкантов, которые нас слушают, потому что у каждого из нас, ребят, очень долгая и тяжелая дорога. А, наверное, у всех у вас нет ни пап, ни мам, работающих в «Газпромах», ни богатых друзей, которые вас поддержат всячески. Поэтому все самим-самим, вот, головой в закрытую дверь, как известно, пино, получится обязательно. Главное — хотеть. Всего вам хорошего, спасибо. В эфире был Николай Белокопытов, группа «Московское время». Я передаю микрофон Владимиру.
2: Так, ну, добавлю уже к вышесказанному. Я желаю всем добра, мира, счастья и ни в коем случае никогда не отчаиваться. Верить в себя, верить в друзей, в близких. И пусть у вас все получится.
1: Спасибо, Владимир. Я думаю, вы молодцы, вы очень правильные вещи говорите. Не останавливайтесь.
3: Это следующий. Да, на связи Евгений Началов. Ну, я, наверное, даже и не знаю, что добавить. Ребята, в принципе, уже все сказали.
1: От души, но... Евгений, от души.
3: От души. Да. Ну, все-таки, опять же, да, не нужно как бы отчаиваться, нужно идти вперед, вперед, не нужно складывать руки, вот, нужно просто идти к цели и верить, главное, самое главное, верить в себя. Если ты поверишь в себя, то у тебя все получится. Не нужно слушать окружающих, которые тебе будут говорить: а, это ерунда, ты этим позанимаешься, да, какое-то время и бросишь. Нет, ничего подобного. Нужно верить в себя. Вот. Ну, да, чего вам и желаю. Вот.
4: Так, ну, присоединяюсь к всем вышесказанным словам.
1: Это Сергей Сидоров, ударные.
4: Да, это, да, который сказал. Хотелось бы добавить, что желаем неформатному радио дальнейшего процветания, долгих лет жизни. А группе «Московское время» хотелось бы пожелать коммерческого успеха, и чтоб она стала, и чтоб ее узнали миллионы.
1: Аминь. Аминь. Что еще тут добавить, да? Ребят, ну, мы свою какую-то вот, как это, лепту в это дело вносим, надеюсь. Я, в свою очередь, значит, всем, кто в чате, я уверен, никто не остался равнодушным к нашим сегодня гостям, к их творчеству. Я кинул ссылочку на Яндекс.Музыку, страницу «Московское время». Наверное, это еще одной будет традицией нашего эфира. Для гостей больших эфиров мы и для малых тоже. Мы будем кидать ссылку, и все, кто в чате, и все, кто слышал наш эфир сейчас по радио, через интернет-вещание, найдите в Яндекс.Музыке «Московское время», нажмите там на это сердечко, символизирующее ваши симпатии, потому что, ну, невозможно не проявить уважение к людям настолько осознанно и творящим что-то. И через тернии, прорывающиеся к миллионам, к вам. И действительно есть на то у них и право, и достоинство по качеству их. Ну, это упрощенно говоря, качество творчества. Поэтому найдите на Яндекс.Музыке хотя бы «Московское время», там еще ребята обещали где-то голосовалку подкинуть, но я вот как-то не дождался. На Яндекс.Музыке нажмите, давайте им подбавим пару на Яндекс.Музыке. Спасибо вам, ребята, огромное за то, что вы сегодня были с нами.
0: Спасибо вам, что пригласили, да, мир добра, процветания. вашей станции, новых интересных гостей, всего хорошего.
1: Ну, у нас есть такой героический человек, диджей Зухер. Захар, тебе огромный привет сегодня от всех нас за ту возможность, которую ты, собственно, даешь музыкантам показать действительно миру, что у нас, ну, не все так плохо. Действительно, мы творим и творим ради того, чтобы, как говорится, быть добру. Вот. И в нас, и вокруг нас. И я верю и уверен, что нашим творчеством мы влияем на окружающий нас мир. И какие бы ни были социальные, политические или еще какие-то обстоятельства вокруг нас, большие, маленькие, в семьях, в личной жизни, во внутренней нашей жизни, действительно, вот такая музыка, она поможет вам вспомнить о свете, который внутри вас и за горизонтом. Спасибо. Огромное поклон вам. Все, ставлю на прощание всем песню группы «Московское время» «Да и нет». И после этого вы услышите программную сетку неформатного радио. Прощаемся сегодня с вами. Я Сергей Ставроград. Да, и вы слушали программу «Мысли о смысле». Следующее случится только в следующий четверг в 19:00 на волнах неформатного радио. До новых встреч!

Железобетонная ротация для участников программы «Мысли о смысле» на неформатном радио. Группа «Авалон», город Тосно, песня «Ночь». Группа «Криц», город Москва, песня «Повелитель мух». Ротация «Один год» на неформатном радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Def Leppard, по-русски глухой леопард. В 1977 году в Шеффилде четверо юношей в каморке завода по производству ложек решили играть хард-рок. А уже в июле 78 года они дебютировали в местной школе для 150 ребенков. А еще через два года первый альбом Def Leppard попал в топ-15 Великобритании. Тут америкосы засуетились. Второй альбом вышел, кстати, High and Drew, выпущенный 11 июля 81 года, и определил будущее звучание глухого леопарда. Кстати, Парк Горького — это калька с Def Leppard. Первая группа из металлистов, прочно прописавшаяся на MTV. Мы же заценим песенку с третьего альбома «Фотограф», которая стала визитной карточкой группы. Итак, Def Leppard.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки» — город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

хватит за воздух, пока не отпустит последнюю в этом году мою глупость. Просто прости. Та самая слабая, еще одна часть меня минором по черным. Ты знаешь, как важно.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

этих сумрачных залах музея. Шкуры змей неестественно длинных, чучел всклоченных в мутных витринах. Бесконечнейшая галерея, но жестоко чарует меня. После страшных чудовищ косматы

его страшных и красных на меня из витрины глядят. Сотни бабочек зверски распластанных, в центре крест, как ужасный цветок. И на нем серебром тугоплавким Иисус, неземной мотылек, в крыле.

Закат, восход, солнце вручную, никто об этом не знает. Что вместе такого чуда мы руки в кровь разрываем. Мы здесь с утра и до ночи, а может с ночи и до утра. Любой живой остаться захочет, только мне отсюда пора. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. It's on real, baby. Ветер хмельно непоседа играет с нами, как с окном. Дай мне свою руку, и вместе с тобой мы отсюда уйдем. Будем любить друг друга, лежа на облаках. И когда

не знаю зачем, но точно знаю, где горит свет. Я уверен, что все навсегда через огонь и воду и тысячи лет. Мы останемся вместе, но облаки продолжают танцевать.

0: участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

виноград созрел. Приезжай, время песни петь о весне. Понимаю, и очень жаль, хорошо лишь там, где нас нет. Все по-прежнему здесь одно, угнетает, стоит жара, и в распахнутое окно пышет жаром по вечерам. И в распахнутое окно пышет жаром по вечерам. От ремонта болят умы, потянуло из дома в лес, и похоже, что до зимы не сумею прервать процесс.

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Чак Берри, один из величайших ранних исполнителей рок-н-ролла. В общем-то, он и оформил этот стиль музыки. Пятое место в рейтинге величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones. Родился в Сент-Луисе в 1926 году в многодетной семье. Папа негр, мама негра. Вот такие вот дела. В 17 лет с дружбанами ограбил магаз и присел на 10 лет. А в тюряге чё, только песни и петь. Чё он и с удовольствием делал, пока отбывал наказание. По УДО вышел, женился, устроился на автомобильный завод. Работал даже косметологом. Купил домик, а параллельно собрал трио. Джонни Джонсон трио. И начал играть в кабаках Сент-Луиса. Он стал играть кантри, окрашенное с блюзовыми приемами. Заценим. Роуд 66.

Чак Берри по совету Мэдди Уотерса в мае 55 года вышел на Леонардо Чейса, владельца блюзового лейбла Chase Records. Тот заинтересовался его экспериментами с кантри, нежели его иным блюзом. И, к удивлению самого Берри, 21 мая в студии фирмы был записан первый сингл Чака Берри «Мэйбелин», сочетавший в себе напор ритм-блюза и стилистику кантри. Песню продали более чем миллионным тиражом. Первое место в категории ритм-блюза и пятое место в национальном хит-параде США. Окончательно нашедший свой стиль, Берри стал выпускать хиты один за одним. Не только музыка, но и тексты, в которых был смысл и некая история, полные неожиданных оборотов, обращали на себя внимание. А мы послушаем, с чего все и началось. Maybelline.

конце 59-го года дядьку опять посадили. В результате он был оштрафован на 5000 баксов и приговорен к 5 годам. Кабаки и бабы доведут до Цугундера. Надо с бабами раньше разбираться. Там дела были такие всякие. Тем не менее, опять по УДО вышел через 3 года, а пока сидел, у Чака выходили на Chase Records диски. Плюс ко всему, выйдя из тюрьмы, Берри взял реванш еще в лице британского вторжения середины 60-х. Кавер-версии песен Чака делали почти все новые группы. Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, Yardbirds. Берри также вернулся к классическому рок-н-роллу и записал несколько альбомов, два из которых вошли в двадцатку хит-парада USA. Чак Берри скончался 18 марта 2017 года на 91-м году жизни. Упал и потерял сознание. В Солнечной системе летает астероид, названный в его честь Чак Берри. А послушаем мы... офигенную песенку Джонни Би Гуд.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, и пока ехал, там 45 минут, за 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
2: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием дарует жизнь словам-колоколам.

пророком и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога, как избежать предательства и лжи.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: участники сборника «Грани».
1: Четвертый трек второй пластинки «Грани» — московская группа «Акрет». Трек называется «Дальнобойная». Поехали! Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие. Музыка хорошая. Счастлив лишь тот,

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

квест. Новый челлендж не замнет проблему о наличии купленных мест. Это могла быть любовь, а секс, когда 40+.

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска. Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Нет формата.

0: Baby.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Опять загадки. В детстве будущая звезда воровал деньги в общественном транспорте. Карманничал. Учился так себе. Вместо учебы предпочитал общение с друзьями. В старших классах друг привел его в зал, где репетировал оркестр. Он познакомился с закулисной жизнью артистов. Чувак зафанател от контрабаса. И с этого момента кражи были забыты. Все свободное время он стал проводить с музыкантами, а вскоре начал выступать с любительским ансамблем, пел и играл на контрабасе. Все мелодии разучивал на слух, но Джон не знал. Окончил школу, снялся в кино, и через несколько дней после выдачи документов об образовании играл в оркестре для туристов на теплоходе. Ну что тут? Поняли, кто это? Слушайте.

0: Валерий Ободзинский родился в Одессе 24 января 1942 года в городе, оккупированном фашистами. Да, вот такая биография. Работал кочегаром, натягивал пружины на матрасы, делал замки для мебели. Но случай привел его в 60-м году в Костромскую филармонию, потом Томск, оркестр Олега Лунстрема, и к 25 годам Ободзинский уже имел материал для сольных выступлений со своими песнями. Ну, песнями, написанными для него. В 1970 году Давид Тухманов со своей женой Татьяной Сашко написали хитяру «Эти глаза напротив». Пластинка с этой песней поет Валерий Ободзинский, выпущенная фирмой «Мелодии», разошлась тиражом 13 миллионов экземпляров. Колдовство?
1: Твои глаза, как два тумана, как два прыжка из темноты. Каким путем, каким обманом в 20 век прокралась ты, наворожив лиху беду мне.

Чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила. Там на снегу толпа теснится, и на костре кипит смола. Гул голосов, как гул прибоя, и ворота.

1973 году Валерию Бадзинскому дали заслуженного артиста Марийской АССР. За концерт ставка была 13 рублей 50 копеек. Чем более успешнее, тем больше палок вставляет в колеса. Так и получилось и с ним. Не пускали на телевидение. Запрещали выступать в крупных городах. Не поешь патриотические песни — вообще петь не будешь. Певец говорил: у меня было подавленное настроение. Просто понял, что достиг потолка. Или мне нужно было бросать, уходить торговать овощами. Но, к сожалению, кроме как петь, я ничего не умею. В 1987 году Абадзинский устроился сторожем на галстучную фабрику. Скончался на 56-м году жизни от сердечной недостаточности 26 апреля 1997 года. На отпевании священник сказал: «Умереть так, как он мечтает каждый священнослужитель. Он умер под Пасху. А это значит, что с него сняты все грехи. Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище».

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». Трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира, заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте, я надеюсь, вам понравится.

строки. Я отливаю слов колокола. Поют они о мире и о Боге. Гудят набатом во спасение добра. Их благозвучие перезвоном милосердием и состраданием прольется в душу вам.

Я лишь глашатай, тот, что словом откровением врачует боль израненной души.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом во спасение добра, гудят на батом.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки», Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали!

кто-то не весел. Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бы уж.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не нравится.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Аэросмит. Под ноябрьские праздники 6 ноября 1970 года в городе Мендоне ребятки дали свой первый ангажемент. Ну так-то ничего, исполняли-то они песни Yardbirds, Роллингов, а вот в 73-м году заключили контракт с Columbia Records и записали свой первый альбом и получили шквал критики из-за схожести вокалистов с Rolling Stones. А по-крупному альбому никто и не заметил. Альбом в итоге стал дважды платиновым. «Mama King», «Walking the Dog» стали довольно популярными, а песня «Dream On» доползла до 59-го места в хит-параде. И к третьему альбому, что вышел в 75-м году, Aerosmith стали любимцами всей Америки, сделавшими их достойными конкурентами Led Zeppelin и самих Роллингов. Так что, кто бы чего ни говорил, живые классики, они еще в строю. Dream On!

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.